0: работников, научных сотрудников.
1: Началом колонизации Юга России.
2: Каза, да, это вот и Азербайджан сейчас очень активно проводит эти форумы, в Грузии, Турция сейчас стала очень активно проводить, в Польше проводились такие форумы кавказоведов. И, конечно, наша задача вообще-то здесь сохранять и свою площадку в России, чтобы сохранялась российская школа кавказоведения. Конечно, нужно место для проведения дебатов, для дискуссий, для обсуждения многих научных проблем. Что касается круга вопросов, которые обсуждаются на этих форумах, на этих мероприятиях, он очень широк, начиная там от процессов, связанных с происхождением народов, вопросы, касающиеся их истории, с культуры, современного положения, проблематика безопасности ставится, и международные отношения. И я бы хотел здесь еще один, конечно, очень важный момент добавить. Это тематика, связанная с исторической памятью. Историческая память, конечно, это процессы и культура, да, это очень важные связи. Как формируются какие-то исторические представления, это закладывается стереотипы еще на будущее, на следующее десятилетие нашей жизни.
1: Вот пришлось, что называется, к слову, я под занавес программы хочу спросить вас о сегодняшней деятельности кавказоведов в части научных открытий и исследований в регионе. Вроде давно уже все открыто, все систематизировано и расставлено по своим местам. Или Кавказ по-прежнему является объектом, который еще очень долго будет изучаться, а ученые будут нас по-прежнему восхищать новыми интересными открытиями. Вот как вы думаете?
2: Я абсолютно уверен, что наука всегда будет развиваться дальше и дальше. Если мы говорим даже просто об архивных документах, которые выводятся научно-оборот, то в лучшем случае там 1%, а то и меньше, да, вот источников введено в научный оборот архивных документов, которые находятся в архивах просто-напросто. Это если говорить просто вот про эмпирический материал, который существует. Конечно, по многим проблемам есть возможности для развития, для изучения. Если вопросы, связанные с культурой народов Кавказа, да, вопросы, связанные с различными социальными процессами, которые сегодня происходят. Конечно, и Кавказ будет меняться, и мы видим, как поменялась, допустим, геополитическая конструкция, да, Кавказа за последние несколько лет, и система международных отношений, соответственно, меняется, да, как можно говорить, что изучение прекратилось. Кавказ меняется, и, естественно, меняются и подходы какие-то, да, и концепции новые появляются, подходы новые появляются также, теории появляются.
1: Время нашей программы подошло к концу. Уважаемые друзья, мне лишь остается поблагодарить Евгения Федоровича Кринко. Он, напомню, заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Южного научного центра Российской академии наук, доктор исторических наук. Евгений Федорович, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. И мы всегда рады слышать вас и видеть вас в нашей уже московской студии.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое и продюсеру программы Наталье Стребниковой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
3: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
4: Холодной зимой 41-42 годов посреди одного из самых удивительных городов России и мира, Петербурга или Ленинграда, в здании Академии художеств посреди блокады к рисункам и оставшимся ученикам продолжал приходить высокий и красивый старик. Приходил он пешком по вымирающему, но не сдающемуся городу, через зиму и лед, вопреки голоду и обстрелам. Из-за все более тяжких условий блокады он, как и многие педагоги, стал оставаться в академии, оставив свою квартиру и перебрался в небольшие, еще отапливаемые казенные помещения. Там же, в оборудованном стационаре академии, этот удивительный старый художник, подаривший каждому из нас, пожалуй, самое яркое, поистине незабываемое знакомство с родными русскими сказками, скончался 7 февраля 42 года. А ведь он мог закончить свои дни под солнцем Леванта, или в Париже, или на лазурном берегу Франции. Но он предпочел все это бросить и вернуться на родину, в родной город, в родную академию, в стенах которой буквально в самый тяжелый период истории отдавал свои последние силы до последнего вздоха. Этим старым художником был Иван Яковлевич Билибин. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы поговорим с вами об одном из самых близких для каждого из нас русских художников, о художнике, открывшем в нам волшебство русской сказки, а через нее – красоту Руси. Родился Иван Яковлевич Билибин 16 августа, 4 по старому стилю, 1876 года под Сестрорецком, в поселке Тарховка, в семье военно-морского

0: морского врача, позднее действительного статского советника. Когда мы вспоминаем иллюстрации нашего героя, знаменитый билибинский стиль, нам кажется, что этот художник должен был быть связан с Москвой, за Москворечьем, бульварами, с Московским училищем живописи вояния зодчества, с нарядными церквями и теплой, запечатленной Шмелевым в литературе и Кустодиевым в живописи купеческой атмосферы. Но нет, Иван Билибин не был москвичом или уроженцем приволжских городов. Он был петербуржцем. И именно с Петербургом, позднее Ленинградом, была неразрывно связана его жизнь. В 1896 году Иван Билибин с серебряной медалью закончил первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию, а в 900-м – юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но подлинным его призванием уже в те годы была графика и живопись. В старших классах гимназии на первых курсах университета он учился в школе «Общество поощрения художеств». В 1898 году, отлучившись из Петербурга, он отправился в Мюнхен, где учился в мастерской известного венгерского живописца Антона Ашбе. И в том же году в школе-мастерской княгини Марии Тенишевой Иван Билибин встречает Илью Репина, который станет для него главным его учителем на протяжении последующих 6 лет. Сначала в Тенишевской школе, затем в Высшем художественном училище Академии художеств, которое Билибин закончил в 1904 году. Однако уже в 1899, в первый свой год обучения в Академии, Билибин уезжает из Петербурга в Тверскую губернию. И там, в деревне Егны Весегонского уезда, начинает знакомиться с удивительным миром русской народной культуры, костюма, орнамента. Именно там, в период этой поездки, Билибин создает свои первые иллюстрации к русским сказкам, знакомые всем нам с детства. Сказку об Иван-царевиче, Жар-птице и Сером волке. В период между 1899 и 1902 годами Билибин создает серию иллюстраций к 6 русским сказкам. Сказки об Иван-царевиче и Жар-птице добавляются Василиса Прекрасная, Царевна-лягушка, Перушка Финисто-Ясно-Сокола, Мария-Маревна, Сестрица Аленушка и Братец Иванушка. С 1902 года Билибин в сотрудничестве с этнографическим отделом музея Александра III, ныне Государственным русским музеем, начинает совершать систематические путешествия по русскому северу, по Архангельской, Оланецкой и Вологодской земле. Все четче формируя те мотивы, которые лягут в основу его неповторимого стиля. Стиля, который публике Петербурга, да и всему миру, откроет красоту русской народной культуры и орнамента. С 1904 года Билибин начинает создавать иллюстрации к сказкам Пушкина. К сказке о царе Салтане, сказке о золотом петушке, сказке о рыбаке и рыбке и, наконец, к поэме «Руслана Людмила». В 1909 году в Театре Зимина в Москве Билибин создает оформление для оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок». В то же время в сотрудничестве с Сергеем Дягилевым Билибин создает костюмы и сценографию для оперы «Борис Годунов» Мусоргского для антреприза Дягилева в Париже в 1908 году, костюмы для балета Фокина «Пир», прошедшего с триумфом во время русских сезонов. Без оформления Ивана Билибина невозможно представить журнал «Мир искусства», деятельным участником которого он был с рубежа 19-20 веков. Билибин не принял Октябрьской революции. Как и многие, он бежал на юг, в Крым, затем в Ростов-на-Дону. После разгрома Деникина Билибин эвакуировался из Новороссийска. Пароход «Саратов» вывез великого русского художника от охваченных войной берегов отчизны и увез его далеко, минуя Константинополь и Кипр, к дельте Нила, в Александрию. С 1920 года Билибин селится в Каире, где в те годы находилась огромная и богатая греческая диаспора. В эти годы он продолжает изучать орнаменты и художественные стили, теперь уже не русского севера, но Средиземноморья, погружаясь в мир мусульманского, коптского, византийского и древнего Египта. В Египте Билибин проведет почти 5 лет своей жизни. Там он вступит в свой 3-й брак. Там он будет путешествовать вместе с новой супругой Александрой Васильевной Щекотихиной-Потоцкой и пасынком Мстиславом по землям Египта, Палестины, Сирии. Деньги на жизнь Билибину в этот период приносили росписи в домах и на виллах греческого купечества, росписи, создаваемые в неовизантийском и коптском стилях. Интересно, что из этого еще удастся найти, увидеть, раскрыть? Ведь творчество Билибина невозможно представить не только без его русских мотивов, но и без его глубокой влюбленности в барочную средневековую Испанию и, конечно же, в Левант. В августе 1925 года Билибин с семьей перебирается в Париж. 20-е и 30-е годы были ознаменованы новым триумфом Билибина как сценографа. Его даже приглашают для оформления балета Стравинского «Жар птица» на другой берег Атлантики, в далекий Буэнос-Айрес. В 1934-35 годах Билибин создает сценографию для постановок в чехословацких театрах в Праге и Брно. Для пражского театра он возвращается к сказке о царе Салтане. Для театров Брно он создает сценографию для постановки «Сказания о невидимом граде Китиш». Однако, несмотря на безбедную жизнь, на комфорт Леванта, Парижа и Праги, к 1935 году Билибин принимает для себя решение вернуться на родину. Этому предшествуют переговоры и отдельная работа – оформление советского посольства в Париже, для которого Билибин создает панно «Микула Селянинович». Эта работа перечеркнула в глазах партийного руководства карикатуры на большевиков, эмиграцию и в целом контрреволюционную позицию художника. Как в 1920 году пароход «Саратов» унес великого русского художника в Левант, так 16 лет спустя, в 1936 году, пароход «Ладога» вернул его к родным берегам, в родной Петербург, ставший за эти годы Ленинградом. Иван Яковлевич получает от нового правительства квартиру на современной улице Лизы Чайкиной, дом 25. Получает возможность работать как в театрах и издательствах, так и в академии, где вновь начинает преподавать. В родном городе пройдут последние 5,5 лет жизни великого графика, сценографа, иллюстратора, живописца. С началом Великой Отечественной войны Народный комиссариат просвещения предлагает Билибину эвакуироваться из Ленинграда. Однако на это предложение великий художник отвечает решительным отказом. Из осажденной крепости не бегут, ее защищают. Как мы сказали в начале, это решение стоило художнику жизни. Похоронен Иван Билибин в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Своим решением вернуться в СССР и не оставлять блокадный Ленинград, Билибин всем нам подал и продолжает подавать удивительный нравственный пример. Когда родине стало тяжело, этот человек не остался на чужбине, в эмиграции, рассуждая о путях и будущем России. Он вернулся в разгар сталинского террора, и он умер посреди блокады. Но до последнего, помогая сохранять свою страну, свой удел, свой доверенный его попечению оазис на родине. И выше этого примера почти ничего не может быть.
1: Россия. Обстоятельства времени. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
3: Это какое-то волшебство или только технологии?
4: Это волшебство технологий.
2: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
5: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
6: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
7: Отцы и дети.
8: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. И вот какая тема сегодняшней программы. Железный отец без права на ошибку и без упрека, понимаете, вот идеальный отец, наверное, да, идеальный муж. У меня, конечно, есть такой подспудный вопрос, как долго живут такие люди и к чему это приводит, потому что, ну, мы обычно женщинам больше позволяем иногда говорить, ну, это же вот слабый пол, условно, может такое быть. Опять же, там, у них бывают циклы, мы на что-то списываем, а что-то вот о мужчине, как правило, списать-то даже не на что, или бывает... Может быть, я не прав.
9: Здравствуйте, Алексей. Прекрасная тема, замечательный вопрос. Вот прежде всего хочу сказать, знаете, вот мне приходит на память один случай из моей практики, когда одна моя клиентка, она доктор филологических наук, и она мне как-то задала неожиданный вопрос, она меня спросила, ведь, Евгения, вы знаете, какой антоним у слова «идеальный»? И я расписался в собственном невежестве, сказал, что нет, я не знаю. Я, в принципе, даже не знал, представляете, Алексей, настолько невежда, не знал даже, что у слова «идеальный» есть антоним. А оказывается, он есть.
8: Так.
9: Это слово «реальный». «Реальный». «Реальный», да. То, что реально, не может быть идеально, а то, что идеально, не может существовать в реальности.
8: То есть реальность
9: — и отец, который стремится, да, вот этот мужчина, который стремится к безупречности в поведении, он таким образом гасит свою тревожность. Он гасит свою тревожность, которая очень высока внутри него, упорядочивая все процессы вокруг себя, организационно все настраивая, отлаживая максимально понятным, доступным, четким для себя образом. Этот мужчина, он гасит свою тревожность. Но мы понимаем, что таким образом он борется со стрессом, потому что что такое стресс? Это реакция организма на вызовы внешней среды. И когда что-то, по мнению этого мужчины, идет не так в окружающем мире, и он еще причастен к этому не так, то есть он сделал что-то или не сделал чего-то, и что-то пошло не так. Это вызывает стресс. Его организм начинает реагировать. Стресс — это реакция. Реагировать каким образом? Происходят определенные нарушения в работе органов и систем организма. И в конечном счете мы получаем такие нехорошие штуки, как инфаркты, инсульты, онкологии и все остальное, то, что мы отменяем. Но, да, действительно, есть такая корреляция, что люди с повышенной рамкой ответственности, они болеют чаще вот подобными заболеваниями, не умея отпускать те или иные ситуации.
8: Так что делать? Или как-то выпускать пар?
9: Конечно. Прежде всего, надо понимать, что мы все склонны ошибаться. Но древние говорили «errare humanum est» — человеку свойственно ошибаться. Это факт. Мы все ошибаемся, и нужно позволять себе иногда допускать вот это собственное право на ошибку. Часто вот эти мужчины, которые сверхответственные, которые сверхтревожные, они взращены своими родителями вот в такой манере. То есть ты должен все делать безупречно. Часто там за фигурой такого мужчины стоит подавляющий тоталитарный отец. Часто это нуждающаяся в уходе, в поддержке, болеющая мать. То есть вот есть определенный набор обстоятельств, которые в детстве и в отрочестве могут приводить в процессе формирования и развития личности того или иного человека, вот мужчины в частности будущего, к тому, что он вырастает как раз-таки вот таким гиперответственным отцом, гиперответственным супругом. И я вам больше скажу, это же не распространяется только на семью. То есть на самом деле такой ответственный, гиперответственный мужчина, он во всем будет стремиться к безупречности, во всем будет стремиться к максимальному результату. И от того, что мы ему просто скажем, да расслабься, акуна матата, не парься, не напрягайся, это ничего не даст. Это уже не просто образ и стиль жизни, это уже определенная такая очень глубинная и основательная компонента его личностной конструкции, которую нельзя просто взять, вот так выдернуть из него и положить на полку и сказать, дальше ты живешь без этого. Здесь нужна определенная работа, во-первых, ближайшего окружения, направленное на то, чтобы позволять этому мужчине чувствовать себя где-то в чем-то более расслабленным. То есть не нагружать себя абсолютно всеми вещами. И в идеале вообще необходимо обращаться, я в этом убежден, к специалистам моей профессии. Это самый такой вот прямой путь к тому, чтобы преодолеть вот эти модели поведения, изменить свою линию поведения по отношению к самому себе, к окружающему миру. В противном случае это действительно может заканчиваться иногда тяжелыми заболеваниями, сбоями в работе органов и систем.
8: Отцы и дети. Вот я как раз хотел задать вопрос, и вы на него уже ответили по поводу того, откуда это все берется. Ну, то есть как раз-таки это, скорее всего, берется из детства.
9: Да.
8: Но и мы сейчас понимаем, что очень многие семьи растят следующих таких гиперответственных. Нет ли тут вот этого синдрома хорошего мальчика, или вот это...
9: Да, да, да, да, да, об этом справедливо можно утверждать, вы правы, Алексей. Однако я хочу сказать, что, во-первых, подобные модели поведения, они, да, могут находить свои истоки в детстве и в отрочестве, а могут уже в стиле и образе жизни. Угу. Почему я сказал, что это не равняется стилю образа жизни, но может от него зависеть. Например, в детстве ничего такого не происходило с ребенком и подростком, но потом он посвятил свою жизнь военной службе, предположим. Да. И вот этот вот образ и стиль жизни, он повлиял на то, что вот насколько он требователен к окружающим, угу, настолько же он становится требователен к самому себе. То есть от обратного все происходит. И возникает вот эта вот заорганизованность и гиперответственность перед всем происходящим. То есть такое тоже может быть. Это не обязательно из детства. Но чаще всего и, как правило, это все проистекает из детства. И второй момент связан с тем, что да, действительно, вот такой мужчина заорганизованный, поскольку он требователен к самому себе, он начинает транслировать вот эти требования и к окружающим тоже. И ближайшее окружение нередко начинает от этого страдать. Потому что вот в тех ситуациях, где все хотели бы расслабляться и получать удовольствие, этот мужчина, он может не позволять своим домочадцам, супруге, детям это удовольствие получать. И это происходит уже настолько непроизвольно, для него самого не подотчетно его сознанию. То есть он даже не обращает на это внимание, как на что-то, ну скажем так, отклоняющееся в его поведении. Для него это норма, абсолютно естественно. А все остальные окружающие страдают и не решаются часто ему об этом сказать, сообщить. А иногда решаются и получают очень жесткий и категоричный отпор и подавление со стороны такого мужчины. То есть здесь действительно по-хорошему нужно разбираться в причинах вот такого поведения и такого отношения мужчины к самому себе и к жизни, с видением своего места в этой жизни. И уже понимая причины, работать с этими причинами. И, конечно же, да, необходимо помогать.
8: То есть первый совет — понять себя.
9: Да, да, почему я так...
8: И принять.
9: Почему я так поступаю? Почему я все время беспокоюсь о том, чтобы все было безупречно и все было идеально?
8: А как это увидеть? Потому что человек, который в этом живет, он может не осознавать.
9: Иногда, да, иногда вот такие модели поведения являются следствием тяжелых, скажем так, отклонений психики в целом. И если это уже вот речь идет о подобных вещах, то осознать личность это не в состоянии оказывается. То есть осознать, что со мной что-то не так, человек уже оказывается не в состоянии. И это уже такие формы психического несовершенства, я мягко это называю, за которыми перед личностью заслоняется вот эта возможность осознавать свое некоторое психологическое несовершенство, а мы так или иначе все несовершенны в психологическом смысле, и необходимость коррекции себя. Вот эту необходимость коррекции себя человек уже не способен осознать. У него возникает ощущение: я красавчик, я молодец, что-то не так с другими людьми, что-то не так с окружающим миром.
8: Они не идеальны, потому вот что идеален
9: им,
8: я.
9: Да, вот им всем нужно голову лечить, а со мной все в порядке. И вот когда личность оказывается там, работать с этим, ну, не представляется уже возможным, к сожалению.
8: Хорошо. Сейчас вот дадим совет как раз родителям, чтобы они не вырастили такого сына или такую дочку. Ну, прежде всего, наверное, скорее больше сейчас про сыновей.
9: Необходимо говорить ребенку, когда он совершает те или иные ошибки, о том, что это была ошибка, но ты сделаешь из этого определенные выводы, мы все сделаем, и впредь ты эту ошибку больше не допустишь. Эта ошибка, она тебя укрепила, она способствует твоему развитию. Ребенку необходимо всегда понимать, что он имеет право на ошибку. Не нужно уходить в другую крайность и потакать всем его ошибкам, его попустительскому отношению, там, к своей зоне ответственности и так далее. Это уже крайняя будет форма. Это недопустимо тоже. Но, когда ребенок допустил ту или иную ошибку, если он идет к родителю и сообщает об этом, что делает родитель? Сразу же идет с осуждением. И вот это вот максимально непродуктивная родительская позиция. Как ты мог? Я на тебя так рассчитывал, я на тебя так надеялась, а ты вот это вот все организовал. Как тебе теперь можно доверять? Вот такая позиция родителя и сформирует потом вот такую личность, которая гиперответственная. А когда ребенок допустил ту или иную ошибку, пришел к родителю, сообщил об этом, и родитель говорит: ты знаешь, это, конечно, нехорошо то, что это произошло, но мы все иногда ошибаемся. Постарайся в следующий раз подобную ошибку не допускать. Вот это повысит уровень доверительности в отношениях между родителем и ребенком, укрепит еще больше их эмоциональную связь и не позволит личности формироваться по вот такому, ну, скажем так, некорректному сценарию гиперответственности за все и за вся.
8: Перфекционизм исключаем.
9: Да.
8: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Спасибо.
9: Спасибо вам.
7: Отцы и дети. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
10: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
11: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
12: Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
13: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
12: «20 мегабайт». По понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ульяновска.
14: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: У микрофона Кирилл Лушников
16: и Юлия Содикова.
15: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
17: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
15: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
18: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
16: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
14: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
19: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет звучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
14: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил российских военных с осуществлением успешного испытательного пуска новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Китай. На юге Западной Сибири до конца рабочей недели сохранится холодная погода, а вот на Урале, наоборот, потеплеет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В России осуществлен успешный испытательный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», о чем командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину. По словам Каракаева, поставленные задачи полностью выполнены. Владимир Путин поздравил военных и разработчиков комплекса. Говоря о «Сармате», президент подчеркнул, что он является самым мощным ракетным комплексом в мире.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров,

0: Реальные заработные платы также растут, сказал Решетников.
1: Главные всегда показатели там, ВВП, инвестиции, обрабатывающей промышленности – это такие как бы, цифры звучные, значимые, но людям всегда важны реальные денежные доходы населения, и вы всегда в первую очередь с этого начинаете, так сказать, любой разговор про экономику, как это идет, и что бывает экономический рост, который не трансформируется в рост, но у нас не такой. У нас за последние 3 года реальные денежные доходы выросли на 26%, и в первом квартале, несмотря на вот некую динамику отрицательную в целом по экономике, у нас реальные доходы продолжили рост, 2,6% в реальном выражении. Вот. И главный, конечно, вклад в то, что темпы роста замедлились, это то, что у нас темпы роста доходов с депозитов замедлились. А вот реальные заработные платы у нас растут, и, Владимир Владимирович, у нас растут и по январю, и по февралю, и вот есть предварительные пока первые оценки по марту, больше 8% в реальном выражении рост заработных плат. Это говорит о том, что рынок у нас пока труднодефицитный, сохраняется, работа у людей есть, возможность есть. Вот. Ну и важно, что на укрепление реальных доходов влияет снижение инфляции.
0: Во время разговора Владимир Путин анонсировал совещание по экономическим вопросам. Оно пройдет в ближайшие дни. Президенты Словакии, Австрии и Чехии на встрече в Братиславе поддержали идею налаживания диалога между Евросоюзом и Россией по вопросу урегулирования на Украине. Об этом сообщил журналистам Петр Пеллегрини. Наладить переговорный процесс, по его словам, непросто, но необходимо. Мы не можем допустить, чтобы диалог о мире вели исключительно Соединенные Штаты. Без активного участия Брюсселя Европа останется в роли стороннего наблюдателя сделок, которые Вашингтон будет заключать с Москвой и Киевом, сказал президент Словакии. Глава администрации США Дональд Трамп допустил, что посетит Россию в нынешнем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов перед вылетом в Китай. «Я сделаю все необходимое», — сказал американский лидер, «и думаю, мы придем к урегулированию конфликта между Россией и Украиной». Что касается визита Дональда Трампа в Китай, то он продлится с 13 по 15 мая. Американский лидер заявил, что обсудит с Си Цзиньпином вопрос дальнейших поставок американского оружия на Тайвань, вопросы энергетики и ситуацию вокруг Ирана. При этом в китайском МИДе отметили, что лидеры обсудят также двусторонние отношения и вопросы глобального мира. Там также заявили, что Китай готов расширять сотрудничество и устранять разногласия с Соединенными Штатами. Президент США заявил также, что ожидает ответного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон до конца года. «У нас прекрасные отношения. Дела с Китаем идут очень хорошо», — добавил Трамп. Россия по итогам прошлого года стала 6-й в Европе и 11-й в мире страной по производству вина. На нее пришлось 2,5% мирового объема, следует из данных Международной организации виноградарства и виноделия. Россия в 2025-м на 22,5% превысила средний показатель за последние 5 лет. Изменения в торговой и политической среде совпали с сокращением зарубежных поставок и усилением роли внутреннего производства. Параллельно меры поддержки винодельческого сектора способствовали его развитию в последние годы, отметили аналитики. Между тем, ЕС остается ведущим винодельческим регионом мира, производя 60% общемирового объема вина, и это самый низкий показатель за последние десятилетия. Ну а крупнейшим производителем вина в мире стала Италия. На юге Западной Сибири до конца рабочей недели сохранится холодная погода. В Омске, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае будет на 4-6 градусов ниже нормы. А вот на Урале потеплеет, сообщил Интерфаксу ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области в ночь на 12 мая были заморозки. 13 числа температура постепенно повысится до плюс 18, 14 до 20, а к летним значениям в плюс 20-25 температура вернется 15 и 16 мая. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Стал известен расширенный состав футбольной сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в ближайший месяц. Отмечу, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов не попал в расширенный список сборной. Его клуб 30 мая сразится в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Напомню, 28 мая в Александрии сборная России сыграет со сборной Египта, 5 июня в Лужниках с Буркина-Фасо, 9 июня и также в Лужниках со сборной Тринидада и Тобаго. Кроме этого, главный тренер сборной России

0: России Валерий Карпин заявил о том, что у него есть надежда на то, что национальную команду допустит до международных соревнований к 2028 году, так как отбор на чемпионат Европы начнется в марте 2027 года. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия может вернуться в Грецию, сообщает «Трансферфит». В услугах Гарсии заинтересованы «Олимпиакос» и «Панатинайкос». Отмечу, что «Спартак» готов рассмотреть предложение по 28-летнему форварду, поскольку его положение в клубе осложнилось после того, как главным тренером стал Хуан Карлос Карседо. Жозе Моуриньо вновь станет главным тренером мадридского «Реала». Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавальери. По сведениям источника, официальное объявление о назначении Моуриньо на пост главного тренера «Реала» произойдет на следующей неделе. Стали известны номинанты на приз «Золотая клюшка», который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В шорт-лист премии попали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев, форвард минского «Динамо» Сэм Эннес и защитник омского «Авангарда» Дамир Шеребзянов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. В прошлом году награду получил канадский нападающий Джошуа Либо. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, сегодня, 13 мая, в Хабаровске до плюс 18 градусов, переменная облачность без осадков. В Омске чуть прохладнее, до плюс 15, в Иркутске 11-13, тепла, утром небольшой дождь. В Вологде кратковременные дожди до плюс 20, в Перми 16-18, тепла, также кратковременный дождь. В Туле и Воронеже воздух прогреется до плюс 25 без осадков. В Краснодаре 22-23 градуса, кратковременные дожди и грозы. В Ялте тоже дождливо, до плюс 20. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь до плюс 22 и низкое атмосферное давление. В Москве днем кратковременные дожди, возможно, гроза, плюс 20-22 градуса. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

0: страницам легендарного журнала «Наш друг Кругозор».
1: Продолжаем листать страницы уникального ежемесячного литературно-музыкального и общественно-политического журнала «Кругозор».
0: Музыкальный критик и журналист Алексей Певчев.
1: Кому-то может показаться, что время уникальных текстовых и аудиоматериалов ушло в прошлое. Как бы не так. Листая страницы легендарного журнала, мы с вами не просто окунаемся в ностальгические воспоминания, но еще и отправляемся в большое путешествие во времени в компании героев и авторов «Кругозора». Не просто свидетелей эпохи, но и ее создателей. От Бама до Перу, от Камчатки до Мадагаскара. Все это в неизменном сопровождении музыки, иногда немного подзабытой, но неизменно той, которую стоит вспомнить.
0: «Кругозор» с Алексеем Певчевым. По выходным в 22:35 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы здесь для того, чтобы подвести очередные итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры, и вы можете нам писать 8-925-222-9992, комментировать те темы, которые будут обсуждаться в сегодняшнем эфире. И сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех, кто сейчас с нами.
6: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, международка у нас сегодня, международная тема у нас сегодня начнет эфир, и будем говорить мы о том, что Армения не выйдет из Евразийского экономического союза внезапно. Это будет спланированный шаг, так сказал Никол Пашинян. Да, стоит ему вообще верить, но то, что куда-то он намыливается, премьер-министр Армении, это точно. Будем вот говорить об Армении, начнем с Армении. А также поговорим об обвинениях в адрес Ермака, экс-руководителя офиса президента Украины, и интервью Такеру Карлсону, которую дала бывшая пресс-секретарь президента Зеленского, госпожа Юлия Мендель. Там столько откровений, хотя, в принципе, никаких новостей, вот таких вот прямо открытий Америки, не... мы все это знали, о чем она рассказывает. Но, видимо, американцы-то не все знали. Вот теперь им раскрывают глаза на Зеленского. Также будем о Венгрии сегодня говорить, о том, что там тоже происходят перемены в отношениях с Россией, возможно, несмотря на то, что, кстати, нового министра иностранных дел также зовут Орбан. Ну, имеется в виду, фамилия у нее Орбан, и это не родственник бывшего премьер-министра, а это однофамилица. Ну, и сегодня еще поговорим о переменах, которые произойдут в плане в списке медицинских профессий. Там какие-то странные изменения, но мы ничего не понимаем в этом. Пускай нам эксперты объяснят, зачем надо было отказываться от диабетологов и включать в новый список медицинских профессий нутрициологов. Мне, например, раньше казалось, что нутрициолог — это какая-то, извините, шляпа. Ну вот сейчас мы узнаем, видимо, это очень серьезная наука, а мы и не знали. Ну а начнем, как и обещал, с Армении.
0: Наше время.
6: Ну что, Никол Пашинян Вслед, кстати, за, по-моему, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказал, что Армения не будет вот так вот хлопать дверью, будет спокойно, спланировано выходить из Евразийского экономического союза, но то, что она уже на выход попросилась, это точно. Вспомнилась песенка такая была, помнишь, Оль, там, Вите надо выйти. Вот, Николу надо куда-то выйти. И вот, видимо, это все-таки далеко от России, ну и пускай, пускай. А мы попробуем сейчас разобраться, а что с этого России вообще, много ли потеряет Россия и много ли потеряет Армения от этого резкого, на самом деле, шага армянского руководства, несмотря на то, что он говорит, что он будет плановый, спокойный выход. В любом случае, это как плановая операция, плановый выход. Это все равно операция. То есть все через некоторое время в Армении изменится. В какую сторону? С нами экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: А мы решили, Василий Георгиевич, да, именно вот экономическую сторону обсудить, потому что политика политикой. Это вот немножко как бы даже не для нас, простых смертных, а вот нам интересно с точки зрения экономики. А Россия-то будет страдать от того, что потеряет такого экономического партнера, как Армения. Там вроде миллиардные вложения, по-моему, там 5 миллиардов мы в эту небольшую кавказскую страну вложили и потеряем их теперь. Что вообще будет с
5: Россией? Много всего нашего.
6: Да,
5: и там железные дороги наши, например.
6: Да, электросети наши и много-много чего. Вот что будет с российскими вложениями, инвестициями, ну и каково вообще с экономикой в Армении после нашего ухода будет? Кому будет хуже, короче?
7: Вы знаете, даже без специального нажима Европейского Союза, Казахстан, например, выбросил Россию из добычи урана, из фондового рынка, где российский бизнес РТС, да, в частности, значит, играли важную роль. Все, да, то есть просто пошла зачистка от российских капиталовложений, потому что они были неугодны Западу. Представьте себе, что Еврокомиссия примет специальную, ну, не директиву, специальный перечень, значит, так сказать, требований к Армении относительно структурных изменений в ее экономике, в преддверии предстоящего в дальнейшем вступления страны в ЕС, а перед этим ассоциации с ЕС. И они просто скажут, значит, российские фирмы должны продать свои доли там, тут и сям. И примут соответствующий нормативный акт. Конечно, если Пашинян остается у власти, если его партия остается у власти, если они определяют повестку. А если российский бизнес будет сопротивляться, ну, ему скажут, что ваше, значит, желание незаконное. Пропаганда будет настаивать на том, что вот, значит, российские колонизаторы захватили независимую маленькую суверенную страну, значит, черпают из нее богатства свои несметные. Не из сибирских недр, да, а вот именно тут. И таким образом надо от этого избавляться, что это путь к свободе и, естественно, демократии. То есть механизм нам известен. Но заметьте, что на этой стадии Пашинян постарается ни из какого Евразийского экономического союза не выходить. Никак не разрушать, значит, своих, так сказать, возможностей по сбыту армянской продукции, по работе с российскими фирмами, которые, ну, нуждаются в перевалочном пункте под названием «Ереван». И работать вот именно в таком ключе.
6: А почему, вот, Василий Юрьевич, а почему вы так уверены в том, что вот Пашинян, ну, его словам верите? Или, не знаю, опыт других показывает? Ну почему? Ведь некоторые действительно рубят сук, на котором сидят европейские страны, отказываются от явно выгодных контрактов с Россией. Там какая-нибудь полуевропейская Молдавия тоже все порвала. А почему Армения не пойти по этому
5: пути? Может, там
6: пути?
5: Еще какая-то другая логика нам неведомая?
7: Но логика такая, что и Пашинян уже не популярен, и его увод Армении под Турцию и Азербайджан, ближайших партнеров, в чем его сейчас обвиняют многие в Армении, и не без основания обвиняют, вызывает общественное брожение. Поэтому Пашинян постарается разыграть такой спектакль, чтобы Россия была виновата. Ну, как сказать, виновата.
6: Ах,
7: можно
6: вот
7: было повесить собак всех на Россию, как говорят.
6: Так.
7: И как он с Карабахом сделал? Он объявил, что Карабах Армения, а Азербайджан сказал, подождите, вы настаиваете, тогда мы забираем, тогда воевать. И, а потом он бросил Карабах, а потом он, значит, и кто оказался виноват, если мы открываем условную армянскую проправительственную газету? Конечно же, Россия оказалась виновата.
6: А вот как? А вот как? Вот сейчас в экономике сделать нас виноватыми?
5: С Владимиром Владимировичем неприятный разговор на эту тему состоялся не так давно.
6: Они же, да, побеседовали об этом, помнится.
7: Ой, не так сложно на пропагандистском уровне взять и обвинить Россию в том, что она виновник там каких-то экономических проблем. Тем более, когда будут выходить, они все-таки, наверное, постараются с некого момента выйти. Во-первых, они, возможно, получат субсидии от Европейского Союза. Армения очень уязвима экономически. Если Европейский Союз ее выведет, ну, жестко, то это может привести к падению режима Пашиняна.
6: А с чего им ее мягко-то выводить? Ну что, они так уж держатся за этих предателей, которые, они их так же не уважают, как и мы.
7: Мягко выводить почему? Не потому, что Россия много так имеет от Армении, а потому что устойчивость армянской экономики в огромной степени зависит от связи с Россией. В огромной степени. И поэтому здесь для российской экономики, вот с чего мы начали, ущерба особенного не будет. От того, что там Армения куда-то отшатнется. Ну, не будет. Ну, вот, сказать, мы переживем это. Хотя, ну,
6: потеря неприятно. Потеря инвестиций у крупных компаний, мне кажется, это все-таки, ну, тоже серьезно. Компаний.
7: Российский рынок, я имею в виду. Вот российский рынок,
6: не заметит.
7: Ну, ничего страшного. Не заметит. Ну что, заменим армянские абрикосы иранскими, говоря грубо.
6: Ну, это да.
7: Ну, потребитель ничего не понимает.
6: Ну, это похоже, наверное, вот на Грузию, которая сама больше пострадала в свое время, когда прервала с нами экономические связи, потом восстановила и вроде вот... А может такое быть? Ведь Армения завтра, как говорится, не вступит в Евросоюз. А это будет действительно процесс, и, скорее всего, еще и длительный. А может быть так, что Армения сохранит экономические связи все-таки?
7: Ну, они постараются сохранить российский рынок сбыта. Это естественно, да, они постараются не потерять все, они не будут выходить, как мне кажется, быстро, если только там нет какого-то суперплана у Евросоюза, уже связанного там с некими воинственными действиями, ну, например, Азербайджана, для которого Пашинян сейчас это, так сказать, тыловая фигура. Но Россия может сделать какое-то резкое движение, и просто все контакты оборвутся.
6: Вот было бы даже, может быть, интересно.
7: Провоцировать кризис. Потому что пока получалось, смотрите, как получается. Да, вот возьмем Венгрию как пример. Орбан обеспечил венгерскому народу выгодные цены на топливо. Кругом катастрофа, а более-менее Венгрия, значит, получала энергоресурсы, так что, ну, пока Зеленский не перекрыл. То есть венгерская экономика чувствовала себя неплохо. Сагитировали население, оно проголосовало против Орбана. И дальше уже можно, так сказать, ужесточать режим потребления углеводородов. И то же самое здесь, с Арменией. То есть Россия подпитывала экономику? Подпитывала. Кто этим воспользовался? Противники воспользовались. Поэтому если в какой-то момент резко все, так сказать, сломать и потребовать, и начать давить на Пашиняна, возможно, да, и на саму систему, ну, может быть, что-то и получится. Но здесь большой вопрос состояния зрелости самой армянской оппозиции, потому что, ну, и Пашинян давил, и очень много денег потрачено на подкуп молодежи, особенно в Армении. Так что пока может получиться так, что опять, как с Грузией, да, вот на длительное время закрытие границы, и только после этого некоторое, так сказать, изменение во власти и вразумление произойдет.
6: Ну, да.
7: В Грузии это началось в 2013 году, когда...
6: Да.
7: Собственно говоря, Саакашвили уже потерял.
6: Это правда. Ну что ж, будем наблюдать. Вообще интересно. Тем более, вообще в Армении ничего еще и не произошло. Это пока Пашинян, и пока это его предвыборная кампания, в общем там. А вдруг не Пашинян будет у власти через некоторое время? И тогда посмотрим. А вот в Венгрии уже случилось. И теперь о Венгрии.
4: Наше время.
6: Ну, а в Венгрии мы зацепились как раз за заявления новых чиновников, новых министров, которые приходят в новое правительство. И вот кандидат еще на тот момент на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань сказал, что новое правительство Венгрии пересмотрит условия соглашения о строительстве АЭС ПАКШ-2 по проекту Росатома. Но об этом говорили, что если придет оппозиция, она как минимум постарается еще каких-то туда включить участников в этот проект, одной России не отдавать строительство, а может быть даже и вообще откажется от услуг России. Ну, Тем не менее, вот сейчас как раз Василий Колташов в предыдущей части нашей программы сказал о том, что в Венгрии были созданы определенные условия, а потом, ну, позитивные с экономикой за счет взаимодействия с Россией, а потом проголосовали, тем не менее, против Орбана, и сейчас будут закручивать гайки, и мы все это увидим. Будут ли их так сильно закручивать, и будут ли рваться отношения с Россией активно в Венгрии? Мы хотим узнать у Владимира Семендея, политолога, историка, научного сотрудника Российского государственного гуманитарного университета. Владимир Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Ну вот вы, наверное, слышали, Владимир Владимирович, вы, наверное, слышали и то, что говорит Василий Георгиевич, что вот в Венгрии вот так произошло. Ваши оценки ситуации нынешней в Венгрии и перспектив нашего сотрудничества, в частности, и в атомной отрасли?
8: К сожалению, они не позитивные. Нынешний руководитель Венгрии будет вести работу совершенно в антироссийском ключе. И мы видим, что все наши договоренности, касающиеся атомных проектов в Венгрии, они будут разрушены.
6: Ну вот они прямо так вот, уж прямо совсем разрушены, или нас постараются оставить там, потому что все-таки...
5: Может
6: мы...
5: быть, какие-то партнеры, да, еще добавятся, вроде французов?
8: Ну, они будут подключать других партнеров, южнокорейцев, американцев, но смысл как раз этой всей работы в том, чтобы выдавить нас оттуда.
6: А вот все-таки, Владимир Владимирович, ну ведь по большому счету за счет того, что сейчас прежнее правительство заключило определенные договоренности все-таки не на один год, у них есть дешевые энергоресурсы. Эти же договоренности они рвать не будут. Как они на этом фоне будут портить с нами отношения? Ведь мы тогда можем найти какой-нибудь повод и разорвать эти отношения. И им же будет от этого хуже.
8: Дело в том, что мы заинтересованы в строительстве этой станции, и предыдущее правительство было заинтересовано в строительстве этой станции. Нынешнее правительство, оно в этом не заинтересовано.
6: В чем это незаинтересованность? Ему что-то пообещали за то, что...
8: Естественно, разблокирование европейских денег.
6: Да, деньги, да, конечно. Это точно. То есть фактически их купили. Ну, получается.
8: Ну, по сути, так.
6: Ну, и что нам теперь... И нам теперь крест поставить на российско-венгерском сотрудничестве?
8: Ну, слушайте, ну, у нас есть другие перспективные регионы, где мы можем строить атомные станции.
6: В этом смысле, да, но речь не только об атомной станции, а вообще вот о том, что был какой-то голос свободы, что ли, в Европе. Теперь из Венгрии такого уже не прозвучит, да?
8: Ну, дело в том, что нынешний руководитель, он тоже националист, поэтому все-таки определенные нотки там будут звучать в европейских, так сказать, каких-то своих действиях. Вот. Но, конечно, это уже не Орбан.
6: Это уже не Орбан, хотя там будет министр иностранных дел по фамилии Орбан. Ну что ж, спасибо, Владимир Семендей, политолог, историк, научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета. Не добавил нам оптимизма. Вот у нас какое-то такое немножко реалистичное начало программы. Армения делит, Венгрия делит, хотя непонятно, в общем-то, кому от этого хуже. Вот почему-то, мне кажется, от разрыва отношений экономических с малыми странами страдают в первую очередь все-таки малые страны. Вот как мы видели пример Грузии, и к чему это пришло. Теперь они обороняются от Европы, вот хотим в Европу, но только не будем разрушать отношения с Россией. У них позавчера там очередной скандал по этому поводу был, от них требуют жестко. Наверное, будут также требовать от Армении, но сможет ли Армения? Но Венгрии проще в этом плане, вернее, хуже в этом плане ситуация, потому что Венгрия все-таки это член Евросоюза, ее просто заставят. Но будем наблюдать за этим. Может быть, все не так печально, как рассказали наши эксперты. А вот на Украине происходят просто какие-то веселые истории в журнале «Ералаш». Вот я его так бы назвал. Там просто какие-то анекдотические картинки. Об этом сейчас, буквально через минуту, мы расскажем о новых откровениях.
5: Ну, в общем, речь пойдет о том, как президента Украины берут на очень-очень короткий поводок, который в скором времени может из поводка превратиться в удавку. Зачем и почему, об этом через минуту.
0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
9: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. К украинскому очередному скандалу переходим. Что там происходит? Сплошные скандалы. И скандал достаточно громкий, потому что Такеру Карлсону, известному журналисту американскому, дала интервью бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. В общем-то, ничего для нас нового она там не сказала, но достаточно жестко и публично, наверное, это впервые прозвучало. И обвинение в употреблении запрещенных веществ, причем на регулярной основе. Там какие-то были даже подробности, что, насколько я помню, перед каждыми какими-то важными переговорами он удаляется в ванную комнату минут на 15, и оттуда выходит уже совершенно другим человеком.
6: Да, ну и вообще, вот говорят, что многие видели, как он употребляет наркотики, все эти люди говорили, что это был кокаин. Кстати, нам, я думаю, стоит все-таки напомнить. Да?
5: Мы напомним, да, в конце нашей
6: рубрики. В конце программы о том,
5: рубрики.
6: Насколько это... вредно, и не стоит повторять за Зеленским, иначе будете похожи на Зеленского, да, я думаю, не каждый, уже никто не хочет быть на него похожим, так выглядит внешний человек ужасно, это, кстати, тоже причина в этом. Так вот, еще мы узнали о том, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс на переговорах в Стамбуле. Об этом были слухи. Вот. А в остальном, вот, если честно, я реально не увидел вообще ничего нового. Да и про то, что, вот, чем он занимается в свободное время, тоже это не было новостью. Ну и схему по отмыванию денег он одобряет сам, по словам пресс-секретаря бывшего Юлии Мендель. А получается-то что? Сейчас ведь сошлись две темы в информационном поле, и вы, наверное, уже догадываетесь, что не случайно. Я думаю, что здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы соотнести интервью Такеру Карлсону с событиями, которые происходят в Киеве, где НАБУ, это их местная антикоррупционная структура.
5: Они и, по сути, филиал ФБР.
6: Да, да, они племя этих вот из известного блокбастера. Так вот, это НАБУ как раз задержало бывшего руководителя офиса президента, ну, руководитель офиса, у нас это называется руководитель администрации, руководитель офиса президента Зеленского, и как раз именно за коррупцию, и именно за какие-то там деньги, какие-то разговоры телефонные были прослушаны, ну, вернее, прослушивались они давно и были озвучены, и там уже звучит имя Владимир. И все понимают, что это Зеленский. Вот, и... явно, что это вот не случайно две эти темы встретились в информационном поле, причем события в Америке и в Киеве, естественно, связаны, естественно, потому что Америка здесь прямое и непосредственное участие принимает. Что нам до этой травли, до этой драки пауков в банке?
5: Вот. По большому счету ничего.
6: Да, да, да.
5: Ничего.
6: Но, во-первых...
5: потому что это внутренние разборки и попытка привести, скажем так, в чувство марионетку, которая отбилась от рук.
6: Так вот, наверное, об этом и хочется все-таки сказать нашим слушателям, что, конечно, мы не считаем, что из-за того, что кто-то там сейчас бегает за Ермаком, руководителем офиса президента бывшим, и кто-то признался, что Зеленский не просто не просто нехороший человек, а еще и употребляет ненужные вещества, вот, от этого не изменится ситуация на поле боя.
5: Давайте уж тогда сразу и поясним.
12: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: А к событиям на линии фронта это не имеет никакого отношения.
5: И к мирным переговорам тоже.
6: Потому что все управляется из одного центра, и это просто взорвавшуюся, плохо выдрессированную, видимо, в свое время собачонку, решили с длинного поводка взять на более короткий, потому что, ну, все-таки у нее есть определенные задачи, а она уже какие-то свои вопросы решает.
5: Вместо того, чтобы... Не только решает, еще начинает покусывать,
6: да,
5: за руку.
6: Вместо того, чтобы нападать на врагов великого и большого президента Соединенных Штатов или всего этого американского истеблишмента. Давайте проверим, насколько наши предположения, они соответствуют действительности, потому что, может быть, мы где-то и ошибаемся. Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру, который знает эти внутренние перипетии украинской кухни политической лучше нас. Вот сейчас мы у него все и выспрашивать будем. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
6: Вот, Владимир Сергеевич, ну, мы не ошибаемся в том, что не случайно эти две темы встретились в информационном поле. Это первый вопрос такой из глобальных, что ли. Угу. А второй, а что нам с этого?
13: Вот, я хочу вам сказать, вы абсолютно правы в том, что то, что происходит сейчас с Зеленским и с Ермаком, и происходит в Украине, по форме, это действительно попытки взять расшалившихся псов, бешеных, на более короткий поводок. Все направлено на то, чтобы сделать их более покорными, более исполнительными. А вот по содержанию есть некоторые нюансы. Это непосредственно касается России, точнее специальной военной операции. Все, для чего все это затеяно и к чему принуждают Зеленского и Ермака этим вбросом компромата, сумасшедшего, это сделать его более покорным воле США в вопросе мирных переговоров между Россией и Украиной.
6: Секунду. Владимир Сергеевич, секундочку. Вы считаете, что Соединенные Штаты склоняют Украину к мирным переговорам?
13: К тому, чтобы Зеленский не мешал Дональду Трампу закончить конфликт в Украине перемирием или миром. И не потому, что Трамп такой миротворец, или ему важны жизни украинцев и русских, гибнущих сейчас в степях Украины. Ему нужна маленькая победоносная война, маленькая победа, потому что он увяз на Ближнем Востоке. Непонятно, чем закончится его авантюра с Ираном, и ему нужно закончить успехом мир в Европе. Как он говорил, я закончу эту войну в Европе, это не моя война, но я ее закончу и всякое такое. Потому что у Трампа ему припекло. У него скоро выборы. У него скоро его юбилей 80 лет, 250 лет Соединенным Штатам, да еще и в ноябре выборы в Конгресс, на которых, если он проиграет, он сразу превращается в хромую утку до 2028 года.
6: Это вот да. Это да, но это ведь не говорит о том, что они хотят, чтобы вот все так закончилось. Но по большому счету, ну, победой России, ведь война может закончиться только победой России. Зачем Трампу победа России?
13: Я вам могу сказать, один из вариантов, уже объявлена цена временного замирения и возобновления сотрудничества между Россией и Украиной, между Россией и США с привлечением других партнеров. Это 12-14 триллионов долларов, в которые оцениваются все проекты, которые могут стать перспективными, если дух Анкориджа выльется в какие-то более-менее заметные проекты. Это ясно. А люди-бизнесмены, для них такая сумма, такая прорва денег, это не просто манок. Это маяк, ориентир. Это первый момент. А второй, я еще раз говорю, Соединенным Штатам не нужен мир. Трампу нужно замирение. Трампу нужен политический акт для того, чтобы переждать, перетерпеть и перевести политику на новый этап. Я еще раз говорю, здесь ничего доброго, ничего миротворного.
6: Вот я хочу, чтобы нас слушатели правильно-то поняли, да, что Трамп не миротворец в данном случае. Он действует, абсолютно, исходя из своих корыстных интересов просто.
13: И России это может быть исключительно передышка. Сказать, что Россия таким образом победила, невозможно, пока не сработает формула Путина. А Путин сказал, нам не нужно перемирие, нам нужен мир долгий и обеспечивающий равную и всем доступную безопасность. Даст ли это перемирие? Может быть, даст, может быть, не даст. Но то, что кровь может перестать литься, то, что от этого будет устранена абсолютно агрессивная русофобская Европа, это факт. И я повторяю, это чистая политика, которая, как известно, грязное дело и пахнет, к сожалению, кровью. Сейчас запах крови немножечко станет послабее.
6: А вот, Владимир Сергеевич, наверное, такой вопрос. А вот что для Европы, вот то, что понятно, с чьей подачи, понятно, с чьего разрешения, Мендель рассказывает там все Карлсону. И вот узнают избиратели европейских президентов и премьер-министров, что они, оказывается, якшаются с этим вот, ну, с наркоманом они якшаются, да? То есть это все не шутки, да? Это не российская пропаганда. Ну, понятно, что ее сразу в миротворец там включили и так далее, но она вообще работала один из близких самых людей Зеленского. И вот они это услышали. И что, они также продолжат ему руки пожимать?
13: Ему будут не просто пожимать, а у Европы в Украине своя игра. Война Европа, НАТО, вот я не знаю как, разберите там его по частям, большая НАТО, малая НАТО, Великобритания, Евросоюз, для них Украина это инструмент в войне с Россией, и Европе точно не нужно ни перемирие, ни мир. Отношения Европы выразил еще в 22-м году Джонсон, потлатый британский премьер, который сказал,
6: помню.
13: Давай никакого мира. Борис Джонсон, я имею в виду. Никакого мира, давайте просто воевать. И война в Украине дает Европе передышку, дает Европе запустить ВПК, использовать ВПК как некий триггер для возрождения остальной экономики. Так всегда бывает. Европа попала в очень плохое экономическое пике, выход из которого может быть только, к сожалению, через возрождение и через войну. И поэтому вот здесь и есть главное противоречие на данном этапе, я повторяю, на данном этапе между Европой, Лондоном отдельно, который стоит особнячком, и Соединенными Штатами. Соединенные Штаты в одной политической запаре, Европа в другой, а Лондон хочет пропетлять между ними и опять думает о возрождении некого британского великого влияния. Прав империя Британия морями. Вот в чем дело. И это вот такой сложный клубок, в котором, к сожалению, задействован один инструмент. Украина.
6: Вот.
13: Она как кистень, которую не жалко никому.
6: Вот хочется, чтобы мы подвели итог, да, и объяснили все-таки нашим слушателям, что вот эти пауки в банке, ну, за ними можно наблюдать, но руки особенно потирать по поводу того, что вот там Ермака за одно место схватили, Зеленского вывели, как говорится, на солнышко, за ушко да на солнышко, нам не стоит. Нам стоит надеяться только на свою армию, на свою победу. А что они там, за нас там врагов переловят, нам не стоит надеяться.
13: Абсолютно, Игорь, вы абсолютно правы. России нужна победа, Россия должна быть сильной, и она должна сделать так, чтобы никто и не смотрел косо в ее сторону. А, к сожалению, для Украины ее приручает. Все, что там делается для того, чтобы этот инструмент в чужих руках был более покорным, более увесистым и более безотказным.
6: Огромное спасибо. Спасибо большое, Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру был с нами на связи.
5: Ну а далее будем говорить о том, что Минздрав обновил перечень медицинских специальностей, и тут много чего интересного. Будет о чем поговорить с нашим экспертом. Дождитесь, вернемся через минуту.
14: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
15: 16+.
16: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
17: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
18: Наше время.
5: На Радио России с Ольгой Максимовной, Игорем Шатровым. Интересная новость нам сегодня попалась. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России уже с 1 сентября. Ну, предстоящего 1 сентября. И таков проект приказа Минздрава. Там будет прекращение набора на ряд устаревших специальностей. Ну, вот диабетолог мне, в принципе, понятно, потому что есть эндокринолог.
6: А, вот так. Знаешь, я вот не разбираюсь в этих историях. Мне казалось, ну, раз диабет, ну, значит, диабетолог. А вот сексолог, мне интересно.
5: Сексолог, я даже не знаю, кто-то обращается, записывается.
6: Мне кажется, те же, которые к нутрициологам обращаются, которые теперь будут.
5: А вот нутрициологи все-таки будут, потому что, я так понимаю, хотят навести порядок в этой сфере, потому что ниша востребована, и появилось снова огромное количество специалистов, в кавычках возьмем, в этой области, которых нужно как-то убедиться в том, что они специалисты, и о том, что они закончили какие-то, наверное, все-таки хотя бы курсы на эту
6: здесь
5: тему.
6: Здесь вряд ли курсы, речь идет уже о нормальном, я понимаю,
5: но высшем образовании. Дополнительное медицинское образование, да, скажем так. А вообще, есть ли такая, такая медицинская сфера, как нутрициология? Или это что? Или к чему это имеет отношение? Мы не профессионалы, поэтому будем спрашивать нашего уважаемого эксперта.
6: Еще заодно я зацепился, Оль. Логопед медицинский. Теперь будет медицинский логопед. А до этого он кто был?
5: Может быть, детский был только логопед. А может быть, это сейчас будет общая какая-то специальность. А меня больше не то чтобы порадовало, а как-то заинтересовала такая новая специальность, как врач по медицине здорового долголетия.
6: Ну, это вообще, наверное, тренд нашего времени. То есть, в принципе, видимо, действительно создается отдельная отрасль в медицине, которая будет заниматься людьми определенного возраста. Это, конечно, интересно и, ну, здорово. Кстати, почему фельдшер-нарколог теперь исчезает? Вот, в общем, давайте мы скажем вам, что мы знаем диабетологов, сексологов, городских педиатров, городских, не понимаю, почему городских, и фельдшеров-наркологов теперь не будут, не будет. Зато будут врачи по медицине здорового долголетия, врачи физической или реабилитационной медицины, врачи, медицинские микробиологи, медицинские логопеды, медицинские психологи и нейропсихологи. Ну, это, кстати, понятно. Вот как раз насчет, да, специалисты по физической реабилитации, специалисты по эргореабилитации, не знаю, что это такое, и нутрициологи. Итак, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ, обещал нам все объяснить. Андрей Константинович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь.
6: Что это такое? Зачем понадобились эти изменения? Да. А дальше мы про конкретные специальности, если вы в своем общем ответе не расскажете,
19: хорошо,
6: мы
19: хорошо,
6: вас
19: да,
6: будем
19: да.
6: спрашивать. Да. Итак, зачем?
19: Значит, все течет, все изменяется. Очень большие изменения происходят в нашей жизни, в том числе по всему миру. Наша страна не является исключением. Продолжительность жизни растет. Поэтому вы правильно упомянули активное долголетие и вообще, так сказать, качественное изменение отношения к возрасту который раньше считался таким вот очень пожилым, да, оно изменилось. Мы говорим теперь, и весь мир говорит о том, что это такой некий серебряный возраст, потребности там меняются человека в медицинской помощи, поэтому это вот появляется у нас уже и в номенклатуре специальности. Второе изменение, которое происходит, это новые технологии появляются. Если, допустим, там какие-то новые методы лечения на новых принципах, появляется медицинская физика, здесь это объясняется. Еще должен сказать о том, что меняется спектр патологии. Вот яркий пример, пандемия ковида, она тоже вызвала очень большое количество новых и разнообразных потребностей, на которые тоже надо дать ответ. И по поводу реабилитации, это вообще особая тема. Реабилитация – это важнейший элемент медицинской помощи, но как-то вот его у нас немножечко опускали, да, пропускали его, не замечали. Вот. А уже в 2000 году дополнительно к международной классификации болезней появилась международная классификация функционирования. Это ведь очень важно. Для человека ведь важно не только, чтобы он был, как говорится, сердце билось у него, да, и мозг работал, но и функционирование, не было ограничений по функционированию этого человека. Поэтому появилось вот это вот, и сейчас у нас очень активно развивается. К этому есть несколько важнейших стимулов. Первый стимул – это, конечно, пандемия ковида. На сегодняшний день до 17 миллионов человек только в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения нуждаются в очень активной реабилитации из-за последствий ковида. Ну, в наших условиях мы очень много говорим о потребностях, возросших в реабилитации в связи с СВО. Это тоже тема очень хорошо известна, она широко обсуждается, и здесь очень много делается. Таким образом, номенклатура новая, она вообще действующая, она утверждена совсем недавно, в мае 2023 года. Мы видим, какой быстрый прогресс и как быстро Минздрав наш реагирует на изменение ситуации, изменение потребностей. Уже в феврале этого года были опубликованы проект приказа, который предполагается ввести с 1 сентября, Игорь об этом упомянул. Ну и одновременно, кстати, эти документы открыты, если кто-то интересуется, то их можно и нужно посмотреть. Действительно, более 10 новых врачебных специальностей. Аналогичные же изменения, очевидно, будут и по среднему медицинскому персоналу. И одновременно опубликован также проект приказа по утверждению квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам. Это не только врачей касается. Который определяет, в свою очередь, необходимый уровень профессионального образования, стажа для каждой медицинской специальности. И также в медицине очень важное значение имеет периодическая переподготовка, периодическое повышение квалификации. Ну, в целом, надо сказать, что главное, чтобы врачи и медсестры были. На сегодняшний день вот такое вот отношение в мире сформировалось в связи с огромным дефицитом медицинских работников, что главное, что врачи и средний персонал у нас были физически, а уж переучить, перепрофилировать, это уже...
6: Это понятно.
19: Это уже намного проще.
6: Ну,
19: да.
6: А теперь...
19: Поэтому,
6: да, ну, а теперь...
19: Я сейчас, Игорь, одну секундочку еще здесь добавлю. Поэтому вот во всем мире сейчас очень большой интерес к тому, чтобы, допустим, врачей из лаборатории, поскольку там сейчас идет у нас автоматизация и так далее, вот, роботы, искусственный интеллект, их переводить тоже на работу с населением. Или, допустим, врачи скорой помощи. Тоже меняется во многих странах концепция скорой помощи, и оттуда уже врачи уходят тоже вот на работу с населением. То есть здесь есть определенные возможности для этого.
6: Хорошо. Вот конкретный вопрос. А куда теперь пойдут сексологи, если они теперь не врачи?
5: Они что, не были востребованы? Вот, кстати, может быть, вы поясните нам?
19: Ну, эта тема, каким образом она формулируется? Что вот те специальности, которые у нас будут исключаться, там есть перечень, вы его упомянули, он тоже экспертным образом обоснован. И Минздрав под этим подписался. Эти функции будут перераспределены между специалистами других специальностей. Здесь более подробно у нас, наверное, возможности нет на
6: ну
19: данный
6: да,
19: момент
6: это да.
19: об этом сказать.
6: Ну и
19: да.
6: понятно.
19: То есть кто потребности,
6: там будет,
19: да,
6: этой
19: да.
6: темой будет кто-то другой заниматься?
19: Да, сказать так, что это исчезнет, допустим, ну, я думаю, что оснований никаких нет. Потому что в здравоохранении у нас все преобразования должны быть расширяющие. Удовлетворение потребностей. Здесь такой конфискационный подход, он совершенно неуместен, и население его не поймет, и профессионалы скажут, что мы с этим не согласны.
6: Понятно. То есть здесь можно, конечно, самим уже додумывать, куда денутся фельдшеры-наркологи. Вот. Да. Явно они будут не только наркологами, видимо, у них будет шире, наверное, да, вряд ли сужение, скорее всего, расширение специализации. А вот нам объясните, буквально у нас минут, наверное, осталось. Да, а что такое медицинский логопед? А они до этого были...
19: Логопед, да, могу сказать, да, действительно, логопеды мы знаем, да, и многих дети получали помощь логопедов, и спасибо им за их работу, очень важно. Медицинский логопед – это когда нарушается функция, голос пропадает или каким-то образом ухудшается после медицинских вмешательств. Допустим, к сожалению, бывают ситуации, когда, допустим, рак и необходима операция, да, которая затрагивает речевой аппарат. После этого требуется логопед или, скажем, еще какие-то медицинские ситуации. Их довольно много возникает.
6: И там специфика там уже, какая-то,
19: да,
6: просто другая.
19: Там уже медицинский логопед появляется, да. Совсем не тот логопед, который со здоровыми нашими детишками работает.
6: Понятно. Ну что ж,
5: спасибо.
6: Очень интересно и понятно. Будем смотреть, как эти новые специальности будут реализовываться в конкретных врачах, к которым мы периодически обращаемся. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор и эксперт ВОЗ, был с нами на связи.
5: На этом разговоры о медицине не заканчиваются, потому что следующий час мы начнем с громкого очередного, скажем так, события в мире вирусологии. 9 случаев заражения хантавирусом были подтверждены и говорят о том, что может начаться новая пандемия. Насколько это реально, насколько это опасно, обо всем этом будем говорить и с вирусологом. Будем также и обсуждать с аналитиком, технологом InfoWin тоже эту тему.
15: Золотые хиты советской эпохи. Песни, проверенные временем.
20: Ночь коротка, спят облака.
21: Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь.
22: Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Борис Макроусов, Марк Фраткин, Никита Богословский. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий.
15: «Властелины мелодий» с Михаилом Предтеченским. Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
23: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
25: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
26: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
23: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
27: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
28: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
29: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
28: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
23: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
30: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
23: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска. «Моя великая Россия».
31: Меня зовут Александр Хабургаев. Вы когда-нибудь щурились от ослепительного блеска песков Сарыкума в Дагестане? Вдыхали пряный аромат осенних степей на берегах Маныча? Нет? Тогда закройте глаза, включите воображение и смело за мной. Это наш совместный проект с Русским географическим обществом.
23: Каждый первый, третий, пятый понедельник месяца в 14.35 по московскому времени.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
2: Счастье – это навык.
1: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В России испытали успешно ракеты «Сармат». Владимир Путин напомнил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Он также отметил, что на сегодня это самый мощный ракетный комплекс в мире. Обломки беспилотника упали на предприятие в поселке Волна Темрюкского района. Загорелось оборудование. Пожар в здании, расположенном на территории комплекса Измайловского Кремля, локализован на площади 3000 квадратных метров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях в нашей стране межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом заявил ТАСС, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее об успешном испытании ракетного комплекса Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Верховный главнокомандующий поздравил Минобороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса с этим большим событием и безусловным успехом. Владимир Путин подчеркнул, что работы по совершенствованию сил стратегического сдерживания были возобновлены в начале нулевых, после того, как Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, и мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности. На сегодня «Сармат» – это самый мощный ракетный комплекс в мире.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Владимир Путин еще раз напомнил, что первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников.

0: Едва, как сообщает Росавиация,
1: то они вирус дальше не понесут.
2: Но, тем не менее, те, кто заражены, у них угроза смертельного исхода, она все-таки существует, правильно?
1: В тех случаях, когда начата вовремя поддерживающая терапия, такой опасности можно избежать с очень большой вероятностью.
2: Ну, вот тем не менее.
1: Так что я думаю...
2: Да. Продолжайте.
1: Я вас перебил, извините, да?
2: Нет, продолжайте.
1: Ну, надо вовремя поймать это, понимаете? От него смертность, от большинства хантавирусов, а их всего 50 где-то известно, до 10%. И хантавирусы давно есть на территории нашей страны. Они есть на юге, на Дальнем Востоке. Иногда называют хантавирусную инфекцию болезнью пыльных дач. То есть там обитают грызуны, их выделения создают вот такую вот опасную пыль. Так что люди у нас в стране регистрируются ежегодно много случаев хантавирусной инфекции. Людей лечат, поддерживают, большинство из них справляется.
2: Наверное, самый важный вопрос, не спросили, самый главный вопрос, а как это выглядит внешне?
3: Да, как это проявляется, симптомы?
1: Почему-то всех всегда волнуют симптомы.
2: Ну как, мы видели человека, мы понимаем, вот он заражен
3: хантавирусом. Я сейчас просто подумала про пыльную дачу, вдруг я к кому-то поеду в гости, как мне затревожиться-то вовремя?
1: Ну вы же не поедете на Дальний Восток на дачу, это, наверное, не очень такой...
3: А это только дальневосточная дача?
1: Ну это юг и Дальний Восток у нас в стране, понимаете, в Подмосковье... В Челябинской области, в Новосибирской, вы вряд ли
3: можете. У нас аудитория-то большая, Дальний Восток нас слушает, да, и юг России.
2: Пожалуйста, о симптомах расскажите.
1: Ну, симптомы начинаются, похоже на грипп. Ломота, головная боль, повышение температуры. Но я всегда противник того, чтобы людям рассказывать о симптомах, потому что сами себе вы диагноз никогда поставить правильно не сможете.
2: Мы догадались.
1: Если вы себя чувствуете,
2: мы догадались.
1: Идем к врачу.
2: Да, мы догадались, что вы как профессионал, да, не хотите провоцировать самолечение. Большое спасибо, Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук, нас успокоил. А вот теперь давайте поволнуемся. С нами аналитик-международник, технолог «Инфовоин» Мария Дубовикова. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Да, Мария, она вот показала, что все-таки что-то здесь не то, и это не медицинская история, а какая-то другая, потому что вот только что буквально вот говорят, а человеку не передается. А откуда тогда информация о том, что в украинских окопах огромное количество больных хантавирусом, и вот сейчас украинцы, например, от него страдают, именно на фронте. Это чей-то вброс, может быть, наш.
3: Да и вообще.
2: Да, может быть, наш, это я не против, потому что это контрпропаганда. Да, тем не менее, как-то о нем вдруг выяснилось, что он везде, и везде начали умирать эти люди.
3: Я вообще впервые сегодня о нем услышала.
2: Да. Оказывается, он везде, и теперь люди умирают. Раньше они, видимо, тихо умирали и не кричали, что у них хантавирус.
3: Ну, просто вспоминая историю с коронавирусом, тоже ведь есть вопросы. И совершенно понятно,
2: до сих пор остались,
3: что эти пандемии, они крайне выгодны для работы с населением и для работы с деньгами.
2: И да, для фармакологических компании тоже. Мария, пожалуйста, вам слово.
4: Ну, на самом деле, конечно, вообще нужно понимать, что медиа такая штука, которая позволяет подсвечивать, создавать, масштабировать те какие-то явления, события, которые бы, ну да, являются нормой, но их можно всегда раздуть до состояния какой-то катастрофы. Здесь огромную роль, во-первых, сыграла общая человеческая паника и страх перед пандемиями любой, когда то, что пережитый опыт, он воздействует очень сильно на восприятие и, соответственно, да, у страха глаза велики, и когда, да, когда мы обжигаемся на молоке, да, мы будем дуть на воду. Здесь из того же порядка ситуация, и плюс здесь, конечно, огромную роль играют СМИ, которые это активно раздувают. Понятное дело, что у нас вряд ли здесь есть какой-то интерес у фармкомпании, то в случае с хантавирусом его раскрутка,

0: Иркутской на западе, там есть прямое вовлечение фарм-индустрии, потому что идет уже несколько лет работа в тоже модерной разработке вакцин против хантавируса, но если мы посмотрим на показатели акций фармкомпании, то они стремительно падают на протяжении последних двух лет, в том числе за счет скандалов, в том числе за счет того, что, например, моновалентные вакцины Moderna и Pfizer, да, были против ковида больше не разрешены на территории США и признаны опасными. То есть те вещи, которые говорилось об этом общественностью в течение как очень длительного периода времени на тему именно mRNA-вакцин, которые были неправильно, непроверенные, ненадежные, крайне опасные, как в итоге оказалось, это все провоцирует обрушение акций фармкомпании. Сейчас на фоне хантавируса эти акции поползли вверх, не сильно, но тем не менее, это, конечно, приносит определенные дивиденды производителям вакцин, тем более в данном случае это преимущество западные производители, и, в принципе, именно на Западе они больше всего и распространяются. И поэтому, на самом деле, слухи о том, что именно в украинских окопах у наших противников хантавирус, это, скорее всего, наша действительно контрпропаганда, которая сеет панику в рядах. В общем, всячески поддерживаем, правильная работа, но это больше именно история про информационные войны.
1: Спасибо. Вы нас, на самом деле, Мария, успокоили, а мы думали, что вот вы скажете, нет, это не просто информационная война. Ну, в общем, да. Вы специалисты, вы нашли все приметы и признаки. Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог инфовойн, объяснила нам, что мы являемся свидетелями информационной войны. А сейчас к новой теме, которая тоже с вирусами, но уже среди пчел связана.
2: Наше время.
1: Две фуры с смертельно опасными пчелами, нелегально ввезенными в Средней Азии, якобы пропали в России. Эта информация несколько дней распространялась в СМИ. Теперь свежая информация говорит, что их, оказывается, нашли. Пчелы
3: И выдворили.
1: Выдворили в Узбекистан этих нелегалов, нелегальных мигрантов. Чем опасны среднеазиатские пчелы? Кто их сюда завозит? И действительно, чем они опасны? Почему так мы боимся появления в нашей местности среднеазиатских пчел? С нами фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства Техноверис, финалист национальной премии России «Страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе стационарной пасеки Артем Геннадьевич Климович. Артем Геннадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Расскажите, у нас буквально несколько минут, 3-4, про среднеазиатских пчел. Чем они для нас опасны?
4: Для людей они особо не опасны. Они опасны непосредственно для наших местных пород пчел. И они опасны также различными инвазивными заболеваниями. Вот. И самое главное, что какая опасность у них есть, это тропилопсоз. Это болезнь. Вызывается клещом тропилапс, который поражает непосредственно расплод буквально за неделю. То есть за неделю умирает пчелиная семья, если такая болезнь появляется.
1: Вот как бы такая возит, кто их возит, почему и почему в Россию? Каждую весну и лето об этом говорят.
3: Легко ли от них избавиться, если они все-таки каким-то образом пробираются к нам?
4: Вопросы два, отвечаю. Первое, в Узбекистане раньше начинается взяток, соответственно, раньше начинается роение, и они раньше могут подготовить пчелиные семьи для продажи после работы на хлопке. И цена. Цена в два раза дешевле, чем пчелопакет, который производят у нас внутри страны.
3: А давайте, чтобы далеко не уходить, стоимость какая вот узбекской семьи пчел?
4: Текущую стоимость не знаю, но в прошлом году там 2500 рублей была такая стоимость за узбечку, за узбекскую пчелу.
3: Бюджетно.
4: Да, в противовес, когда у нас там пакет среднерусской стоит порядка там 6-7 тысяч рублей, нормальный пакет.
1: Да, это серьезно, ведь не об одной семье идет речь, покупают не одну семью. Ну и второй вопрос.
4: Второй вопрос, как это избавиться? Здесь нужно всему пачечному сообществу начать рекультивировать, восстанавливать пчелиные семьи, развивать территории и делать какие-то специальные территории для развития пчелиных семей, чтобы там не было сельхозугодий с жесткой химической обработкой.
1: А у нас это необходимо, потому что у нас все-таки, получается, не хватает пчел, да, в России?
4: У нас очень сильно не хватает пчел, в миллионах пчелиных семей рассчитывается нехватка.
1: Вот так вот. То есть все эти страшные апокалиптические картины о том, что пчелы исчезают, это чуть-чуть, но правда.
3: А узбекский мед не вреден человеку?
4: Такого меда нет. Если мы будем говорить про сальмонеллез, про который все начали писать, здесь очень важный момент. Сальмонеллез развивается может развиваться в незрелом меду, потому что пчелы, собирая нектар, в каком-то из цветке может развиваться бактерия сальмонелла. Соответственно, пчела может его собрать, и вот в незрелом меду, когда он не запечатанный, вот в таком меду может развиваться сальмонеллез, но это не обязательно, что он развивается, и может как-то передаться человеку. Поэтому всегда пачечники собирают только зрелый мед, а зрелый мед является запечатанным медом. И влажность должна быть меньше 20%.
3: А простой обыватель, у вас 15 секунд, не может на глазок это определить?
4: Простой обыватель, к сожалению, наверное, на глазок нет.
3: Спасибо.
4: То есть можно определить по влажности, но на глазок нет.
3: С нами был Артем Климович, фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства «Техновилис» и финалист национальной премии «России. Страна возможностей» с проектом создания мультифермерского хозяйства на базе пасеки. Вернемся через минуту и будем говорить о спорте. К нам уже пришел Андрей Кудряшов.
2: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
6: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
5: Да ладно?
6: Нет, но я...
5: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
6: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Люди грызут ногти.
5: Да.
6: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
2: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: Радио России, с Ольгой Максимовым, Игорем Шатровым, и с нами Андрей Кудряшов. Здравствуйте.
9: Привет, Андрей.
10: Здрасте. Наконец-то, да, о хоккее поговорим.
3: Самый сезон.
10: Только там настоящие мужчины. Да, у нас май на дворе, но почему нет? Хоккей играет круглый год, на самом деле.
1: Слушай, вот если бы я был этим мужчиной, а я и есть мужчина в этом возрасте... Нет, я имею в виду...
10: С козырей заходит.
3: Формулировка...
10: Не, не поспорить.
3: Достойно войти в личный
1: анал. Я бы не рискнул, конечно.
10: Почему?
1: Новый вид спорта.
3: Ну, колени все-таки, они одни.
1: Да,
3: знаешь, в этом возрасте...
1: Открыть в хоккей для себя, знаешь, в 50 мои 8 лет, я бы не рискнул. Но я видел, как его открыл Владимир Владимирович. Даже, по-моему, старше будучи меня, когда он с табуреткой учился кататься на коньках, и у него получилось.
10: Нет, на самом деле...
1: Это все могут?
3: Ну, Владимир только... Владимирович еще раз в два меньше весит, чем ты.
1: Спасибо, Ольга.
3: Нет, я к тому, что это снижает травматизм.
1: Коллеги.
3: Конечно,
10: нет,
1: хорошо.
10: Как было сказать, сейчас надо сформулировать. Я немножко выбил меня из колеи. Нет, на самом деле ночная лига даже существует, да, ночная хоккейная лига, которую курирует Владимир Путин, действительно, она дала мощнейший импульс вот такому любительскому, да, хоккею. То есть такой статус и амбиции, это такой, знаете, стало таким мужским клубом для чиновников.
1: Для зрелых мужчин.
10: Для бизнесменов и топ-менеджеров такой способ попасть в нужное окружение. Да? То есть хоккей такой стал местом серьезным, местом, где можно собраться, да, поиграть в хоккей и потом какие-то серьезные вещи обговорить.
1: Но ты начни отвечать на мой вопрос. Где уходить в сторону? Это же ведь вид спорта, которым, знаешь, так просто в 50+ не начинают заниматься. Это может любой человек... Или все-таки надо иметь какие-то медицинские показания?
10: Нет, ну, медицинские показания надо иметь вообще для любого вида спорта, даже да.
1: Меня возьмут?
10: Для быстрого.
1: Меня возьмут?
10: Ну, нет. Почему нет тогда, если...
3: Тебя на воротах хорошо поставят.
10: Нет, смотрите, главный вопрос — амуниция, да, если есть амуниция, да, сейчас у людей, да, 35+, 40+, появились какие-то лишние деньги, дети выросли, да, можно поиграть в хоккей, то есть там лишние 100-200 тысяч рублей найти на амуницию не проблема, да, и купить, и найти клуб по интересам, да, соответственно. Так что, ну, лично...
1: Я услышал,
10: лично для тебя, да, можно взять какую-то подкатку, да, потренироваться у тренера. Почему нет? Это на самом деле... И здесь, мне кажется, такая мускулинная история появляется, что я смогу. Да,
1: ну, вот я смотрю.
10: Я встал на коньки, я одел амуницию, взял клюшку, которую не надо из Канады везти, встал на лед и говорю, я могу.
1: Я смотрел на Путина, когда он учился, я, конечно, балдел от этого. Мужик в определенном возрасте, а ему тогда было, по-моему, 60+, когда он это... ну как раз-то и было, вот 17 лет назад. Как он это смог, я не знаю.
10: Ну как, научился? научился.
3: Ну, потому что человек всю жизнь на спорте. Вот. А тебе, Игорь Владимирович, мы посоветовали бы оставить себя для велосипедного спорта.
1: Это да,
10: Нет, можно себя, например, там, к сентябрю-октябрю подготовить, да, к хоккейному новому.
1: Похудеть килограмм на 20.
3: Какого года?
10: Я не знаю. Нет, ну какого-то, неважно. Нет, но плюс, как мне кажется, еще у нас у всех есть такая нереализованная мечта, которая была в Советском Союзе, да, если мы там смотрели хоккей.
3: И вот я с этим согласен.
10: 70-80-е годы мы видели ту самую красную машину, которая рубилась с канадцами, и потом, которые там выигрывали Олимпиады. И тогда, вот насколько я помню, я тогда коньки не мог достать, на самом деле. Да. Это было вообще там кеда два мяча, коньки, за ними надо было по Москве побегать, на самом деле. И, ну уж потом, да, встать, и то, я вот помню, первые коньки мне были маленькие, малы, да, мне пришлось там ноги натирать.
3: Как Волков,
10: да.
3: Ну, погоди.
10: Да, и учиться. Ну, катался я часа два, потом без ног пришел, но это уже другая история.
3: Это реализация детской мечты.
10: Да. Сейчас, да, что я вспомнил, я попробовал, вдруг мне понравилось и пошло-поехало, да, и еще потом там в раздевалке после победы там 5-4 посидеть, попить чаю, да, и все это обсудить, и это, по-моему, очень круто. Ну и плюс, конечно, в последние годы, ну, устойчивый тренд, безусловно, на здоровье есть, а хоккей, если уж там вы начинаете им заниматься, там, ну, понятно, что потихонечку, вот на самом деле, при таком более-менее средней нагрузке, то что это очень серьезная такая аэробная нагрузка, которая там сжигает калории, как вообще.
1: Ну, это да, нет, ты прав. А насчет спорта, вот я действительно, я сейчас опять начал свои велопрогулки, и, значит, ну, не то что прогулки, 3 часа где-то так, и вот езжу в Лужники, я просто обалдел. Слушай, это на глазах меняется. Место, я просто обалдел.
10: Нет, да?
1: Там от людей, которые занимаются спортом, нет места. Каждая спортплощадка забита. Там группы бегают, ездят. И причем возраст весь от малышей.
10: На самом деле, я думаю, просто государство наконец-то сделало такую вот важную вещь, достучалось, да, то есть это на протяжении уже на самом деле долгих лет идет такая настоящая пропаганда здорового образа жизни, то есть показывают зачем, показывают почему, потом ты приходишь там к какому-нибудь кардиологу, там и Мария Ивановна на тебя смотрит, кардиолог, да, кандидат медицинских наук, и говорит, что там Андрюшенька... Либо, да, и ты берешь либо и идешь там что-то делаешь, да, ну и чем дальше, тем больше, да, но весь вопрос, конечно, в возможностях, в свободном времени и в желании, безусловно, да, но обычно люди в белых халатах, они так продюсируют желание очень-очень таким хорошим способом, конечно, если есть возможность. Так, давайте, у нас есть эксперты, их послушаем. Павел Лысенков, обозреватель Матч ТВ, он говорит, почему хоккей стал таким популярным за последние годы, и то, что касается инфраструктуры.
9: Здесь два обстоятельства, как я вижу. Во-первых, улучшается инфраструктура. У нас 20 лет назад, вот Владислав Третьяк, президент ФХР, уже 20 лет недавно, мы отмечали эту дату, и я у него брал интервью, он говорил, что 20 лет назад было порядка 120 катков в стране. Сейчас уже где-то 810, если я не ошибаюсь в цифрах, но в 6 раз их количество выросло, то есть в больших, в средних и даже в малых городах уже есть каток, уже есть есть выбор, куда пойти. Когда есть каток, появляются магазины, ты можешь купить себе форму, даже поношенную форму, она продается на каких-то ресурсах типа Авито в интернете, ты можешь себе это все найти. Раньше этого не было. И сейчас появляется такая услуга, как тренер, да, ты можешь с ним позаниматься индивидуально, можешь сбиться в команды, как вот есть, например, вид спорта бег, да, ты можешь записаться в группу бега и там бегать по утрам, а можешь записаться в группу хоккея, и это вне зависимости от возраста ты будешь заниматься. Есть лед, лед получить не так просто, но все равно бывает какое-то вечернее время, да, ночное даже, и ты можешь заниматься.
10: Ну, еще мне такая мысль, конечно, в голову пришла, что обычно хоккеем занимаются люди, которые, ну, может быть, которые профессионально им занимались, да, которые как бы всю жизнь прожили хоккей, ходили в секции в Советском Союзе, там, достигли какого-то определенного значения, да, с точки зрения, может быть, даже в сборную попали. Вот яркий пример — Ирек Гимаев, трехкратный чемпион мира по хоккею, который, естественно, такие люди, профессионалы, они, ну, до самого глубокого, глубокого возраста занимает. Со льда не уходит, на самом деле. Давайте его послушаем, то, что он говорит о популярности хоккея.
11: Это не дешевый вид спорта, и амуниция стоит, и лед снимать стоит денег. Вот я сам катаюсь, играю с любителями в Калининграде, да, мы платим за лед, да, ежемесячно что-то выходит у нас где-то 2-3 тысячи рублей, вот я плачу ежемесячно за лед. Был на льду, заплати, не был, ну, пропускаешь. Да, форма, да, дорогая, но вот люди любят хоккей, люди изыскивают ресурсы, люди стараются накопить деньги на клюшку, на какую-то амуницию, на что-то. У людей огромный стимул в жизни, ну, большой стимул. Понятно, дорого, это я все понимаю. Но у нас есть и сейчас и отечественное производство клюшек, которое дешевле, естественно, чем это вот все производство зарубежное. Можно и этим заниматься. То есть покупают подешевле продукт, который действительно, ну, хорошего качества, скажу так. Вся семья, вот ведь если взрослый человек занимается хоккеем, они рассказывают дома, перезваниваются друг с дружкой игроки. Жены все это слышат, как они заряжены, мужики. Что у них какой-то стимул в жизни. Понимание того, что вот надо туда деньги потратить, сюда деньги потратить. Не на что-то там такое левое, назовем так, а вот именно вот это хорошее дело. И жены, я думаю, за то, что их мужья, дети занимаются и тратят деньги на вот это дело. Вроде как бы травмоопасный вид спорта, но у нас есть определенные правила любительские, там без грубых силовых приемов, вообще без силовых приемов практически. Потом, ведь играя в хоккей, ну все понимают, что все взрослые, ну что это вид спорта такой. Я думаю, там отношение и понимание того, что нужно играть по-джентльменски, оно существует. Понятно, бывает там поначалу ей такие яркие, все это хоккей, можно тут драться, бороться. Нет, их ставят на место и дают понять, что это игра. Это не драки, это не силовые приемы. Есть прелести свои в этой прекрасной игре.
10: Ну вот, конечно, про травматичность грамотное замечание, но все-таки там люди понимают, да, что они уже не молодцы, там им не по 18, не по 20,
1: и не
10: по 30 лет, и они там в борт не впечатывают, да, ну или впечатывают так, там, из серии, там, погладил, плечом проехал, да, без всякой травмы, то, что ты на лед не грохнулся. Ну и еще одно мнение Олега Морозова, комментатора КХЛ ТВ, как раз он тоже ночную лигу комментирует, и он высказывает свое мнение по сегодняшней теме.
12: Прямо сейчас я сам нахожусь на фестивале ночной хоккейной лиги в Сириусе, комментирую матч фестиваля, получаю от этого невероятное удовольствие, потому что матчей много, они все разные, они все классные, хоккеисты, любители очень круто играют на самом деле, и действительно получаешь удовольствие. Я понимаю, что за любительским хоккеем со стороны люди, как правило, не следят, но по-хорошему стоило бы, потому что там есть, правда, на что посмотреть. Почему все больше людей среднего старшего возраста приходит в хоккей, это, ну, довольно сложно и многогранно, я бы сказал, вопрос. Но в первую очередь это, конечно, традиция, потому что все мы будучи людьми русскими, прекрасно понимаем, что хоккей у нас всегда был силен, у нас всегда перед глазами были классные примеры, я не знаю, у старшего поколения Харламов, у моего поколения Ковальчук, который забивает канадцам в финале чемпионата мира. И все равно же, вот ты на это смотришь, и тебе хочется самому испытать что-то подобное. Спорт, безусловно, не очень дешевый, но вот чтобы начать тренироваться, я начинал тренироваться в коньках за 5000 рублей. Как будто не так сложно приобрести себе что-то такое, там тот же рынок БУ экипировки тоже вполне широкий и работает, поэтому если уж хочется сэкономить, это, мне кажется, можно сделать. Организовывать, безусловно, тоже трудно, но команд много, подкаток много, каких-то частных занятий много. В целом здесь такой вариант, что если постараться, если поставить перед собой целью, что ты хочешь заниматься, то это тоже несложно. Ну и опять же, там, начать играть без подготовки, да, там, какое-то время тебе придется потратить на то, чтобы научиться каким-то базовым понятиям, базовым навыкам. Но вот взять, например, ту же ночную лигу, региональный чемпионат в Москве, там, например, в одном из дивизионов Лига Надежды, которая называется для чистых любителей, там 9 групп, которые поделены по силе участников. То есть тебя никто не засунет в первую группу, если ты плохо катаешься и только начал, тебя отправят, скорее всего, в 9-ю, и ты будешь играть с соперниками равного уровня. Поэтому в целом и в ночной лиге в этом смысле есть баланс, и в целом, ну, можно придумать, как получить себе реальных соперников и играть в более-менее равной конкуренции без каких-либо проблем.
1: Хочется вот сказать спасибо Владимиру Владимировичу Путину, да, за то, что, да, он, да, это, да, придумал.
10: В общем, не все так страшно. Вставайте на коньки, берите в прокат, наверное, для начала амуницию у дружбанов и пробуйте играть в хоккей. Это весело.
1: Слушай, это здорово, на самом деле.
3: Игорь Владимирович, я все-таки увидела, пока мы беседовали, в стоящем на воротах.
10: Получилось, да?
3: Мне кажется, что надежная защита ворот была.
1: Ну, закрыл бы просто собой все, и все.
3: Спасибо. Спасибо, Андрею Кудряшову.
1: Спасибо, Андрей.
3: Заходи, а мы вернемся к москвичам через минуту.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
14: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
15: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. В эфире программа «Люди и песни».
16: Многие поклонники этой песни уверены, что появилась она где-то в середине марта 1958 года. Именно в это время инженер технического отдела завода «Днепроспецсталь» Виктор Берковский впервые в кругу друзей исполнил песню под названием «Гренада», один из самых главных бардовских хитов.
17: Мои

0: возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: Гренада, Гренада, Гренада моя.
1: Началось все в 1926 году. Поэт Михаил Светлов проходил однажды днем по Тверской улице, мимо кино «Арс». Там теперь театр имени Станиславского. И в глубине двора увидел вывеску «Гостиница Гренада». «У меня появилась шальная мысль», — вспоминал поэт. «Дай-ка я напишу какую-нибудь серенаду». Но в трамвае по дороге домой я пожалел истратить такое редкое слово на пустяки. Подходя к дому, начал напевать «Гренада, Гренада, Гренада моя». Кстати, при создании стихотворения Светлов использовал фрагмент песни времен Первой мировой войны. «Прощайте, родные, прощайте, друзья, прощай, дорогая невеста моя». Светлов: «Что бы я ни написал, все равно все возвращается к моему облаку в штанах. Боюсь, что с вами и с вашей Гренадой произойдет то же самое», сказал тогда приятель Светлова Владимир Маяковский и оказался прав.
2: Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Как песенку эту до ныне хранит трава молодая в степной молоке.
1: Леонид Утесов, «Гренада». В середине 30-х годов прошлого века началась гражданская война в Испании. Именно в это время музыку к стихам Светлова сочинил композитор Константин Листов, автор знаменитой «Тачанки». Первым исполнителем стал Леонид Утесов. Песню подхватили интернациональные бригады в Испании. Для отважных бойцов стали реальностью слова: «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». На памятнике воевавшему в Испании венгерскому писателю-коммунисту Мате Залка были высечены именно эти строки. Во время Второй мировой войны в концлагере Маутхаузен заключенные из блока смерти, сумевшие поднять восстание и организовать побег, пили «Гренаду». Она стала гимном сопротивления, таким же, как «Белла Чао» для партизан. Впоследствии свою музыку к стихотворению Михаила Светлова написали такие известные композиторы, как Юрий Чичков, Абрам Кабаков, Михаил Таривердиев. Тот отдал песню молодым артистам Галине Бесединой и Сергею Тараненко, с которыми в то время сотрудничал.

Наибольшее признание «Гренада» получила с музыкой Виктора Берковского, еще в институте, увлекшегося бардовской песней. Сначала он пел ее для друзей. На публике она впервые прозвучала в начале 60-х в исполнении ансамбля бардов физического факультета МГУ. Вскоре свою версию записала известная певица Елена Камбурова, и «Гренада», что называется, ушла в народ. А мы вспомним ее в исполнении ансамбля «Песни нашего века», который создал именно Виктор Берковский.

0: грустный плес. Ушел мой приятель и песню нес. С тех пор не слыхали родные края. Гренада, Гренада, Гренада моя.
1: Люди

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники стали использовать схему, когда звонят под видом сотрудников банка и заявляют о якобы возникшей задолженности по ипотеке, сообщают юристы. И если человек действительно платит ипотеку, его начинают запугивать санкциями и плохой кредитной историей. А для отмены штрафов обманщики просят назвать номер СНИЛС и код из СМС. С помощью этих данных они получают доступ к порталу госуслуги, затем к онлайн-банкам, где дистанционно оформляют новый займ. Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают коды из сообщений. Тут главное панике не поддаваться. И потом вы всегда можете сами позвонить в свой банк и узнать подробности о своих выплатах по долгу. Но это взрослый человек может одуматься, а вот дети от страха теряют способность мыслить разумно и логически. К сожалению, именно их доверчивостью, отсутствием опыта и нестрессоустойчивостью пользуются аферисты. Например, у старшеклассницы из Иркутской области по телефону выманили паспортные данные, затем выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и обвинили ее в финансировании запрещенных организаций и в госизмене. Под угрозой уголовной ответственности аферисты убедили школьницу стать внештатным сотрудником спецслужб. И она поехала на поезде в другой конец страны для выполнения задания. Хорошо, что ее перехватили в пути. А вот подросток, который устроил взрыв в отделении банка в Москве, сначала познакомился с девушкой в одном из мессенджеров, а затем с ее телефона стали звонить неизвестные, после чего ему позвонили уже якобы полицейские и стали утверждать, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами и потребовали поджечь банкомат. Правоохранители на Урале провели эксперимент. Они, как это и делают мошенники, предложили легкий заработок. И всего через 3 часа совершить диверсию за 3 миллиона рублей были готовы 10 человек, то есть 10 потенциальных преступников. В новой версии очередного пакета антимошеннических мер россиянам старше 60 лет могут отключить звонки из-за рубежа на стационарный телефон. В новой версии указано также, что любой абонент может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем он не будет распространяться на номера стран из союзного государства. Еще одно изменение в новой версии антимошеннических поправок касается сим-карт, которыми пользуются дети. На такие детские сим-карты операторы связи не будут отправлять смс-сообщения с кодами подтверждения аутентификации. Но стоит помнить, говорят эксперты, что большинство сценариев мошенничества – это социальная инженерия, а значит быть бдительными, рассказывать пожилым родителям и взрослеющим подросткам о новых сценариях, где злоумышленники могут использовать их как биодроны, как посредников и помощников, надо и дальше. И продолжать с недоверием относиться к любой информации, перепроверять то, что скажут по телефону или напишут в интернете. Предоплату не использовать по ссылке, не переходить, непроверенное приложение не устанавливать. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В России испытали ракетный комплекс «Сармат». В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И пожар в здании на востоке Москвы ликвидирован. Все подробности далее. Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». До конца года она встанет на боевое дежурство. Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину по видеосвязи о результатах испытательного пуска.
2: Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик.
1: Работа над «Сарматом», как отметил президент Владимир Путин, началась в 2011 году, и сегодня это самый мощный ракетный комплекс в мире.
3: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Как сообщили в Кремле, Россия уведомила США и другие страны об испытаниях «Сармата». Подразделения западной группировки за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников, а также 29 БПЛА самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
4: Подразделения группировки «Войск Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Войск Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожены более 100 военнослужащих, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 17 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, скрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 станции спутниковой связи «Старлинг» противника.
1: Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» уничтожил скопление пехоты ВСУ с расстояния более 18 километров на Добропольском направлении СВО. Огневую поддержку штурмовым подразделениям оказывают артиллерийские подразделения 35-й отдельной гвардии.

0: воздушной тревоги в Полтавской области.
1: Об этом сейчас котряс. Тачем чукарч.
2: Да, там все вещались. Каждый читаем ортисламы. Абы чоржима. Из пышки татыш. Из шуком едзев лёковнусы. Тачёвма чистане олыны. Зев буран сорните коми ёзьёшис. Сие киркас кучи первой омачисны. Сече колиснусы. Вересускат мёбисны комнатас. Огнин метод кучом воан дачинай локтисны. Сие карчани смесу кутудмаши. Сусна мы миянтани. Кой мэт поколение тая киркасни. Ме дикот нам коли. Арлда. Куджими тачевишкали. Вот квайты мэнво. Тани ме йола. Тани патерас. Шаверисус кулис. Они олют нас, вовти, ёс радитис ёс. Сон век, кушам капырах помпи видис. И че тих помпи, насечам, кузычис севалис. Мы нам пытая друг по другу валишу. И век, тани школа до нас. И став челя испыли матыщены. И ним нашу счастный, мина и Марта Николаевна аншу. Он если ним испыли, пушуля. Сечам, милые помп. Но олам сечки спомнил, ша не от нас гуляет.
3: Я, Степановна, что я сдаву, как я сознаю, аджишисны?
2: Я на шоранже, корка сечани, грыша шеломашнин. Коди кычевичкались, ша я аджишломашна. Вокус Москван вали ужалома. Пока воли не ловяш, шорничи маш, звенничи ломаш. Там он кежла силен пис Москванула. Ну, как я сэмэш. Коли анва меня саджили, меня мэкну засу воус три кежла баралок тасны. Видли не сиэс. Зевгина ради это татыш ёсса. Та не позив про мой Иисус. Зев ждать тяло мы мамуляса, коли се дед дома съест, а здраст матыс че дидай. Вилечини, будь то ледис, будь ты скажешь она.
3: Кура, то внима, пет колледжа дужавлись.
2: А не ужавлись.
3: Си знаю, у нам то дэна студенты асады.
2: А съест то дэна, вот мимо кота лои смерть, съест то дисны. Сечам морд, сечам бур морд, сечам шорния. Людей, пожалуйста.
3: Здравствуй. Бонжур. Гутен так, хеллоу. Все это значит здравствуй. Все это значит будь здоров, мой друг. Удачен будь, успешен и радушен. Будь добр всегда, великодушен. Меня же ты не бойся, мой друг, не чурайся. Открытой улыбкой ответь старайся. Мы станем друг другу понятнее и ближе. Я рад нашей встрече и тем же отвечу. И пусть мы не станем родные, но будем друг другу добрее. Открытой улыбкой ответить старайся, и будем мы ждать новой встречи. И пусть каждый день будет этим отмечен.
2: Вот видят, и вот век ташен тай, буд аджишлем, кот бога аджишле си век. Есть и панна, видят, а мы сейчас есть сумандан тудан, сумандан вока раз удались.
3: А на гижа кабуреса?
2: Гижа! Сие кыча бы воспитал, мы аджили, сыли еще гижа. Первое есть медорок арпырис, мим лыдис отик стих. Лежат розы на снегу. Мы лясы разгижи с мином. Мы погуляй там, он из кода. И же да пода, ошеню лас букет роз. Горд, от все гордас локтас. И гижа, но повод роза. Котка посеясет ты два из. Котка стын радиетис, а ты посеяс шубытынс. И мина тая, сышама, шелама бочтис. Мы ишуем еще. Вамин людей, еще людей. Та живет локтас, мы та же сыкат покал, а че созмуч. Мем все люди, люди, мы только став еще с гижа. Вот бурьема або кучамка специальность, а именно веледный Йозус. И все еще, мы поищи он начинает, а веледный да позыв поинича, и же дарла да дал гверму. Вот я на ради это начинается. И корцы и влан, были помню, скат гуляйте, век нага горчилять. Гогорвали станус век. И сие прямо вытеканыш мой дын мос пукалы. Мим зе шелом вылы, мы мисыкат отамазыз гогорвам. Медья, медья, олас, мы да олас. Медья еще лоас, здоров. Юрус мы дружались. И мед сие гижа и гижа. Помала сиен, мы минам ташам бур мортис, тут сиясис зевуна. Мы лака мегар, меним лёг ясис, слава тебе, Господи, извечка влыны. Пожалуйста, людишь-то.
3: Пусть семьях их будет согласие, мир, любовь и покой. Пусть не обходит их счастье, и не надо судьбы другой. Пусть будут великодушны, пусть честными будут во всем, пусть к людям будут радушны, награды не ищут ни в чем. И я буду счастлива этим. В том есть заслуга моя, что честно живут мои дети, значит, жизнь прожила я не зря.
2: Да, сиди ем. Сие, кумон челя есть филадис, а сылан челя есть прамо ерзан выдмисны. Кумон том морд, кат сие валитется, век бурку взавиштан. Сие снега рога внадей.

0: Бдоламан эмощез, кодяс колясны щеламан вунлатым паз. Вежасны олам выла виджедласнымыз, отсаласны лону бурджикан. Водже ноды щорниса ия Степановна кад, и юалисылыш, а коды сыла нолам астачым мортыс.
1: Олмы да все бутеканы сера. Конка да конка, век бурмок тут пандачас. Зев меним кажетча на кывурон. Кижа нас ес Нина Канева. Сижабыш, сомынте барна гижи. Гижа кычверма да кужа. Будынлен ас ногыс мывпыс, юрас и вежарас чужа. Меним цяцишам акажетчис. Там он я гижится от сукужаевача. Олому цокуж, кодосто конаджук. Отикиаска тудмашенда вунасны. А мукаца, нему дозвон. Не сомын памильнерыс. Овыс сомын, а нему сивечис. И ставыс век юрад. Вот и завагитами земной читик кормивали, сие капчанис. Корвали мем арзда виттылыш, артно масиджи меменам батис кулама. Хочу ма пожарвилым вылама сену пожарниканда. И мама мамыс меменам коляст даван. А олим месие пырас, гыра грезден кентюков шиктын. Севры чурсок мыша комудок мыса дво. Мама сие пырас, от нас кыжнокута сену он, джик от нас, а керка сылы колис верасчан, менам батчан. Было мане бур якага мамыслан, и керка сылы бите колис. Кулис мамыс, менам мамыс, чало из кыжайкан. Но мы насе кутас вычны сен и четкаган. А сие пыра кутисны еды став скаралетчин овны. Но сие крючка кожи слоймис, керка са вузалис, нюбома кер, кер са кылыдамас тукара, тукару вадрошанис. Медала ма езус да ваяласны кер яса, ония первомайская, крутая угол, сетан силышетасны места, керка са быти лептыны. А секи вали кук семья, оти керка лебулын, оти бокас оти семья, мот бокас мот семья. И ми лышалим оти семья дора коди слободаш локтамаш навен. А мимо дарас, карас ми лечим овны, мем вылы витарысна, а квайтарыс турискор война заводичис. И ми ян киркан, коли мы нёльчилядь, ме бытика, а мыдар бокас, куим чилядь, куим кага, медыждысты мешта, а медычатыс вылы мурцарыса. Кыджи вот ми се када солим, а коди ми янас виладис овнысы, а улича. Аскостын, это мыдло, отцелам, вырыцек и зерна матын вали. Джик карбокас, миян киргаясит валинны. Джик ыния Карла Маркса местас вырна вали. Но и мы, тулсы завьячис, вырад мунам, мы к векин шура. Коз лантоминик почкаясы зевческу дэш. Шеша кузыт петас, ша шомкор петас, боба няньды шура и... И как шугел, дико все готовы кулые. Ловьян колем. Зев вали еще кудовнусы. Тот имя только картупель. Картупель так и чекали будет там. Да голландка. Да толща лук. Вот меня ставшую я на все вали. Война то так и чека олима. И готовы кулые. Война дештись, да вот мам я сыд со мной бырдны. Некот бать я с эй звоны. Некот для набу. Ме зев я на матын. Межтановка, не мы славили Эмма. Эти пора мы не сейчас вилетчины. Колас, меча маты не смеявили номер один всякий. От женики дзевылын, сени, кони, они, да, сняли номер а школа, но после челяги с вилетчины. Омыля пащаща мась, чуднища пытащ, коди кымтам, коди кыма, код кружомка кыма. Локтим, миянес памедалис, зев на томиник. Миян мама, коди кымынышы сычам, нывбаба, и шуис. Менам пыниме Клавдия Васильевна. Вайпы пухшалы, пухшалы сменес. Туша кужас, чирджик яса, вот чирджик. Жирджик туша яса, сбырынджик. Пухшалим. Кычка сиджи артмис. Вот ми сечам сбоеш, сечам щорняеш. Да вот кычка пменес кужис лантедны. И коми морт ачис. Тоже зверосис война вылынжевали. И отянул побыдтовали. Да, кычка кужис пменес лынедны. Меня на свела десенье льво. Тавса мы вели всякие колы. И чистописание, и буквы оставили дими, и кыджи кыланы, лыдичаны. Сейчас вели нёль класса свела, чега ставы свели комиян. Класса свели куим ия, да ути лия. Лия с даже меня двоюродная чой волыма. У нас в омысте мы тут мали сеялись только. Значит, Эмма, как ия, да ми. И ми век вели мотланыч. Сиджи шеша ми вилачим, нёль нам воса и вужим витат класса. Ми ян лоиснин, рочен веледич предмет ясло ис на учителя яс, тор я учитель яс. Лолис мучед омулята дам вели рочкуте. Коди рочса велед, на куди смяна, смян лишу. Ва е гиже сочинение, кожам со. Коди кони вели, мы и вочид, кони шойчид, эме гижи. Сеща став клас воджас, мен млюдисны, сеща учители дышу. Зеубур, пять, а сеща гижам кужаес, два. Тел по колайона веледне рочкусе. А меном джик кути скажечины, ботаника. Веледичи свели Николай Степанович Холопов. Школа кирка Бокас, Истуйла Бокас, а Йорланис. Вели мутор. Кык метра пашты, наверное, но кушта, бите кирка, а сми кушта сумандай вели. Мы со сене сбуттыны, вещи кукуруза. Кады тезе вот ему на микучке школа то сиджи, сижим класса и помалим. Комиссаторьячины, секи вели вот чиляги дынь. Ой, класс бы раз муналыны, оскут вилечины. И сидим в класс бы раз муна на техникума. Эмма мена мунис техникума величина, педучилище мунис. И я, да ме, да еще кумненка, вуджим роч классик. Мя не свалюжно ашник ясен, мя вели А. А Б класс вели роч, чисто роч в челяде. Прамой, сердцем тылка, том учитель локти стеки мя не свалюдны. Ним силан вели Майя Абрамовна. Урок такызем, ашим гагарба кучисе, паштачима. Но вы изев строг, но зев шуша, кучка меня не свела дис. Кому на вела, чем ще дасат класса джис. Ми как я му сен можем быть руч классас. Как я му сен пишес, нёльлен, лоисны, наука я са кандидатен. Эт кола вели сердцем аж величины, тудны, кылся. Водже величины, не сам школа по малым бырна, институт по малым. Да еще аспирантура. Первая селена. Эти учительницами нам все есть некий развон. Колошу мы первая учительница самит пан Даштемнин. Комун вонен колис. Миям школа со помалым бырын. Пан Даштем, лоя на всякий севели. Да тодис, да дюаше, коди кони вилачи, да муян лоис. Вот вот все кыджим памятью учителей для кучам. Экзамен я сдайте. Вешкали Москваан сельскохозяйственная академия имени Климента Аркадьевича Тимирязева. Кулата по малым бырын, гущен, экзамен ты сдайте, Москваад. Сейчас книжка колады виштавны, мама мем коломунны Москва вилачин. Но да леджис, Москва двоиг. Гашка кумынка руби выли мындака. Мы на методе мы первые восы, обширите я с олом самым там было. А вот что я вам-то еще рисмяли. Лекции я с одной на дыр. А совещание с 0 часов. Буд группа, были астас рочен кашену куратор. Модногон кашену кучбе имянес были веледе по растеневодству. Наука я са кандидат, доцент. И хоркой матыш чистали не за вас лидища. Мы пытал он красный уголок, он пукала. Лечи лепо, да, чай поюш там. Мы лечи. А сие таче бите зев, не бите казев, э зубодит мене, чи гелом сид мене пашитис. Иди я, Николаевна Филимонова. Уже лайн вели, аспирантура лайн вели, век вели сидоры пыра вела. Пока вели сие ловья, ми сидоры век волвли. Муен се менем отсалис. Эзлеч, виш мене, ников не отсалис менем. Сие вели зев толка, кути велечин аспирантура, менем сие отчи совет шетес, мот совет шетес. Некор сие с менем озвон, силам мели лунус. Колис Тимирязевка, Кия шетисин диплом, ученый агроном. Комия моделист навина, жишти районен. Ме вешкали ужавны инспектура. Выдно вешли сорт яс идлалам кужа. Мена бошисне главный агроном. А начальник нас вели Порначов Прокопий Васильевич. Первый вышел там помоги свою витаму. Съесть коми морт. И вели республика кужа квайт сортоучасток. Визинган, Ушкломан, Кырткирасын, Печеран. Карен и Вильгартен, имена мужества, выдлан волны, стал документ ясно проверить на коло, и не отчится чаветлин. Божем, выдме только сей журела, отилась мадлан. Мы нам вывти бур тц яс, бур товарищ яс, учитель яс, мы нам эм мы кутно памятим, эм мы ян ошисишны, мы виштавны. А став учителист, выданлы, людям виджалым, век ловит томощь. Кот кумын барыс эзвов, аттемы кузынет.
0: Веладыш, тая морт, коды чыка да коля кажавтык, но лучит пай пукта челядя стуйдам веладыман. Отсал налы петны пашка доламы. Регат школа ясен триня птасны бір язванык яс, челядь мунасны шойчыны, выпускник яздайтасны экзамен да вуаскат борины специальность. тамогыш, шыча том ездора. Пукты ас водянад мог, дай не полай збыльмадны сиез. Мечарыс колотыдны. Мый те кысян, мый те над вощелам вылад. Кыми да кодан те аштаджан аске оламын. А тавылн ставыс, адишлытыч ставбурса.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вэльтарьяс. Республика Саюралыш Ростислав Гольштейн чыктыз бара заводитны нодлыны ессы вертолётан Чилимдинда ижва районца ылышит есы. Печора каршань кудас пукшывны Чилимдин Чаркабыш, Кипиев, Кычкар, Няшабыш да ижва шит есы. Лэбавны кудас кычыч ос пукшыту ес. Воштесны езыслын унаыш властьчас дуры шычым ес барын. Воже джонталыны Сыктывкар мылдин туйкост. Коло вульмадны 20 километр ветланин. Бурмадасны аджырым пошелок бухты мунанин да шойнаты шик дорын. Сидже вишерю вумын посбырын вумын лын туйкост. Вылиш вольсаласны кык пывста асфальтобетон. Йонмадасны туйбок яссы. Став уджяссы шуома эштадны август кыжык мысадлуныч. Сотта таво комиин урчитама бурмадны шодас километрыш унжик республика чубада трассы яс. Югжедны вице километр. Вычны даскуем километр. Метр езлы ветланын, джондавны шишим пос. Республикан тавыша медичет нажат каторьялы. Сыктывкарын да нышта как ямыскар районын вуз вот яс мынтытыч шыркодьм роты снелемын квайт шурсая шайт. Ухта да Сосногорск, мылдинда удара район ясын нелемын как ямыс шурс шижимшо. Вуктыл, Печора, Ижва, Чилимдин район ясын тыр лунан ужалыш яслы кола артавны тылыша нажаткасы медетша вылы ветымын шурс шайт. Войвылын тая лытпасыс нышта ыжыджык, воркутаын квайтымын шурсая, Россия пашта Шаркодя кыш шижим шурс шайт. Сыктывдин районын пачгаса школыш агроклассын велычыш яс волысны Сыктывкарса ыджыт вичму омысы. Тыдмашынсны талунья ужалан ноган. Виджадлисны кыджи быттаны сэне огурцы, виджаны теплица сбур урожайшы танцынад да сидж воджа. Торьян кажычысны нывзонлы клубника быттас яс да джоридж яс. Экскурсия помын челядес чесмадлисны. Таршам адишлым ясыс буржика гыгыр водыны зон поснес уршикасын. Ишыдыны воджа ёнжика велычыны. Велыдыш яс да омысясын вечкадыш яс кутаны лача, мы кочуры сеща бырьясны вичму профессияс. Республика Санывбаба яслан котыр да вичму омыс министерства бара панисны ань шикт кутыш ордышым. Вермыш яссы бырьясны нёль нимпасын. Нывбаба шиктын вочмыс чиш, традициес да шемьялыш донатор вичиш, ань шиктын нималана да пыдди пуктана морт, том кыжайка. Республика Сатая котырын вешкадыш галина лапшына шерте, ыны миян регионын шиктясас кызвыннас юрнадышыс буреч тая войтырыс. Налы и уши венны сечес шекыт дун яс. Могыс кыпадны Нывбаба яслыш тычандун, наяс пыдди пуктам. Ордышишас чырч юкшасны опытан, шорнитасны олым бурмадан тувижас елыш. Чайтана оз эршан воже лоны вешкадышасын. Россияса президент Владимир Путин кырымалыс каналан наградая свичмадам елыш индэд. Лыддегас комиеш кык морт. Россияса пыдди пуктана веладышним, шетама Ушинск районца Шимандри школаан рочкыв да литература кужа учитель Екатерина Артеевалы, да веладышаса сдачтан Сыктывкарса колледжиш Людмила Мининалы. Республикаса унаморт верма донявны джонжалун да бурдачыны шиктыш петавтыг. Таршам пожанлун шета нолдан медицина эмбур. Колем воун комиен комплексыс вэлэй даскуем. Ужалыс районца шыр больничаясыш врачаслан кыш котыр. Вобыдан волысны маты шурскак ямышы шикт пошолыка. Бидалысны пышти шо шурс мортыс. Вешик вычесны даснюль операция. Таво нолдан медкомплекс лыдыс содас кых сая пыв, комын кыкыч. Тая флюорографияс да пинь бурдадан эмбур. Наан мог бы дасны Сыктывкарса коймат номера поликлиника, ижва да Чилимдин район сашыр больничаяс. Таво ша куим тылышын ветлеснынин куим шо сайла, донялысны джонжелун мата кыжнёль шурс мортлыш. Мылдин районса музеин вощес верман лунлы шием выставка. Печораса вырлыджиш ваш гажетын петкадлама военный кад. Шурс ыкмышшо нелемон видет воша петасяс, лыджимаеш комикы вылын. Тышясыш юрьяс кынджи, виштавше и победа елыш. Нышта езыдама ужин вермам яс елыш гижадьяс. Со тач мылдин районын виджаны память. Воркута прочис окна победы ставращеса акция. Войвыв кычсайса челядь бать мамка да педагог яскат вычаны ыжит вермам лыщием уджяс, рисуданы плакат яс, мечведаны наан ышин яс. Квайтад номера гимназиян ышин яс мечведам лойнин уна воча традициян. Велычиш яс бошчаны уджа кывкутаман да шылымшанис. Поснитор яс вундаланы ножич ясан, артманы бытса композиция яс, быт юкан тычана.
2: В этом году мы украсили окна четвертого этажа салютом, окна третьего этажа журавлями и окна первого этажа дополнили акцией «Бессмертным полком». В экспозицию «Бессмертного полка» вошли портреты родственников наших учащихся.
1: Мэд экспозиция уджала вочеш, чудесница челет садьин, который там асаспалас музеин, да вилы чанжирдин, петкадламаш, уже тышся ветеран яслыш наградаяс, да ваша фотояс.
3: Открытки, аппликации, различные поделки к различным праздникам. Проводятся беседы с участниками специальных военных операций. Приходят гости из образовательных учреждений нашего города. Дети очень много понимают, им очень интересно. Это очень важно, прививать азы патриотизма детей уже с дошкольного возраста. Потому что это наша история, мы должны помнить, мы должны гордиться нашей страной.
1: Торянин каждый джолюк яслы тедмашны военнослужащий яскад, пашталыны шлем, либо бронежилет. Кызыштны фронты усавишт яс, воркута пыдди пукта герой ясас, а смува сна тышка шишасас. Мылдин районца Комсомольск на Печоре пошелокы нодесны война елыш кывбурьяс гора лыдеш яслыш ордышем. Тая вылы даса таршам чукарчилам. Пыль почеслан подвиг яс елыш каштылысны версте и челядь. Лов кыпадана щиланков ясан волысны якшаыш да юршикши скотыр яс. Таршам чукарчилам яссы видедыш яс корисны котыртлыны и воджи. Ташам лыдешем из вылы и койгурца кажемен, сейджа чисны верман лумлы, прычис кыжнёль морд, бытшама арлдаэс, вермыщас собор ясны версте да челядь пывстын торьян, жюри выла дуньялыз бура даштым петкачым яссы, эмэш вещик квайт арасаэс, унжыкы сныфкаэс да аньяс. Таэс дук кежла ставыс, выльтар яс даштыгэн ми вылечим коми информ, коми онлайн агентство яслан, а сейджа миен корреспондент яслан юор ясан.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. На крайнем юге небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-20 градусов тепла, в Интинском районе 10-15, в Аркутинском районе плюс 2-7 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-восточный 2, порывами 4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов тепла, а атмосферное давление будет слабо падать.

0: А по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Самый мощный ракетный комплекс в мире. Владимиру Путину доложили об испытании «Сармата». Израиль обеспокоен тем, что Дональд Трамп может заключить невыгодную сделку с Ираном. И Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса «Андес». Все подробности далее. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили минометные расчеты, блиндажи и пехоту противника на Добропольском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения западной группировки за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников, а также 29 БПЛА самолетного типа, рассказали в пресс-центре группировки. Общевойсковыми подразделениями западной группировки, в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожены более 100 военнослужащих, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка и 17 наземных робототехнических комплексов. В Темрюкском районе в результате падения обломков БПЛА на территорию предприятия в поселке Волна повреждено оборудование. Ранен человек. Ему оказывают необходимую помощь. Об этом сообщили в оперштабе. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. Как уточнили в ведомстве, по одному из адресов обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в котором выбило стекла. Кроме того, под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭП была отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбито, но обломки дрона попали в промышленный объект, рассказал губернатор Михаил Евраев. Он уточнил, что пострадавших нет, подразделения Минобороны и силовые ведомства продолжают работу по отражению атаки. Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». Об этом президенту Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. До конца года новый комплекс будет поставлен на боевое дежурство. Глава государства напомнил, что работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. По его словам, после выхода США из договора по противоракетной обороне, Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
4: Именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».

0: Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение на территорию страны хантавируса Андес. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для оценки и минимизации рисков используют информационную систему «Периметр». В Роспотребнадзоре добавили, что вспышек известного в России варианта хантавируса не зафиксировано. Ситуация стабильная и контролируемая. В мае была зафиксирована вспышка хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Заболевание оказалось подтверждено у 11 человек. По последней информации, трое скончались. В московский регион после длительного холодного периода возвращается тепло. Сегодня пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, к концу недели температура достигнет летних значений.
1: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром туман, густая дымка, ветер юго-восточный, южный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха после длительного периода холода плюс 20-23, и по сути наступает метеорологическое лето, поскольку вот эти значения, они, во-первых, соответствуют норме июня, но во-вторых, среднесуточная температура становится выше плюс 15 градусов. Ну и показания барометров будут слабо падать, составят 738 миллиметров ртутного столба. Далее весна будет только укреплять свои позиции, встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, ну а значит до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло.
0: Ранее в Центре погоды ФОБОС рассказали, что в выходные в столице и в Подмосковье ожидаются ливневые дожди и грозы. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Три российских теннисиста пробились в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Риме. Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Тьяго Агустину Тиранте. Андрей Рублев был сильнее Николоза Басилашвили из Грузии. А Карен Хачанов обыграл хорвата Дина Прижмича. Там же, в столице Италии, на женском теннисном турнире категории 1000, Мира Андреева в четвертьфинале уступила американке Кори Гауф. ЦСКА в овертайме проиграл «Локомотиву Кубань» 88-97. В первом матче полуфинальной серии баскетбольной единой лиги ВТБ самым результативным игроком встречи стал краснодарец Ален Хаджибегович. У него дабл-дабл, 20 очков и 12 подборов. Московская «Динамо» обыграла «Белогорье» в трех партиях в матче группового этапа финала 6 мужского Кубка России по волейболу. В другой встрече дня «Локомотив» в четырех сетах был сильнее «Динамо» из Ленинградской области. Спортивный советник футбольного «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампош ждет отчеты о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке. Об этом сообщает издание «Экип». Парижане также рассматривают возможность трансфера полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша. Однако, по мнению французских журналистов, Кисляк больше подходит под принципы игры главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 68-м на четвертом этапе многодневки Джиро д'Италия. Он уступил победителю, эквадорцу Хонатану Нарваесу, 2 минуты 55 секунд. В генеральной классификации Власов идет на 49-й позиции с отставанием от лидера итальянца Джулио Чиконе на 4 минуты 6 секунд. Это были новости спорта.
0: Сегодня в Казани плюс 21-23 градуса и кратковременные дожди. В Самаре плюс 24-26 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса дожди. В Пензе плюс 16-18 и также дождливо. В Ярославле плюс 21-23 дожди, грозы. Во Владимире грозовые дожди, плюс 20-22 градуса. В Туле и Воронеже без осадков, плюс 23-25 градусов. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 23-25 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди, плюс 21-23. В Москве кратковременные дожди, возможно, гроза, плюс 20-22. Сейчас столица плюс 14, облачно, ветер юго-восточный 1 метр.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. На крайнем юге небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-20 градусов тепла, в Интинском районе 10-15, в Аркутинском районе плюс 2-7 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер юго-восточный 2, порывами 4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов тепла, а атмосферное давление будет слабо падать.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Ростислав Гольштейн рассказал в соцсетях о модернизации коммунальной инфраструктуры республики. В Сыктывкаре сегодня идет строительство нового канализационного коллектора от Краснозатонского до ЛДК. Готовность объекта составляет 15%. Подрядчик проложил 3,5 километра сетей. На участках в водоохранных зонах активная фаза строительства начнется после 15 июня. Завершить работы планируется в 2027 году. Коллектор обеспечит бесперебойный отвод сточных вод, сведет к минимуму риски попадания нечистот в водоемы. А главное, качество коммунальных услуг улучшится для 9 тысяч жителей столицы. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, началась реконструкция сетей в Печоре, а также капитальный ремонт Усинского водовода в Воркуте. Там работы планируют завершить в 2028 году. В столице Коми перекрыт участок улицы Советской от Пушкина до Куратова. На время ремонта до 15 июля изменится схема движения автотранспорта. На улице Ленина будет открыто движение в двух направлениях – от Куратова до Бабушкина. Автомобили смогут двигаться по Стефановской площади. По Советской откроется одностороннее движение от улицы Куратова до Коммунистической. Отметим, что в связи с перекрытием изменится и схема движения пассажирских автобусов. С актуальными маршрутами можно ознакомиться на сайте мэрии. На другие темы. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Коми обнаружили останки 12 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники поискового отряда «Хранители» работали в местах боев в Новгородской области, где с августа 1941 года по январь 1944 года проходили ожесточенные бои с целью прорыва блокады Ленинграда со стороны Новгорода. Всего в период весенней вахты памяти работали более 670 поисковиков из 45 отрядов. 7 мая на военном мемориале в городе Старая Русса состоялось торжественное захоронение обнаруженных останков 280 бойцов, имена 11 из которых были установлены. В небе Коми появятся беспилотные эко-контролеры. С их помощью планируется провести тотальную инвентаризацию источников выброса в атмосферный воздух от предприятий. Беспилотные летательные аппараты запустят над Сыктывкаром, Ухтой, Усинском и Сосногорским районом, где сосредоточено основное количество промышленных организаций. Дроны будут фиксировать выбросы прямо из труб заводов, чтобы у владельцев не было шансов скрыть реальные объемы загрязнения воздуха. Еще одним инструментом эко-контроля станет приложение «Мобильный инспектор». Санаторную школу-интернат номер 4 в поселке Шудаяк под Ухтой планируют закрыть после окончания учебного года. Инициативная группа коллектива всеми силами пытается сохранить образовательное учреждение. Ему уже 47, и за это время здесь побывали дети со всей республики Коми. С малыми и затухающими формами туберкулеза, а также из группы риска, нуждающиеся в длительном лечении. Причиной закрытия в Миноборнауки Коми называют сокращение числа учеников. Сегодня обучаются всего 12 человек, хотя здание рассчитано на 120. Кроме того, согласно статистике, заболеваемость туберкулезом среди детей в Коми за последние 8 лет снизилась вдвое. Один из рациональных вариантов в судьбе заведения предложила бывшая ученица и педагог этой школы Мария Иванова.
2: Если сейчас та тема, которую она ведет, этот уклон, не актуальна стала для нашей республики, то мы можем ее реорганизовать. Мы можем ее оставить и добавить туда ребят, которым она также будет продолжать работать. Найти актуальные, важные темы, которые она сможет закрыть своей системой работы уникальной.
1: Пока же решение по санаторной школе в Шудаяге неизменно. До конца учебного года она доработает. После детей переведут в образовательные организации по месту жительства родителей. А сотрудникам предложат работу в других учреждениях Ухты. Вакансий по профилю в городе достаточно. Впереди первые экзамены. Волнений выпускникам не избежать. Что делать, если на экзамене школьника охватит тревога или паника? Ему помогут медицинские специалисты. Если появилась паническая атака и методы самоуспокоения не работают, можно попросить покинуть класс. У школьника есть право выйти столько раз, сколько потребуется. Если становится хуже, нужно обратиться к медику. Специалисты будут работать на всех пунктах проведения ЕГЭ. В критической ситуации вызовут скорую. Это, кстати, основание для пересдачи предмета в резервные сроки. Новости культуры. 17 мая президентский фонд культурных инициатив отмечает первую круглую дату – 5 лет поддержки творческих проектов. Офис фонда с августа 2025-го работает и в Коми, в Национальной библиотеке республики. Он стал точкой притяжения для тех, кто хочет осуществить свои масштабные идеи. Накануне специалист офиса Наталья Филимонова встречала нового заявителя. Екатерина Бескупская хочет организовать фестиваль бардов. На индивидуальной консультации здесь ей помогут воплотить задумку.
3: Чем мы занимаемся? Проектные мастерские, на которых мы рассказываем о тонкостях написания гранта, начиная от оформления заявки, то есть от идеи, от поиска проблемы, заканчивая помощью в оформлении бюджета и в презентации проекта. Сами мы заявки не пишем, мы только помогаем их писать, помогаем найти проблему, выделить ее, чтобы потом в дальнейшем можно было оформить это все в красивую заявку, которая решит эту самую проблему, потому что в первую очередь президентский фонд культурных инициатив дает деньги, гранты на то, чтобы решались какие-то социокультурные проблемы в нашем регионе.
1: За 5 лет проведено уже 16 конкурсов, где было подано 880 заявок, но только 93 проекта стали победителями. Не за горами новый отбор. Проекты участников должны соответствовать 9 темам. Великое русское слово, история страны, культурный код, место силы, многонациональный народ, молодые лидеры, мы вместе, нация созидателей и я горжусь. Заявки принимаются до 30 июня. В Национальном музее «Неделя» богата на культурные события. С 14 мая открывает свои двери выставка «Евгений Борисевич. Графика и афорт». 15 мая – открытие выставки работ победителей и лауреатов 18-го республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей». С 16 мая в Литературном музее имени Куратова начнет работу выставка «Устная народная». Ну а в субботу, 16 мая, с 17 до 22 часов вас ждут на ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». По прогнозам синоптиков сегодняшнего дня, в Усть-Куломском районе установится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Жители муниципалитета призывают не жечь мусор и сухую траву, воздержаться от посещения лесов, в том числе и на личном транспорте. В случае обнаружения возгорания немедленно сообщить о нем в экстренные службы. А в Воркуте начался сезон белых ночей. Сейчас в городе за полярным кругом ночь приходит в виде сумерек. В северных широтах летом траектория солнца пологая, но она ненадолго погружается за горизонт по касательной, после чего начинает подниматься обратно. Такие условия складываются вокруг дня летнего солнцестояния. 29 мая в Воркуте начнется полярный день, и продлится он до 15 июля. К слову, в Сыктывкаре белые ночи начнутся в конце мая. Вы слушали новости.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. На крайнем юге небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-20 градусов тепла, в Интинском районе 10-15, в Аркутинском районе плюс 2-7 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-восточный 2, порывами 4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов тепла, а атмосферное давление будет слабо падать.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Доброго усім дня.
4: І сенсес.
5: Шум брата до вічки вік скунсується.
6: Порокічі йолташ влак.
7: Гомгара.
8: Відія Оланед.
9: Здравствуйте. В ефірі передача «Голоса дружби». У мікрофона Вікторія Косакова. В год народного единства знакомим радіослушателей з культурой народов, проживающих в Республіці Коми. Они говорят на разных языках, имеют разные обычаи и веру, но, несмотря на различия, все мы – дружная семья одной великой страны. Сегодня у нас в гостях председатель Чувашской национально-культурной автономии Нарспи в Сыктывкаре Татьяна Фрайганг.
10: Татьяна Валентиновна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Прежде чем мы начнем погружение в чувашскую культуру, для начала спрошу, а что лично вас связывает с Чувашей?
11: Мои родители, оба из Чувашии, приехали сюда. Все родственники живут в Чувашии. Половину я даже их не знаю, потому что мы приезжали туда не так часто. Самых близких я знаю. Вот недавно мне позвонила родственница, я о ней слышала, и она собирает родовое дерево. И мне стало так интересно, она сказала, что у нас они еще родственников нашли, чему я была очень рада. А по поводу того, что мы далеко жили, они большой информацией не владели, то есть какие-то детали. Поэтому мы с ней переговорили, она обещала мне вот это родовое дерево прислать.
10: А как ваши родители переехали в Коми?
11: Ну, я, наверное, везде это рассказываю. Папа хотел жениться на маме, пошел к ее сестре. Родители жили в деревне, а сестра в городе. Мама вместе с ней помогала, работала и нянчила своих племянников. Сестра послушала и сказала, что разрешения не даем. Мой папа был такой, что вижу цель, не вижу препятствий. Ну, она, конечно, добровольно согласилась, но он ее украл. И вот пока я не родилась, они даже о себе не заявляли. То есть не было связи, и поехали уже со мной, как я говорю, козырной картой. Родители, конечно, ругали, а потом согласились с тем, что уже есть. Фактически это семья.
10: Чуваши пятый по численности этностране. А в Коми сколько проживает сейчас чуваши? И как меняется цифра с годами?
11: Точных данных не знаю. По-моему, 1800. Это 20-й год. Чуваши в Коми появились где-то уже с 30-х годов, когда нужно было развивать промышленность, лесозаготовки и так далее. Люди нужны, все приезжали сюда, в том числе и чуваши. Тогда их было очень много. Со временем люди уезжали, выходили на пенсию, уезжали, климат иногда не подходил. А некоторые остались. Те, кто остались, естественно, ассимилируются с другими народами. Главное, чтобы дети знали свои корни и уважали традицию и культуру того народа, с кем они породнились. То есть родственники, хоть с той, хоть с этой стороны, это их личная история, их род. Я думаю, что у нас страна такая, когда мы не знаем, какую написать национальность, обычно иногда пишут русские, чтобы не обидеть ни ту сторону, ни эту. Поэтому это нормально, это хорошо.
10: Вы говорили, что у вас очень много родственников чувашей, а вы к ним приезжаете или они к вам?
11: Я знаю, что и мои тоже приезжали ради интереса, что это за место такое, чем оно отличается от средней полосы. Интересно было посмотреть, все прям в восторге от леса. Это тайга удивительная, да? Много рек, с водой вообще проблем никаких нет. Везде у нас есть речка, ручеек, озерцо какое-то. И это на самом деле очень большое природное богатство. И кроме этого богатства у нас еще и, как говорится, и минералов, и всякого добра навалом. И очень интересно смотреть на культуру коми народа. Особенный говор на русском языке окающий. Как наши говорят, коми не говорят, в коми поют. Сильно было впечатление от республики Коми у всех. Никто не оставался равнодушным.
10: Коми все же не часто можно услышать чувашскую речь, но мне приходилось, когда путешествовала по России. И я подметила музыкальность языка, его интересное звучание, которое трудно перепутать с другими. Чтобы наши радиослушатели оценили эту палитру звуков, предлагаю прочитать отрывок из вашего любимого стихотворения или песни. Вам слово.
11: Мы очень много поем. Вообще чувашу называют 100 тысяч песен, 100 тысяч вышивок. Поэтому народ поющий. И я сейчас прочитаю текст песни, который мне тоже очень нравится. «Юман ларать кашлаза, юры хытан шавлаза, сасы атте сасы пек, аспарза верентне пек, пурнащ ураби шавранать». Пурнащ ураби таганать, пурнащ ханана кайнимар, сывлах щаварза ильмилар. Дуб стоит, качается, шумит, в шелесте листьев я слышу голос отца. Он учит меня уму-разуму, колесо жизни крутится, колесо жизни спотыкается. Жизнь прожить, не в гости сходить, остановись, не спеши, отдышись.
10: Как вы считаете, в чем уникальность чувашского языка?
11: Чувашский язык — единственный живой язык из исчезнувшей булгарской группы. Чуваши — уникальный народ, который смог сквозь века пронести свою аутентичность. Делится на три диалекта. Верховой — верьял, средний — смешанный и низовой — анатри. Если сравнивать с тюркским языком, у них там замена фоним идет. В тюркском «з» «ш», а в чувашском есть тюркские слова. Там замена на «р» и «л».
10: Вы так хорошо говорите на чувашском языке. Родители вас научили? Получается, вы же не жили постоянно в Чувашии?
11: Я хорошо пою на этом языке.
10: Но при этом понимаете.
11: А мне переводят. Да, базовые есть, но вот там так интересно, даже когда мы сейчас песни разучиваем, есть слова, которые приехали сюда молодыми, а там уже что-то новое. И они, значит, что значит, спорят. То есть они близко по смыслу, но уточнения особенно они там требуют. Но интересно их послушать. И он такой мягкий, как ручей. Бежит с буквой «Р», там «Л» прям встречается.
10: Как будто песня течет.
11: Как река, да.
10: У чувашского народа не только уникальный язык, но и богатая национальная кухня. На прошедшем в Сыктывкаре фестивале «Наш общий дом» жители Коми смогли в этом убедиться, попробовав чувашские сытные, вкусные и ароматные пироги. Один из них, я знаю, называется «Хуплу». Вы, я думаю, не раз его готовили. В чем секрет такой аппетитности?
11: В этот пирог закладывается сырой картофель, мелко нарубленный, сырой лук и мясо, тоже сырое, мелкими кусочками. Конечно, можно схитрить все это полуваренное положить, да? Но там дело в том, что мясо отдает свой сок. А у меня мама еще добавляла немножко пшена, чтобы вот эту лишнюю влагу пшено забрало. Опять же, у каждой семьи есть дополнительные нюансы. И я очень переживаю, что у меня не получится, поэтому я даже не пытаюсь. А у бабушек ем очень вкусно. Там именно вот эти все составляющие друг друга обогащают. Еще этот хуплу ставят на стол. Хозяин семьи, как обычно, и у русских тоже это есть традиция, хлеб, когда режут, перекрещивают ножом. Потом снимают вот эту сверху крышечку, открывается он пирог, это раньше так ели. Каждому раздается кусочек и черпают оттуда. Сейчас все режут, я прям вижу, что это очень неудобно, это все со всех сторон сыпется. Там правильно ели. Сначала поели, потом эту корочку, где уже все там зацепились, все составляющие. Можно уже есть, не сыпется. Еще очень интересное блюдо называется шартан. Это мясо разного вида, их тоже там добавляют составляющие. Я даже не пытаюсь, потому что это очень тоже такое сложное блюдо для меня. Там и говядина, и свинина, и баранина. И вот это мясо, оно в свином или в говяжьем пузыре плотненько завязывается, протыкается, чтобы лишняя влага уходила, и запекается. Ну вот я смотрела в интернете, допустим, они пишут 6 часов. На самом деле в деревне 6 часов не пекут. Они пекут, вот когда основные блюда готовят, там осталось, значит, запекли. Экономия. С другой стороны, усыхает там. На следующий день, несколько дней. И вот этот шартан давали, когда провожали в армию солдаты, да, ребят своих провожали, и давали этот шартан как бы в дорогу и насовсем. Получается, этот шартан можно было хранить несколько лет даже. Парень в армии, когда он скучал по родине, он кусочек шартана отрежет, дом вспоминает и поест. И дальше хранит. Или когда еды нету, полевые условия, понятное дело. То есть вот такая даже традиция и память, и НЗ.
10: Много интересного о человеке можно узнать по его одеянию. На вас сейчас надета национальная одежда. Очень яркий и красивый костюм, много монеток, бисера, очень красиво украшен, много белого, красного. Наши подписчики ВКонтакте смогут увидеть его в нашей группе, где мы выкладываем фото с каждого интервью. А в чем особенность такой вышивки? Когда готовилась к беседе, узнала, что многие источники называют чувашский узор шифром-посланием. Так что же в нем зашифровано?
11: Я уже рассказывала легенду, но я еще раз расскажу. Легенда о трех солнцах. Когда-то над землей было три солнца. И люди хорошо жили, но решили, что это три солнца, наверное, это много, и заставили одного охотника удалить это солнце с помощью стрелы, погасить его. Когда он выстрелил в первый раз, первое солнце погасло. Второй раз второе солнце стало бледным, а третье солнце улетело подальше от земли. И наступила зима. Первый раз. Люди запечалились, пошли к старикам, которых они до этого не слушали. Что делать? А у чувашей символ солнца — это восьмиконечная звезда. Тогда старики сказали, что мы докричаться до солнца уже не можем попросить прощения, но хотя бы мы можем рисовать везде эти звезды на одежде, на заборе, на предметах. И тогда солнце увидит и простит нас. Так и получилось. Но солнце ежегодно от нас все равно отходит, на всякий случай. А у чувашей остались эти звезды восьмиконечные. Это символ солнца. У чувашей очень большая символика в элементах орнамента. Их, наверное, 42, если не больше. На берегу Чебоксар есть огромный камень, на котором все эти элементы высечены. И есть версия, что часть этих элементов являлась символом написания письменности. Есть такой элемент ладья. Это у нас судьба. Есть на флаге Чувашской Республики тоже составлены из элементов вот этот флаг. Первый элемент — это внизу полоса, это земля, на которой пашут, выращивают хлеб. Второй элемент — это родовое дерево. Оно очень интересно, и там, если хорошо рассмотреть, даже как будто сердечки есть. И три звезды, как раз по вот этой легенде, чтобы три звезды всегда светили нам. Они обозначают наше прошлое, наше настоящее, наше будущее. Есть, конечно, элементы, допустим, как гусь, это трудолюбие, или лебедь, можно даже сказать. Вот Шурагаш — это эмблема Чебоксар, там лебеди летят. Это тоже вот характерно, опять же, говорит о трудолюбии чувашского народа. Трудолюбие, скромность — это вот самое ценное качество. Элементов очень много. Вот если развернуть орнамент в полосе, получается прямо предложение. И когда на платьях раньше вышивали, там очень четко читался статус женщины, потому что платье можно еще довышивать, допустим, замужем, дети и так далее.
10: А как можно было отличить замужнюю от незамужнюю?
11: Тут у нас головной убор играет большую роль. И нагрудное украшение. Девочки все-таки они еще как бы маленькие, у них в большей степени носили нагрудное украшение, которое называется тиветь. Оно вешалось через левое плечо, украшенное монетками, закрывало сердце. И еще у них шапочка была, тухья. Она, образно сказать, напоминает крышу церкви. И вот эта чаша, то, что прикладывается к голове, до 14 лет носили. Это работало на то, чтобы собирать женскую энергию, энергию земли. А вот эта вот макушечка, это говорило о ее целостности и то, что она находится под покровительством высших сил, то есть космическая энергия. А когда девушка становилась замужней женщиной, шапочка уже открытая. И получается, что женщина стала сильной, набрала женскую энергию, и она со всеми энергиями работает самостоятельно.
10: Глубокий смысл заложен, оказывается, в этом.
11: Как у нас мальчик, мы ходили в детский сад, рассказывали о костюме. Он говорит, девочкам предложили померить, значит, головные уборы. Он первый бежал и кричал, дайте мне померить эти доспехи. И он был недалек от истины, потому что физическая защита — это серебряные монеты, закрывают все жизненно важные органы, сердце и внутренние органы, голова. И позвоночник, этот хвостик на шапочке сзади, тоже монет.
10: Но при этом выглядит красиво. Вот у вас на костюме я вижу серебряные монетки, красиво переливаются, плюс еще бисер и орнамент. Все это выглядит очень красиво.
11: И вы знаете, даже в разных районах немножко разные варианты. Кстати, вот марийцы точно отличают нас. У них передничек округлый. У наших может быть еще вот как хомут, допустим, такой. Или вот две полосы и с перемычками. Полосы соединяются. Да много вариантов. И у мордвы ведь тоже монетки есть. У них другой вариант. Поменьше, по-моему. А у нас же до 16 килограммов доходило. Вот самые богатые — это 16 килограммов. У меня девочка одна, студентка, говорит, а это же не серебряные монеты. Я говорю, конечно, откуда мы сейчас возьмем? Во-первых, говорю, была революция, коллективизация. И вот прятали, конечно, у кого нашли, тех послали. Потом гражданская война, еще и так далее. Вторая большая волна — это 90-е годы. Помните, нам всем зарплаты не давали? Ну, кто-то хорошо жил, а кто-то очень плохо. Приезжали московские бизнесмены, они очень хорошо информированы. Шли по деревням, и бабульки продавали, чтобы детей поднять, чтобы накормить. Остались у нас эти украшения натуральные в музеях у некоторых бабуля, которые вообще молчат. У нас у одной здесь в городе есть. Как-то мы шли на 9 мая на параде. Ты прошел спецназ. Ребята везде были, все видели. Некоторые, может, увлекались. Люди в городе вообще мимо проходили, они не в курсе, да? А они, значит, проходят, один подходит, говорит, а не боитесь без охраны? У нас люди хорошие на самом деле. Поэтому костюм — это особенный. У мужчин все вышито. И даже когда идет свадьба, невеста вышивает ему платок, и этот платок всю свадьбу висит на плечах.
10: Как подарок.
11: Да, это моя, я ее. Это очень красиво. Бабульки всегда приходили на смотрины, это все вывешивалось. И они прям мало того, что смотрели, какой орнамент, как вышли, с обратной стороны, какая нитка. То есть полная характеристика девушки-невесты.
10: Предлагаю поговорить еще об одной важной составляющей любого народа – национальных праздниках. Если говорить о чувашской культуре, какие главные праздники вы можете назвать? И, кстати, когда готовилась к беседе, узнала, что у чувашей есть праздник, напоминающий татарский сабантуй, он называется Агатуй. А его приходилось отмечать?
11: Конечно, даже здесь. Традиция отмечать Агатуй – это как раз праздник перед полевыми работами. У нас немножко другое время, да? У нас поздно сезон приходит. А там с середины мая и июнь выбирали. А раньше это был исключительно религиозно-магический характер этого праздника. Коллективные моления. А с крещением превратился в праздник. Даже администрация, которая уважает традиции, они предлагают идти на поляну. За деревней поляна. Обычно на этой поляне проходит все это действие. Обязательно это пиво, потому что обрядовый это напиток. Пригубить по кругу. То есть вот это единение, да, и обязательно варят шурбия, это мясной такой суп, в основном мясной. Он варится долго, очень вкусный. Мы это тоже делали, когда в 97-98 году людей надо было поддержать. То есть мы собрались в Алёшинских лугах. Сейчас там, конечно, все перерыто, но тогда мы прям возле озера, там березка, и мы вот это все накрывали относительно таких условий, каких у нас были на тот момент. И варили шурбе, прям большую кастрюлю, чтобы всем хватило. Обязательно пели песни. Правда, мы ехали на природу более в спортивном виде, а с собой брали одежду, выходили и потом и пели. Вот такой вот Агатуй. Допустим, на этом Агатуй еще, конечно, состязание молодых людей на конях, на бревне, наклоном наверх подняться, который прям шатается. С мешками сено подраться, побиться. Там много интересного. Если наши, допустим, игры и традиции перекликаются, это говорит о том, что мы хорошие соседи, родственники даже, то есть породнились много людей нашего народа, да, и это очень хорошо. Есть такой у чуваш праздник Семек, поминать усопших, и когда стали православными, он выпал как раз на Троицу. Мы идем, значит, на кладбище, здесь уже, да, и мама, значит, берет блин и яйца, и чай там. И думаю, вот у всех по-разному, у мамы блины, яйца. Я не понимала, она мне не объясняла. Оказывается, так интересно, в этот день топили баню, готовили веники из 7 пород деревьев, 77 трав. Нельзя было шуметь, стучать, чтобы не спугнуть души умерших, которые придут на этот праздник. Пекли блины, варили яйца и поминали. То есть это праздник для умерших. Не плакать, а радоваться, что мы опять встретились на некоторое время.
10: В Сыктывкаре вас знают как председателя Чувашской национально-культурной автономии НАРСПИ. Когда возникла идея создать свое объединение и как сейчас строится работа в автономии?
11: У меня папа с мамой говорили на своем языке при нас. И им было это здорово, нас не учили, потому что можно было говорить все то, что не для детских ушей. И в поселке у нас еще один, по-моему, чуваш был. Он был на другой стороне, и общались мало. И тут мой папа умер. Мама, конечно, заскучала, затосковала. Тут у меня крестные оба чуваши. И Роза Ивановна с Красночитайского района, она тоже меня попросила. Говорит, давайте это, найдем чуваши. Очень хочется поговорить. Это 96-й год, когда всех пытались разъединить, унизить финансово. Поэтому людям надо было держаться. И так они меня уговаривали. А я думаю, а как я найду? Как? Я не понимаю. И, ну, есть у меня такая привычка, в крови заложена, да, что вот с покойниками надо разговаривать. И я говорю, папа, давай соберем, мама скучает, и Роза Ивановна скучает. Давайте, помогайте, если хотите помочь. Я говорю, я не знаю, как делать. И мне стали встречаться люди с таким же желанием и с такими же предложениями. Эти люди стали искать других людей. И думаю, ну, вот уже что-то получается. Мы, значит, сходили к юристу, поговорили в министерство, министерство сходили, как это нам организоваться, они сказали и нашли людей. Это было в кинотеатре «Октябрь» в сентябре месяце. И собрался полный народ зала. Там нужна была какая-то квота, чтобы это собрание могло иметь силу. И не хватило двух людей. И люди сидят, ждут, а ждать вроде уже нечего. Я иду к дверям, туда на выход. Думаю, может, кто-то придет. Я опять к папе обращаюсь. Ему уже, наверное, минут 15 сидели просто так. Я говорю, ну, маме надо, Роза Ивановна надо, давай, папа, давай, помогай. И заходят два человека, представляете, ровно два, сколько нам не хватало. И мы, значит, все решили, постановили, организовали. Моя задача была собрать людей, куда мама бы могла прийти. И тут люди, значит, сидят, они умные, опытные, приблизительно знают, что это такое, и говорят, ну, ты затеяла, ты и вези. Вот и везу я уже не знаю, какой год, 30 уже в октябре будет. Я вижу, что люди друг другу стали помогать, как братья и сестры, и, допустим, у кого-то урожай поболее, они поделились. У кого машина едет, два места свободных, обзванивают, кто решился, поехал, помогли. И вот эти все встречи были для души, для поддержки. Было такое ощущение, что... То есть мы, наверное, такой эгрегор сформировали родовой тут, что мы все братья и сестры. Люди у нас все сильные. В России люди все сильные. Но поделиться своими эмоциями, переживаниями нужно с кем-то. Нужно услышать поддержку. Нужно услышать, что все будет хорошо, мы рядом. Вот это вот какая-то стабильность, островок стабильности. Это было очень здорово. То есть это было культурно-развлекательное, допустим, мероприятие. Да? А потом я поняла, что мы как будто в своей каше варимся. Мы-то все друг про друга знаем. Культуру, значит, вспоминаем. Там бабушек, дедушек. А другие не знают, мы инопланетяне как будто. И я думаю, надо делиться. И, естественно, сотрудничество с другими национальными культурными автономиями, не только мы культурно-познавательные, и еще мы стали видеть культуру другого народа. То есть мы какие-то общие видели, да, а нюансов нет. Это очень интересно. И когда мы друг о друге узнаем, а еще общие мероприятия делаем, это очень здорово нас объединяет, когда общие мероприятия, мы понимаем, что мы один народ, но все очень интересные. Не разные, а интересные. То есть у каждого своя изюминка. В 25-м году, вот я хочу рассказать о последнем проекте, о двух. Я делала проект «Родной орнамент», когда решили по периметру наших дверей оформить орнаментом того или иного народа. В чем суть? Во-первых, это идет воспоминание с детства, потому что бабушки наши вешали это полотно сверху, сбоку, да, помните? Это раз. То есть это родное. Второе — обозначить, увидеть разные орнаменты, интересные. И задача была сделать орнамент из тех элементов, которые не повторяются в других народах. Тоже интересно, тоже был большой поиск. Мы, например, немножко зависли с немцами, они говорят, вот у нас орнамент. Я говорю, так это европейский, он там прям везде. Понятно, что они очень сильно смешиваются. Я уже на баварских штанах, подтяжки, оттуда смотрю, а там прямо такой орнамент, он не для двери совсем. И тоже он больше на европейский общий похож. Я говорю, Лена Утовна, ищи в исторических книгах, как хочешь. И мы нашли такой интересный элемент. Посмотрела я внимательно, мы не поняли, там не было подписи. Я говорю, так это шиповник. Она говорит, да, дикая роза. Очень интересно было с болгарами. Я подходила к Галине Костовой, я говорю, Галь, найди, пожалуйста, болгарский орнамент, который бы ты хотела, но чтобы не повторялся. Она говорит, а как же не повторяться? Потому что у вас и у нас одинаковые. Часть булгар, предки чуваш, пошли на Балканы, там ассимилировались со славянами. Думаю, молодцы. Но мы нашли чуть-чуть расхожие элементы, то есть то, что ассимиляция дала, им оформили. Потом была задача, допустим, вторая у нас сложная, это прилузцы и вятичи. Они в одном месте, и вот эту дверь как? Пополам, это раздельно, значит. Надо вписать вот этот орнамент. У вятич мы взяли вятскую игрушку, тынковскую. Он очень яркий, у коми сдержанный. И как вот их соединить? Соединили красиво. Молодцы. У белорусов тоже красивая снежинка. Это оберег, элемент снежинка. Мы его разбросали большую такую по всему полотну. Очень красиво получилось. И вторая функция, то есть мы вместе работали, вместе оформляли, вместе обсуждали, вместе приходили в свободное от работы время. Естественно, пили чай, обсуждали свое что-то личное, подружились близко. А третье, значит, это то, что, допустим, если кабинет закрыт и работа с детьми идет, мы можем пройти по кабинетам и рассказать прямо по орнаментам о том народе, почему у них такой орнамент, какие элементы, что они обозначают, есть ли обережный смысл или информационный и так далее, и так далее. Вот, а второй хороший проект был, и сейчас везде я вот хожу с этим мероприятием, как Иван-Царевич невесту искал. Я написала 10 картин Иван-Царевич и 9 невест. Я взяла народы Поволжья, я взяла ненецкий, коми и белорусский. Мне спросили, почему белорусский? Я говорю, потому что это наша надежная буферная зона. Я их очень уважаю. Столько лет держат, молодцы. И какая тема? Народный костюм, значение. Девушка это или женщина? Через сказку, через викторину, через стихи даже включаются и так далее, и так далее. Вот «Библионочь» была, мы там прям два потока провели, очень хорошие отзывы. Мне нравится. «Каткирос» тоже приглашал. В Ухте побывали. Поэтому сейчас работа идет, особенно в этот год единения народов России, именно на общую культуру, где мы туда красиво вписываемся.
10: Предлагаю поговорить о важности сохранения мира между народами нашей межнациональной стороны республики. Как вы считаете, что необходимо делать для укрепления межнационального согласия?
11: Во-первых, нужно изучать культуру всех народов, не выделяя какую-то одну, чтобы не было доминанты. То есть мы едины, значит, мы вот все равны. Второе. Если старшее поколение что-то знает, у них есть какие-то знания об этой культуре, бабушек еще помнят, да? У молодежи этого нет. Значит, работа с молодежью обязательно. И, как я говорю, нужна фиолетовая корова. Это идея, которая завернута в необычную обертку. То есть находить нетрадиционные подходы, какие-то креативные, чтобы детям было интересно, самое главное. Я думаю, в нашей республике вопрос какой-то неравности не существует, потому что мы все поднимаем нашу республику, мы все работаем на республику, мы все знаем, что это наш дом.
10: Наша передача уже подходит к концу. Предлагаю обратиться к нашим радиослушателям с добрыми пожеланиями. Вам слово.
11: Я желаю всем слушателям мира, он нам нужен. Мира в доме, в нашей республике, в нашей стране, во всем мире. Любви. Без любви никуда. Здоровья. Будет любовь, будет мир, будет здоровье. Будет здоровье, будет счастье. А главное, уважайте друг друга. Это легко.
10: Татьяна Валентиновна, спасибо вам большое за такой прекрасный душевный разговор. А я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях была председатель Чувашской национальной культурной автономии Нарспи в Сыктывкаре Татьяна Фрайганг. Программа «Голоса дружбы» на этом подошла к концу. В ее подготовке участвовали звукорежиссер Роман Козлов. У микрофона была редактор выпуска Виктория Казакова. Спасибо за внимание.
4: Вести Коми-Гор.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Ростислав Гольштейн рассказал в соцсетях о модернизации коммунальной инфраструктуры республики. В Сыктывкаре сегодня идет строительство нового канализационного коллектора от Краснозатонского до ЛДК. Готовность объекта составляет 15%. Подрядчик проложил 3,5 километра сетей. На участках в водоохранных зонах активная фаза строительства начнется после 15 июня. Завершить работы планируется в 2027 году. Коллектор обеспечит бесперебойный отвод сточных вод, сведет к минимуму риски попадания нечистот в водоемы. А главное, качество коммунальных услуг улучшится для 9 тысяч жителей столицы. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, началась реконструкция сетей в Печоре, а также капитальный ремонт Усинского водовода в Воркуте. Там работы планируют завершить в 2028 году. В столице Коми перекрыт участок улицы Советской от Пушкина до Куратова. На время ремонта до 15 июля изменится схема движения автотранспорта. На улице Ленина будет открыто движение в двух направлениях – от Куратова до Бабушкина. Автомобили смогут двигаться по Стефановской площади. По Советской откроется одностороннее движение от улицы Куратова до Коммунистической. Отметим, что в связи с перекрытием изменится и схема движения пассажирских автобусов. С актуальными маршрутами можно ознакомиться на сайте мэрии. На другие темы. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Коми обнаружили останки 12 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники поискового отряда «Хранители» работали в местах боев в Новгородской области, где с августа 1941 года по январь 1944 года проходили ожесточенные бои с целью прорыва блокады Ленинграда со стороны Новгорода. Всего в период весенней вахты памяти работали более 670 поисковиков из 45 отрядов. 7 мая на военном мемориале в городе Старая Русса состоялось торжественное захоронение обнаруженных останков 280 бойцов, имена 11 из которых были установлены. В небе Коми появятся беспилотные эко-контролеры. С их помощью планируется провести тотальную инвентаризацию источников выброса в атмосферный воздух от предприятий. Беспилотные летательные аппараты запустят над Сыктывкаром, Ухтой, Усинском и Сосногорским районом, где сосредоточено основное количество промышленных организаций. Дроны будут фиксировать выбросы прямо из труб заводов, чтобы у владельцев не было шансов скрыть реальные объемы загрязнения воздуха. Еще одним инструментом эко-контроля станет приложение «Мобильный инспектор». Санаторную школу-интернат номер 4 в поселке Шудаяк под Ухтой планируют закрыть после окончания учебного года. Инициативная группа коллектива всеми силами пытается сохранить образовательное учреждение. Ему уже 47, и за это время здесь побывали дети со всей республики Коми. С малыми и затухающими формами туберкулеза, а также из группы риска, нуждающиеся в длительном лечении. Причиной закрытия в Миноборнауки Коми называют сокращение числа учеников. Сегодня обучаются всего 12 человек, хотя здание рассчитано на 120. Кроме того, согласно статистике, заболеваемость туберкулезом среди детей в Коми за последние 8 лет снизилась вдвое. Один из рациональных вариантов в судьбе заведения предложила бывшая ученица и педагог этой школы Мария Иванова.
12: Если сейчас та тема, которую она ведет, это тубуклон, не актуальна стала для нашей республики, то мы можем ее реорганизовать. Мы можем ее оставить и добавить туда ребят, которым она также будет продолжать работать. Найти актуальные, важные темы, которые она сможет закрыть своей системой работы уникальной.
7: Пока же решение по санаторной школе в Шудаяге неизменно. До конца учебного года она доработает. После детей переведут в образовательные организации по месту жительства родителей. А сотрудникам предложат работу в других учреждениях Ухты. Вакансий по профилю в городе достаточно. Впереди первые экзамены. Волнений выпускникам не избежать. Что делать, если на экзамене школьника охватит тревога или паника? Ему помогут медицинские специалисты. Если появилась паническая атака и методы самоуспокоения не работают, можно попросить покинуть класс. У школьника есть право выйти столько раз, сколько потребуется. Если становится хуже, нужно обратиться к медику. Специалисты будут работать на всех пунктах проведения ЕГЭ. В критической ситуации вызовут скорую. Это, кстати, основание для пересдачи предмета в резервные сроки. Новости культуры. 17 мая президентский фонд культурных инициатив отмечает первую круглую дату – 5 лет поддержки творческих проектов. Офис фонда с августа 2025-го работает и в Коми, в Национальной библиотеке республики. Он стал точкой притяжения для тех, кто хочет осуществить свои масштабные идеи. Накануне специалист офиса Наталья Филимонова встречала нового заявителя. Екатерина Бескупская хочет организовать фестиваль бардов. На индивидуальной консультации здесь ей помогут воплотить задумку.
13: Чем мы занимаемся? Проектные мастерские, на которых мы рассказываем о тонкостях написания гранта, начиная от оформления заявки, то есть от идеи, от поиска проблемы, заканчивая помощью в оформлении бюджета и в презентации проекта. Сами мы заявки не пишем, мы только помогаем их писать, помогаем найти проблему, выделить ее, чтобы потом в дальнейшем можно было оформить это все в красивую заявку, которая решит эту самую проблему, потому что в первую очередь президентский фонд культурных инициатив дает деньги, гранты на то, чтобы решались какие-то социокультурные проблемы в нашем регионе.
7: За 5 лет проведено уже 16 конкурсов, где было подано 880 заявок, но только 93 проекта стали победителями. Не за горами новый отбор. Проекты участников должны соответствовать 9 темам. Великое русское слово, история страны, культурный код, место силы, многонациональный народ, молодые лидеры, мы вместе, нация созидателей и я горжусь. Заявки принимаются до 30 июня. В Национальном музее «Неделя» богата на культурные события. С 14 мая открывает свои двери выставка «Евгений Борисевич. Графика и афорт». 15 мая – открытие выставки работ победителей и лауреатов 18-го республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей». С 16 мая в Литературном музее имени Куратова начнет работу выставка «Устная народная». Ну а в субботу, 16 мая, с 17 до 22 часов вас ждут на ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». По прогнозам синоптиков сегодняшнего дня, в Усть-Куломском районе установится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Жители муниципалитета призывают не жечь мусор и сухую траву, воздержаться от посещения лесов, в том числе и на личном транспорте. В случае обнаружения возгорания немедленно сообщить о нем в экстренные службы. А в Воркуте начался сезон белых ночей. Сейчас в городе за полярным кругом ночь приходит в виде сумерек. В северных широтах летом траектория солнца пологая, но она ненадолго погружается за горизонт по касательной, после чего начинает подниматься обратно. Такие условия складываются вокруг дня летнего солнцестояния. 29 мая в Воркуте начнется полярный день, и продлится он до 15 июля. К слову, в Сыктывкаре белые ночи начнутся в конце мая. Вы слушали новости.
14: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
15: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность. На крайнем юге небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-20 градусов тепла, в Интинском районе 10-15, в Аркутинском районе плюс 2-7 градусов выше нуля. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 11 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-восточный 2, порывами 4 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-17 градусов тепла, а атмосферное давление будет слабо падать.

0: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимиру Путину доложили об успешном испытании ракеты «Сармат». ПВО ночью сбили 286 украинских беспилотников. И пожар на востоке Москвы полностью ликвидирован. Все подробности далее. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину, что во вторник был выполнен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, развертывание пусковых установок значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания. До конца года «Сармат» встанет на боевое дежурство. Глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты. По словам Путина, Россия занимает поэтапным развитием своих ядерных сил. На завершающей стадии находится работа над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. Это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Калмыкии, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в поселке Волна Темрюкского района тушат пожар на территории предприятия. Туда упали обломки БПЛА. Пострадал человек, загорелось оборудование. Огонь ликвидируют 96 специалистов и 29 единиц техники. Фрагменты беспилотника упали также рядом с частным домовладением. Дом поврежден. Помимо этого, силы ПВО и РЭП отразили атаку украинских дронов на подлете к Ярославлю. Большинство было уничтожено, но обломки сбитого беспилотника попали в промышленный объект. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев. По его информации, никто не пострадал. Конфликт вокруг Украины очень близок к завершению. Такую оценку дал Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед вылетом в Китай. Американский лидер подчеркнул, что ситуация движется к финальной стадии урегулирования. Кроме того, он не исключил, что в случае окончания украинского конфликта он посетит Россию уже в этом году.
3: Вместе с тем. У вас есть действующее приглашение в Россию. Думаете, это может произойти в этом году?
4: Возможно. Я имею в виду, я сделаю все, что необходимо. Я урегулировал 8 войн. И с этой войной, верите или нет, мы приближаемся. И мы думаем, что в итоге достигнем соглашения между Россией и Украиной.
2: Вместе с тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что визита Дональда Трампа в Россию сейчас на повестке дня нет. Так он ответил на вопрос, ведет ли Кремль проработку поездки американского президента в нашу страну. Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака может повлиять на объемы военной помощи Киеву. Об этом известием сообщили в российском МИДе. Напомню, накануне стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Ермака в причастности к легализации 460 миллионов гривен, то есть около 10,5 миллионов долларов, направленных на строительство элитного жилья под Киевом. Как считают эксперты, несмотря на широкий резонанс в западной прессе, большинство стран Евросоюза смогут проигнорировать масштабы коррупции. коррупции и продолжит поддержку Украины. Однако при этом отдельные государства, в частности Болгария и Чехия, могут пересмотреть или сократить объемы помощи Украине. Крупный пожар в Москве. Тушили ангар в районе Измайловского Кремля. В здании располагались музей и площадка для игр. На место был направлен пожарный поезд. Открытое горение уже ликвидировано. В здании рухнула крыша. Подробнее расскажет корреспондент информационной службы «Вести» Евгения Ишханян.

0: стройки. Часть кровли уже обвалилась.
1: Просто баланса того между...
2: Да, не уйдем. И, конечно, вводя новые специальности, нужно будет пересматривать так или иначе номенклатуру и количество специальностей и рабочих мест в этих специальностях в целом, но и разъяснять не только населению, но и прежде всего самим медицинским работникам, чем различаются их функции в зависимости от наименований. Потому что, по большому счету, на самом деле эта путаница неизбежно возникнет, вы совершенно правы.
3: А знаете, какой у меня еще вопрос возник, когда я читала вот перечень новых специальностей? Почему нутрициологов решили включить именно в медицинскую систему? Это некая попытка вывести сферу питания из серой зоны? Как вы считаете?
2: Да, совершенно верно. Это именно так, как вы говорите, на сегодняшний день. Ну, я думаю, что каждый из нас сталкивался и в социальных сетях, и в интернете, и где бы то ни было еще, с услугами так называемых доморощенных нутрициологов. Неважно, каким образованием, люди, которые прошли какие-то курсы, а может быть и вовсе никаких не прошли, называют себя нутрициологами, специалистами по здоровому питанию, и в ответ как раз на потребности людей, да, они получают популярность и заказы, и на самом деле...
4: То есть нутрициологи теперь получают легализованное признание, расценки на их услуги будут выше. А, кстати говоря, у нас ведь вопросы к самой сущности этой специальности-то ведь.
2: Ну, как здесь, понимаете, здесь вопрос именно в том, что нутрициолог должен иметь медицинское образование. Вот это пункт...
4: Внятное, а не просто корочки, повешенные в своем блоге.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Классическое 6-летнее медицинское образование плюс ординатура.
3: Это долго, а деньги нужны сейчас, и подписчики нужны сейчас. Виталина, знаете, какой вопрос в связи с этим? А как, на ваш взгляд, будет, должно вообще контролироваться качество работы тех же самых нутрициологов и специалистов по долголетию, учитывая огромное количество псевдонаучных практик на этом рынке? И, простите меня за мое невежество, в чем отличие специалиста по долголетию от геронтолога? Это как дополнительный вопрос.
2: Вот, да, давайте начнем с того, как это мы будем оценивать качество. Прежде всего, здесь должна будет идти речь о клинических протоколах, или как в России мы их называем, клинические рекомендации. То есть конкретные, четкие протоколы обследования, лечения, ведения пациентов. То есть если, вернее, не если, а когда у нас будет прозрачная, понятная картина по каждой специальности, по каждой нозологии, по каждому заболеванию, тогда будет четко понятно, что мы делаем, для какой цели и с каким ожидаемым результатом. Это мой ответ на ваш первый вопрос. А второй ответ, наверное, вы действительно правы в том, что некая путаница и неразбериха в названиях так или иначе будет, потому что, по большому счету, я тоже не вижу пока особой разницы между геронтологом и специалистом по активному долголетию. Но, по всей видимости, здесь смысл основной кроется в том, что мы говорим о превентивных процессах. Да? То есть все, что сейчас касается активного долголетия, это превенция, профилактика, то есть продление качественного, качества жизни. Да,
4: еще вы были на это возможности у наших слушателей, да, например, были возможности и физические, и функциональные, и финансовые.
2: Конечно. Потому конечно. Что то есть, опять же, мы
4: проект
2: болезнь,
4: «Московское долголетие», он флагман, да, но в регионах совсем по-другому все. Все куда скромнее.
2: Совершенно верно.
3: Скажите, пожалуйста, есть ли сегодня в нашей стране достаточное количество специалистов и образовательных программ для подготовки таких кадров? Опять же, если мы говорим про крупные города, то сама система здравоохранения, она точена и более-менее налажена. Часто говоря о проблеме кадров, о медицине, нам из регионов присылают сообщения о невозможности записаться, ну, элементарно к терапевту, к кардиологу, к важным базовым, да, специалистам. А мы тут говорим о каких-то таких новых кадрах.

0: Вы совершенно правы. Кадровая проблема от нас никуда не денется. И неважно, будем мы вводить новые специальности или не будем мы их вводить, но в любом случае это два процесса, которые должны идти параллельно. И здесь, опять же, вопрос в том, под какие задачи мы будем готовить новых специалистов. То есть это перспективная задача. Сегодня, да, кадровый дефицит есть, но, опять же, мы завтра будем готовить такое же количество терапевтов, или мы все-таки подготовим чуть меньше терапевтов и дополнительно врачей по активному долголетию, реабилитологов и так далее. Именно в этом сейчас и заключается ключевой вопрос.
1: Ну, никак нельзя пройти мимо очередной новости от Минздрава. Теперь бумажную нагрузку на медиков будут сокращать вновь за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Они ее называют документационная нагрузка. Интересно, они с первого раза выговаривают это или нет? Ну да ладно. А как меняет искусственный интеллект будни врача? Правда ли, что теперь становится легче, проще? И как это работает на примерах?
0: Вы знаете, вы в этот момент задали вопрос точно по адресу, потому что я являюсь апологетом искусственного интеллекта в медицине. Я считаю, что это действительно снимет многие проблемы. И я, как специалист по медицинскому образованию, говорю о том, что это поможет и в образовании врачей тоже. Искусственный интеллект, во-первых, быстрее расшифровывает, чем врач, это раз. Да? Сейчас уже есть технология расшифровки голосовой речи в текст. Это точно быстрее и удобнее. Искусственный интеллект быстрее ищет информацию необходимую. Да? То есть если мы говорим про электронные медицинские карты, то сделать какую-то выжимку или найти нужную врачу информацию точно искусственный интеллект может гораздо быстрее. И что очень важно, почему я говорю про медицинское образование, образование врачей, искусственный интеллект может давать подсказки врачу во время приема, на что обратить внимание по собранным симптомам. Вот это, на мой взгляд, конечно, мы никуда не деваемся от ответственности врача за принятие решения, вот это должно быть табу, и, конечно, никакой искусственный интеллект не должен никогда принимать за врача решение.
1: Тут мы с вами на 100% согласны.
2: Как пациенты.
1: Конечно.
0: Что? Как пациенты?
2: С вами полностью согласны.
1: Абсолютно.
0: Да-да-да. Но, тем не менее, давать вот эти наводки и подсказки, имея, скажем так, все данные всемирной паутины, это очень важно, нужно и полезно. Врач может просто в какой-то момент забыть что-то проверить или назначить, а искусственный интеллект ему это подскажет. И это своего рода тоже такое включенное обучение врача, что я считаю крайне полезным.
2: Немного разгрузить специалистов, конечно, нужно, потому что большая часть приема сейчас это исключительно заполнение формы обращения, да, а не контакт с пациентом. Скажите, пожалуйста, а технически сегодня поликлиники, ФАПы готовы к такому серьезному внедрению искусственного интеллекта в работу?
0: Ну, опять же, мы здесь можем говорить про отдельные регионы и уверенно отвечать на этот вопрос «да». Да, и здесь, конечно, речь идет и о финансировании прежде всего. Но, насколько мне известно, практически все регионы настроены на то, чтобы автоматизировать и цифровизовать медицинскую помощь в ближайшие годы. Но Москва, конечно, здесь впереди планеты всей, нечего говорить.
2: Спасибо большое за разговор. Директор Высшей медицинской школы, председатель комитета по образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталий Левашов была с нами на связи. После паузы прямой эфир программы продолжается.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Олы, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Устын.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Усиганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
9: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
8: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
9: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
8: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
9: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь. Последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни. Слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин. А результат просто космос. И вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
8: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
9: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
8: Но вот как это работает?
9: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
9: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
8: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
9: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
8: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
9: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
8: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
9: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
8: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
9: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
8: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатный. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
10: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
11: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия испытала самый мощный ракетный комплекс в мире. В Кремле оценили возможность визита Дональда Трампа в Россию. И названа причина пожара в строении на Вернисажской улице на востоке Москвы. Все подробности далее. Работы над созданием новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начались в 2011 году, а впервые о ракете публично объявили в 2018. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с военными. На нем командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытательном пуске ракеты. По его словам, он прошел успешно, поставленные задачи были полностью выполнены. Глава государства поздравил военных и разработчиков «Сармата», назвав его самым мощным ракетным комплексом в мире.
2: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодолеть всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом.
1: Как заявили в Кремле, Россия направила необходимые уведомления США и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат». Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Калмыкии, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле обломки сбитого БПЛА попали на промышленность. Объект. Пострадавших нет. Ранее в оперштабе Кубани заявили, что в поселке Волна Темрюкского района тушат пожар на территории предприятия. Туда упали обломки БПЛА. Пострадал человек, загорелось оборудование. Фрагменты беспилотника упали также рядом с частным домовладением. Дом поврежден. Расчет новейшей самоходной артиллерийской установки «Мальва» группировки войск «Запад» уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Обнаружив и получив координаты замаскированной цели, артиллеристы оперативно развернули комплекс, а затем точным огнем поразили противника, укрывавшегося в глубине леса. Для этого применялись осколочно-фугасные снаряды. После успешного выполнения задачи расчет «Мальва» оперативно сменил позицию, уходя от ответного огня. Кроме того, в районе огневой позиции был замечен вражеский дрон-разведчик. Благодаря слаженной работе расчетов ПВО беспилотник противника удалось подавить. Визита Дональда Трампа в Россию сейчас на повестке дня нет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, ведет ли Кремль проработку поездки американского лидера в нашу страну. Ранее Трамп допустил, что посетит Россию в текущем году в рамках урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай. Глава американской администрации также пообещал сделать все, что необходимо для прекращения конфликта на Украине. По мнению Трампа, оно все ближе. При этом добавил, что уже добился урегулирования 8 конфликтов. Запад нечистоплотными методами принуждает разные страны не покупать российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India. Можно по-разному называть эти методы – колониальными или неоколониальными, но это методы эксплуатации, подчеркнул он. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, суть этих методов – заставить всех покупать не дешевую нефть у России, а дорогие нефть и сжиженный природный газ в Соединенных Штатах. Таким образом, они стремятся править миром через контроль мировой энергетики, уверен руководитель МИДа. Короткое замыкание стало причиной пожара в строении на Вернисажной улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Ранее в столичном главке МЧС заявили, что пожар ликвидировали на площади 3000 квадратных метров.

0: среднесуточный показатель превысит 15...
1: Вспомнил. Хорошо, что у нас этого нет. Конференция у нас в эфире, да, Валь? И вот смотрите, все это, конечно, тяжким бременем ложится на психику человека, который и не работает на 100% эффективно, как он полагает, мог бы, и дома тоже не выкладывается.
2: Ну, на самом деле, не соглашусь, что гибридный график действительно может как-то ухудшать ситуацию. Я думаю, здесь очень сильно важна история с неким тайм-менеджментом, когда человек сам должен понимать, что с 8 до 9 он там делает важные дела, потом менее важные, потом обед, потом какие-то домашние дела, если он на гибриде, например, или на удаленке, потом остатки дел рабочих. Тут важен момент, связанный с тем, что раньше действительно было меньше гибридного графика, но и раньше, еще лет 10-15 назад, у людей не было такого засилия социальных сетей, такого объема поступающей информации, и поэтому от информации ненужной, которая, правда, перегружает психику, людям было проще отойти, отклониться. Выключил телевизор, выключил радио, простите, комедии, и, собственно, информация перестала поступать, психика отдыхает. Сейчас с этим намного сложнее, и люди, на самом деле, правда, не так просто перестраиваются на эту ситуацию. Плюс, не забывайте, говорим про синдром ФОМА, так называемая ситуация, когда человек кажется, что он упустит какую-то информационную выгоду, если перестанет читать новости, постоянно листать ленту новостей и так далее. То есть это тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому, с одной стороны, людям нужно, правда, критически подходить к состоянию своих рабочих дел и своего личного времени, ну а работодателям помогать им в этом, потому что мы видим, что спрос, на самом деле, на корпоративных психологов, он, правда, растет. И, например, за последний год он больше, чем на 50% вырос. Например, в вакансиях все больше и чаще стали упоминать именно какие-то бонусы, связанные с психологической поддержкой работников. И, кстати, с точки зрения эффективности, люди, наоборот, говорят, что они стали за последний год работать эффективнее и больше. Это как раз-таки к вопросу про переработки и перегрузки. То есть работы меньше не становится, но при этом ресурсы человека, они на самом деле конечны и исчерпаемы. И здесь нужно, конечно же, расставлять приоритеты на работе.
1: Понятно, спасибо. У нас на связи была Мария Бузунова, руководитель внешних коммуникаций в регионах компании HeadHunter. Далее к нам присоединяется психолог Любовь Наумова. Любовь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Задаемся мы вопросом, в том числе, что действительно помогает сотрудникам восстанавливаться и не допускать выгорания. Дополнительные выходные, гибкий график, корпоративные психологи, может быть, какие-то бонусы от компании.
3: Ну, прежде всего, давайте зафиксируем, да, реально тот факт, что выгорание – это уже и не каприз, и не лень. Что Всемирная организация здравоохранения, да, официально внесла профессиональное выгорание в международную классификацию болезней. И в далеком еще 2019 году. Это, конечно, подчеркивает его серьезное влияние на наше и здоровье, и качество жизни. И когда россияне начали массово жаловаться на хроническую усталость и дефицит энергии, этот показатель, конечно, системного кризиса стал сказываться и друг к другу. И цифры действительно шокируют, ведь по данным исследования более 13 миллионов россиян напрямую страдают от профессионального выгорания. А половина населения, там, да, или работающего населения ощутила хотя бы один раз эти симптомы.
1: А больничный брать можно?
3: Ну, больничные братья пока не дают. Вот, но отпуски можно, в отпуске помогают. Но правильно.
4: В отпуске слишком мало дней для восстановления.
3: Вот отпуск тоже, да, дорогие друзья, мы, конечно, путаем же, да, физическое восстановление с психологическим. Ведь если лечь на пляж, это снять просто мышечное. Но если на работе у нас хаос и непонятные задачи, бесконечный стресс, даже 2 недели на прекрасных Мальдивах, это всего лишь они заглушат эти симптомы наши, да, вот, и выгорание это не про то, что сколько часов мы спим, это про потерю смысла, потому что вы просыпаетесь и понимаете, зачем мне нужно ехать, да, что мне там делать, вот это вот и есть, что изо дня в день мы не видим результата, и в психологии выгорание отличается от обычной усталости как раз вот 3 ключевыми признаками. Первое, это вот чувство энергетического истощения, вы встаете разбитыми, хотя бы высыпаете свои 8 часов. Во-вторых, да, это циничное отстранение отношения к работе. Мы перестаем верить в то, что мы делаем, и начинаем что делать? Ненавидеть своих коллег и клиентов. И третье, конечно, это профессиональная неэффективность, чувство, что вы бесполезны.
1: А где меньше стрессов и где...

0: меньше рисков выгореть. Ну, помимо вот, собственно, тех профессий, которые мы обозначили. Достигаторы, да, там дедлайны, таймлайны, конференц-колы, синдром упущенной выгоды, ФОМА, о котором чуть ранее сказала госпожа Базунова. А где не выгореть и там платят нормально, как вы думаете?
1: Ну, смотрите, да, как это, что делать и как не выговорить. Здесь нет какой-то такой универсальной таблетки, но перезагрузка всегда начинается со знания. Первый шаг – это, ну, элементарный аудит. Спросите себя, что в моей работе меня реально убивает. Если это токсичный коллектив, ну, ясно, здесь решение одно. Если отсутствие роста – то решение другое. Второй шаг – смена фокуса. Психологи утверждают, что выгорает тот, кто вкладывается в работу, забывая о восполнении ресурса. Нужно четко сепарировать работу и жизнь, да, как я слышала выше, да, сказали. 40 часов в неделю – это физический предел для трудоспособного, как бы, да, населения, для работы, без вреда для здоровья. Все, что сверху, это вот как раз идет зона риска. Ну и третий шаг – это вот вернуть смысл. Попробуйте найти в своих, как бы, да, рутинных задачах радость от процесса, а не только от зарплаты.
2: И не только от результата, потому что вот нам слушатели пишут о том, что самое страшное, что работать хочешь, стараешься, но не выходит, и советы пока не помогают.
1: Да, такое тоже. И порой бывает, даже смена работы не помогает. Между прочим, некоторые советуют сменить работу, да.
2: А от себя ты не убежишь, себя ты не сменишь.
1: Часто-то это не панацея, ведь если человек сменил сферу деятельности, а не просто, получается, что он просто пересел, как я всегда говорю, с одного офиса в другой офис, тем же с функционалом. Поэтому примерно где-то через год-полтора симптомы вернутся, это 100%. И данные говорят, что оптимальный срок работы в одной компании – это где-то от 3 до 5 лет. За это время человек уже полностью реализует свой потенциал на этой должности.
0: А еще нам слушательница пишет, что выгорают не только взрослые, но даже и дети, пишет нам Зоя. Нервозность, нарушение сна, нежелание что-нибудь делать. А у них-то что за проблема? И как это связано с родителями? Наверное, передается, да?
1: Ну, тут, ну, конечно, родители, понятно, что среда, в которой находится ребенок и где находятся вот эти выгоревшие родители, конечно, влияют на ребенка. Но и ребенок тоже выгорает тем, что вот это вот наш легкий дофамин, да, слайпы в телефоне, он, конечно, приводит к выгоранию. Это 100% однозначно.
2: А молодежь, вот это вот поколение зумеров, им вообще свойственно выгорание, или они все-таки раньше выходят из такой зоны некомфорта?
1: Они быстрее выходят. У меня как раз подросток зумер тот самый. Они быстрее. Они также выгорают. Я когда смотрю, говорю, ну откуда? Откуда может быть столько всего интересного? Нет, они выгорают быстрее и быстрее выходят. Они адаптируются. Потому что наше вот поколение, когда я говорю, кому, например, за 40, вот приходят даже на работу, они больше подвержены выгоранию, потому что это то воспитание, когда вот это вот российское, да, что я должен пахать, я должен работать, я
2: и
1: должен...
2: И терпеть.
1: Да, терпеть, стиснув зубы, взять телефон в 11, ответить, я буду молодец. Вот, мы тяжелее выходим. Молодежь, она быстрее, однозначно.
2: Спасибо за разговор. Психолог Любовь Наумова была с нами на связи. Поговорили о выгорании. Надеемся, что рекомендации, советы, которые были даны экспертами, вам помогут. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. После короткой паузы продолжим прямой эфир программы.
3: Премьера в театре Гоголя. Поздняя любовь по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон-Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» – это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского «Демона». 12+.
4: Сигналы точного времени.
0: Продолжаем.
2: 9:31:10 показывают часы. Московской эфирной студии. Среда, 13 мая. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. И сейчас обсудим проблемы, которые могут возникать. Я вот пытаюсь подобрать в связи с новостью правильные слова, но в голове играет песня «Если б я был султан, я бы имел трех жен».
0: А здесь ведь другое чуточку, но тоже оттенки многомужества на самом деле, да, по-другому и не скажешь. История, она такая разверзлась накануне. Москвичка более 30 лет прожила одновременно в двух браках, читаю въедливо и специально интенционно окрашивая, пытаясь понять и нащупать смысл этой истории. Но она, значит, жила в одном браке, видимо, счастлива, а второй у нее был так, знаете, для имиджа, что ли. Так вот, первый был заключен в 91-м году, второй в 94-м. И сама женщина, о чудо, подала иск с требованием признать один из браков недействительным. Она выяснила, что в органах ЗАГС до сих пор хранится запись о регистрации отношений с тем прежним мужчиной из далеких 90-х, с 91-го. При этом женщина настаивала, что никаких действий по оформлению того брака не совершала, хотя и была знакома с ответчиком. То есть, получается, без ее самой, ее что, выдали замуж?
2: Ну, это интересная такая проблема. Давай будем обсуждать ее с адвокатом, партнер адвокатского бюро, «Падвые партнеры», Валерия Усманова с нами на связи. Валерия, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Проясните, пожалуйста, как вообще такое возможно? Наверняка вы ознакомились подробнее с этой историей.
5: Да, к сожалению, пока полный текст решения суда еще не опубликован, но из пресс-релиза на сайте суда уже можно сделать некоторые выводы. Я думаю, что, скорее всего, это ошибка бумажного архива 90-х годов, которая проявилась после оцифровки и только сейчас. Так как ЗАГС сам не вправе аннулировать запись, то москвичке пришлось обратиться в суд с иском и признать брак 91-го года недействительным на основании 27-й статьи Семейного кодекса Российской Федерации. Скорее всего, она действительно замуж не выходила, и это какая-то ошибка, которую вот пришлось исправлять с помощью решения суда.
0: Слушайте, а часто такое бывает? Но я понимаю, 90-е годы, там многое происходило в нашей стране не вполне законно, к сожалению, да? Но тем не менее, это же суд, это же инстанция важная, ключевая.
5: Но официальной статистики точно нету по таким делам, но, тем не менее, из практики могу сказать, что такие дела рассматриваются достаточно регулярно, можно сказать, десятки, сотни по стране в год. Основные причины – это, конечно же, технические ошибки архивов 90-х годов, какие-то утерянные документы, проблемы их оцифровки, человеческий фактор, ну, иногда и умышленное сокрытие, в том числе, там, например, иностранных граждан. ЗАГС сам, как я уже говорила, не может аннулировать запись, поэтому в таких случаях приходится обращаться в суд и получать решение суда.
2: Когда я вижу такие новости, я ловлю себя на мысли, что это скорее не новость, а какой-то сюжет для сериала, где сценаристы просто решили добавить неожиданный поворот. А теперь у героини внезапно обнаруживается второй официальный брак, заключенный еще в 91-м году. Но в реальности это не драматургия, а бюрократия, которая вдруг догоняет человека спустя десятилетия. И вот эта история, она показывает и, наверное, задает важный вопрос, насколько вообще человек сейчас контролирует собственный юридический статус в системе, где записи могут жить своей отдельной жизнью. А ведь самое любопытное здесь – это временной разрыв. Да? 91-й год – это совсем другая система учета, другие технологии. Насколько сейчас таких ошибок много бюрократических, временных?
5: Ну, вообще, конечно, они существуют, и не только, если мы говорим о браках, и в других вопросах тоже возникают такие сложности. Но, каждым годом, я думаю, что это будет все более и более редкая история, потому что все-таки ошибки исправляются, все оцифровывается, уже все-таки век искусственного интеллекта. Скоро, я думаю, что такое будет редко. К тому же сейчас ЗАГС тоже ведет себя достаточно жестко и в обязательном порядке проверяет наличие предыдущих браков при вступлении супругов в новых брак. И поэтому в будущем такие ошибки будут исключаться.
2: А кто несет ответственность за подобные ошибки в регистрационных данных?
5: Тут зависит от ситуации, точно сказать невозможно. Зависит от того, кто допустил ошибку. Это умышленное сокрытие от самих физических лиц, которые вступали в брак. Либо это ошибка ЗАГСа. Скорее всего, нужно смотреть конкретную ситуацию, тогда точно можно будет дать ответ.
0: Но в этой истории, которую мы с вами обсуждаем, как я понимаю, нет никакой выгоды для того, кто, так скажем, вступил в брак с этой женщиной без того, чтобы она об этом узнала, да, то есть не поставив ее в неведение. Нету никакой выгоды, как мы понимаем, а может быть, мы пока еще ничего не знаем. Но есть и другие браки, называются они фиктивные. Вы наверняка понимаете о признаках таких союзов, знаете больше. А как вообще распознать все эти неправильные, нечестные сделки, так скажем?
5: Тут нужно смотреть также по ситуациям. У меня вот, например, из практики было, что моя доверительница узнала о том, что она состояла в фиктивном браке с другим мужчиной, когда он обратился в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества. И, соответственно, нам пришлось заявлять встречный иск и признавать брак недействительным, доказывать, что они в реальности его не заключали, не было факта совместного проживания, и все имущество, которое он пытался поделить, нажито ей на личные средства, не на совместные с ним. Вот. К счастью, все закончилось благополучно, удалось это доказать. Кроме того, в последующем супруг, который подал такой иск, ну, фиктивный супруг, как мы понимаем, он вообще скончался, и ситуация завершилась. Но бывает, конечно, что приходится очень уходить на долгие судебные тяжбы. И тогда, в случае, если такой иск был бы удовлетворен, у моей доверительницы возникли бы сложности.
2: А какие цели чаще всего стоят за фиктивными браками? Миграционные, имущественные, социальные?
5: Да, есть такой момент, что часто иностранные граждане вступают в брак уже на территории Российской Федерации, не предоставляя там сведения о их семейном положении из иностранного государства с целью получения каких-то имущественных выплат в виде пособий, например. Но ЗАГС сейчас тоже требует справку о семейном положении из иностранного государства, и такие ситуации тоже уменьшаются с каждым годом.
2: А какие последствия для правового статуса возникают, если брак признается фиктивным или недействительным?
5: Ну, то, соответственно, все имущественные выплаты должны быть возвращены.
2: А может ли фиктивный брак повлиять на наследственные права, имущество или кредиты?
5: Да, конечно, но тоже вопрос будет решаться через суд. Безусловно, да. Если брак признан фиктивным, есть решение суда, то это также влияет на все последующие наследственные вопросы или там кредитные обязательства.
0: Ну, я не могу не спросить вас о том, как происходит, как часто и как распознать фиктивные браки с участниками специальной военной операции. Вы же понимаете, есть такие люди, которые намеренно вводят в заблуждение, подделывают документы. Это с чьей помощью? Называется?
5: С чьей помощью? Тут нужно смотреть, здесь могут быть даже признаки уголовной ответственности, в том числе статьи там 159, да, мошенничество. Нужно смотреть по ситуации и уточнять, да, в связи с чем были такие сведения получены, кто подделывал документы, само физическое лицо, либо это даже там сотрудники каких-то органов.
0: Страшные вещи.
2: А насколько сегодня защищена система ЗАГС от подобных ситуаций и возможных злоупотреблений?
5: Ну, на сегодняшний момент, конечно, система, как я уже говорила, стала значительно жестче. ЗАГС в обязательном порядке проверяет документы супругов, которые вступают в брак, требуют предоставления всех необходимых документов о расторжении брака, справку, в том числе, о наличии семейного положения в иностранных государствах. Но иногда все равно возникают ошибки, которые решаются, опять же, только через суд.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо, благодарим за комментарии, за участие в нашем эфире. Адвокат, партнер адвокатского бюро «Падвы» и партнеры Валерия Усманова была у нас в эфире. Мы начали с того, что москвичка случайно обнаружила, что она дважды замужем, удивительные вещи, и сама обратилась в суд с просьбой аннулировать один из браков. Далее мы поговорили о различных рисках, об ответственности органов ЗАГС, о возможных спекуляциях, о фиктивных браках и о фиктивных браках с участниками специальной военной операции.
2: И так им образом резюмировали разговор. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова, у микрофонов 8-925-222-9992. Сейчас заглядываем в исторический календарь.
6: 1941 году, 85 лет назад, в Советском Союзе началось сооружение Большого Чуйского канала в Средней Азии. Газета «Социалистическая земледелие» писала: «Киргизский народ веками мечтал о покорении реки Чу, о превращении Чуйской долины в край садов, виноградников, высокоурожайных полей. Сейчас эта мечта становится действительностью. Недалеко от озера Иссык-Куль в горах Тяньшаня строится мощное ортотакойское водохранилище». Другой газетный материал того дня – «Блестящая победа советских летчиков». Речь шла о том, что полярный летчик «Черевичный» на четырехмоторном самолете СССР Н-169 более 2 месяцев исследовал полярный бассейн, проводя разведку льдов в высоких широтах Арктики. Самолет «Черевичного» успешно совершил 3 посадки на льдины, пролетев при этом в общей сложности более 20 тысяч километров. А проведенные исследования, составленные во время экспедиции карты, имели исключительную практическую ценность для плавания Северным морским путем. Но были в тот день и события, о которых в газетах не писали. Специально вызванный из Берлина в Москву советский посол Деканозов встретился с германским послом в Советском Союзе графом фон Шуленбургом на подмосковной даче немецкого посла Востафьева. Речь шла о никому еще толком неизвестном событии, случившемся 10 мая, рейде X-42, как его назвали англичане, в полете немецкого мессершмитта над территорией Англии, в результате которого самолет был сбит, а находившиеся на его борту пилот и пассажир выпрыгнули с парашютом. Да, речь идет о, пожалуй, самом загадочном и труднообъяснимом эпизоде, предшествовавшем нападению Германии на Советский Союз. В полете в Англию Рудольфа Гесса, второго человека в Германии после Гитлера, заместителя фюрера в нацистской партии, был ли это побег, тщательно спланированная многоходовая провокация или просто акт сумасшествия, Шуленбург дал понять советскому представителю, что он в курсе происшедшего, то есть признал сам факт перелета Гесса в Англию, но какие-либо переговоры по этому поводу вести отказался. Вскоре в Германии будет официально озвучена 3-я из указанных нами версий, самая нелепая. Гесс просто сошел с ума. Его побег и истинные причины его вызвавшей так и останутся одной из неразгаданных тайн Второй мировой войны. С вами был Андрей Светенко.
7: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
8: На правах рекламы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
9: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
10: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
9: То есть так все просто?
10: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
9: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
10: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
9: Да.
10: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
9: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
10: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Глазной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-2533.
9: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
10: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
11: Нет, конечно, помню.
10: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Но это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
11: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
10: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
11: Да, да, да.
10: Вот эта задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
11: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
10: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
11: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
10: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
11: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
10: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
11: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
10: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
11: Да, конечно.
10: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
11: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
10: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Вы тоже?
11: Конечно, да.
10: Вопрос
11: да, да.
10: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
11: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Радио России. История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
12: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
8: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
13: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
8: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россиянин, готовивший теракт против судей в Тамбове, осужден на 22 года. Владимир Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летним юбилеем. И россиянам хантеровирус не угрожает. Все подробности далее. Россиянин, которому украинские спецслужбы поручили совершить теракты против судей в Тамбове, осужден на 22 года. Об этом сообщила ФСБ. По данным ведомства, Алексей Милосердов после начала спецоперации регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы, в том числе сайты националистических организаций. И в 2024 году через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами для совершения террористических актов в отношении членов Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств. Противоправная деятельность злоумышленника была своевременно выявлена и пресечена. При задержании у него были изъяты два взрывных устройства и телефон, на котором сохранилась переписка с украинским куратором, говорится в сообщении. Помимо лишения свободы, фигуранту назначен штраф в размере 1 000 000 рублей. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжелых беспилотников и также 29 БПЛА самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пристен, Подлиман и Дружелюбовка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых боевых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами беспилотных систем, уничтожены более 100 военнослужащих, 21 автомобиль, самоходно-артиллерийская установка «Богдана» и 17 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, скрыты и уничтожены 48 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 станции спутниковой связи «Старлинг» противника.
1: Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» уничтожил скопление пехоты ВСУ с расстояния более 18 километров на Добропольском направлении СВО. Зеленский может столкнуться с серьезными проблемами на пути Украины в Евросоюз из-за коррупционного скандала вокруг бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Об этом пишет Associated Press. По данным издания, дело об отмывании многомиллионных сумм, в котором тот фигурирует, стало одним из самых громких коррупционных скандалов в окружении Зеленского с начала военного конфликта. Расследование крайне неприятно для руководителя киевской администрации, который добивается вступления своей страны в Евросоюз. Союз, говорится в материале. Напомню, украинские следователи считают Ермака участником организованной схемы по отмыванию 460 миллионов гривен, то есть 10,5 миллионов долларов. По версии правоохранителей, деньги проводили через проект строительства элитных домов в Киевской области. Владимир Путин поздравил коллектив ВГТРК с 35-летним юбилеем. Как отметил президент, за прошедшие годы Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания объединила сплоченную команду талантливых журналистов. Она по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. Президент особо отметил, что сегодня в центре внимания компании боевая работа участников спецоперации, восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии. Убежден, что высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионной аудиторией позволят вам и впредь успешно трудиться, достигать поставленных целей, говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. 35 лет назад, 13 мая 1991 года, телезрители впервые увидели выпуск информационной программы «Вести». Этот день стал началом истории ВГТРК. А выпускники подмосковных школ, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов сразу по 2 или более предметам, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Помимо поощрения отличившихся ребят, регион предусмотрел и вознаграждение для их наставников. Педагоги, которые подготовят двух и более выпускников с максимальным результатом, получат по 150 тысяч. Как уточнил парламентарий, в прошлом году сразу 31 школьник из Московской области набрал высший балл по двум или более дисциплинам, причем двое из них стали обладателями 300 баллов, а еще 29 – 200. Сейчас школьники активно готовятся к основному периоду, который стартует 1 июня и продлится до 9 июля. Пожар на Вернисажской улице на востоке Москвы не затронул расположенный рядом Измайловский Кремль и бункер Сталина. Об этом сообщили в оперативных службах. ЧП произошло ночью. Площадь пожара, которую уже удалось потушить, выросла до 3000 квадратных метров. А на площади 2500 квадратов обрушилась крыша. Пострадавших нет. Измайловский Кремль – музейно-развлекательный, стилизованный под русское зодчество комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлова. Бункер Сталина в Измайлове – это уникальный подземный комплекс, построенный в 1930-40-х годах как запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего на случай войны. Хантавирус, вспышка которого возникла на круизном лайнере «Хондиус», не угрожает

0: под принципы игры главного тренера
1: в сфере ЖКХ. Игорь Александрович, приветствую вас.
2: Здравствуйте. Да, многие годы присутствие
3: в кишечнике вовсе не без
4: международных соревнований с флагом и гимном страны. «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера команды. Под его руководством

0: ее сбить. Александр Головин – футболист номер один в сборной России, так считает главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства, он еще и командный игрок, считает Карпин. Ближайший матч сборная России проведет 28 мая в Каире против Египта, для которого игра станет подготовительной перед чемпионатом мира 2026. «Зенит» не выйдет на матч с Ростовом с мыслями о ничейном результате, пообещал полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо. Поэтому настрой только один – взять 3 очка, сказал Ерохин. Перед последним туром «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на 2 очка. Чтобы стать чемпионами, петербуржцам достаточно не проиграть Ростову в гостях. Матч пройдет в воскресенье в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Года. 14 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 5-7 градусов и кратковременные осадки. В Южно-Сахалинске плюс 12-14, переменная облачность. В Магадане плюс 2-4 без осадков. В Хабаровске плюс 24-26. Во Владивостоке плюс 15-17 градусов, ясная погода. В Екатеринбурге плюс 25-27 градусов. В Челябинске плюс 23-25. В Тюмени плюс 18-20 и возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно, дождь, плюс 15-17 градусов. В Москве небольшой дождь, плюс 21-23. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
1: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Слушаем.
5: Друзья, я приветствую вас вновь. Это канал «Слушаем», второй час работы в прямом эфире на Радио России. И еще одна порция интересных тем, на которые мы будем говорить с нашими экспертами. И вас я приглашаю к участию с помощью нашего волшебного номера 8-925-222-99-92. Можете писать сообщения, комментировать все, что вы слышите, все зачитываю. Самое главное, не забывайте подписываться и город свой указывать, тоже не забывайте. Начнем с картошки. Точнее, начнем мы с овощей отечественных, потому что импорт вытесняет нашего производителя, пишут об этом газеты, и мы уже не удивляемся, что к майским праздникам российский борщевой набор сплошь и рядом состоит из импортных поставок, не самых, надо сказать, дешевых, да? Но специалисты это называют сезонным фактором. И говорят часто про особые климатические условия, про зону рискованного земледелия.

0: деле. Про прочие обстоятельства, которые не позволяют, дескать, нам уйти от импортных закупок. Но вот свежая новость. Фермеры из Новгородской и Владимирской областей разослали письма во властные инстанции. У них на складах скопились большие запасы дешевого отечественного картофеля, которые торговые сети игнорируют, предпочитая клубни из Египта, Китая, Пакистана и других стран. Отечественные картофелеводы бьют настоящую тревогу, пишут газеты. Им придется уничтожать свой урожай, если он не найдет сбыта. Сейчас цены на российский картофель на потребительском рынке уже снизились на 30-40% и находятся на уровне рентабельности производства. Однако даже при таких символических ценах аграриям выгоднее продать клубни, чем вывозить их на свалку. В картофельном союзе уже обеспокоены сложившейся ситуацией. Тоже и с реализацией отечественного картофеля у них сейчас тоже много вопросов. С нами на прямой Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В чем причины такого отношения, ну, в том числе сетей торговых, да, к нашим фермерам и нашему урожаю? И что делать с этим?
1: Ну, честно говоря, вопрос немножко преувеличен, потому что мы берем локальный вопрос, локальный регион, локальные перекосы, с которыми сейчас пытаются разобраться федеральные и региональные власти, и ритейл категорически против такого утверждения. И действительно цифры подсказывают, что у нас фактически импорт с начала 26 года сократился на 20% и составляет около 216 тысяч тонн. Это меньше, ну, чуть больше 2% от нашего урожая.
0: То есть давайте сравнение с прошлым годом. Если правильно я понимаю, мы на 20% стали завозить импортной картошки меньше, потому что у нас своей мы стали ее заменять, правильно?
1: Да, конечно. У нас в прошлом году мы в промышленном производстве картофеля составило 8,5 миллионов тонн. И плюс примерно такое количество еще и личное хозяйство сделали. Поэтому у нас картофеля в избытке много. И отдельные перекосы говорят не о продовольственной безопасности, а о продовольственной экономике. Это системный перекос в цепочке полиприлавок. Вот его нужно корректировать. Там развивать долгосрочные контракты, логистику, переработку. Вот об этом можно говорить. Но опять же, это вопрос каких-то локальных вещей, потому что да. Доля отечественных овощей на прилавках федеральных сетей сегодня достигает 90%. То есть свекла это 100%, ее импорт вообще отсутствует. Морковка, репчатый лук, я говорю про борщевой набор, наиболее важный для наших слушателей, тоже поднялась до отметки 90%. А на белокочанной капусте здесь показатель чуть ниже. Но также здесь могу сказать 75%. Чуть сложнее ситуация с чесноком. Мы здесь еще пока зависим от импорта. Там где-то 80-90% товара чеснока закрывается поставками Китая, Ирана, Египта. Yeah. Вот 10-15% наши производители. Но мы активно в этом плане развиваемся. А картофель у нас по прошлому году самообеспеченность составила почти 98%. Показатели продуктовой безопасности 95%. Поэтому здесь у нас все хорошо и все неплохо.
0: Все хорошо и неплохо, а фермерам-то вот из указанных областей все-таки как правильнее поступать-то, если им действительно сети отказывают и говорят, да мы не будем у вас брать ничего, у нас все очень неплохо по продажам и с прекрасной египетской картошкой.
1: Ну, египетской картошки у нас действительно не очень много, она у нас больше для разнообразия и для закрытия окна, когда у нас в это время своя картошка теряет товарный вид и ее не хватает, но в этом году у нас переизбыток картофеля. Что делать нашим фермерам? У них есть очень хорошая ассоциация фермерская, у них есть лоббирующие отраслевые союзы, которые поднимают тему и решают. Насколько я понимаю, что этот вопрос уже решен в этих областях. Я имею в виду про Владимирскую и Новгородскую областей, да? Оттуда приходили тревожные сигналы.
0: Да,
1: поэтому торговые сети получили нагоняй от регуляторов, взяты эти вопросы на контроль. Я так понимаю, что эти вопросы сейчас решаются. Но говорить о том, что у нас засилие импорта картофеля, но совершенно неправильно. Это искажает, очень сильно искажает картину.
0: Хорошо. Я как раз сейчас отправляюсь после эфира в один крупный магазин, как раз за картошечкой. Вот там все мы и проверим на месте. Все обо всем расскажем. А вам большое спасибо. Анатолий Тихонов, директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии, был с нами на прямой связи. Алексей Гвоздев расскажет дальше про мошенников, которые с каждым днем придумывают какие-то новые способы обмана нас с вами, друзья. Рубрика «Вас не обманут». Слушаем, затем про мигрантов беседуем.
2: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Мошенники рассылают дачникам фальшивые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Сообщения о таких штрафах со скидкой начали приходить через мессенджеры, электронную почту и даже выглядят как официальные уведомления с логотипами госструктур. Такие письма могут показаться настоящими, особенно если в них указаны конкретные суммы и ссылки на оплату. Но это все равно подделки, цель которых заставить человека перевести деньги или получить доступ к его личным данным. Росреестр напоминает, что его сотрудники никогда не информируют в СМС или в чатах мессенджеров о штрафах за нарушения на участках и не обращаются с просьбами сообщить свои персональные данные. Настоящий штраф всегда содержит подпись должностного лица и официальную печать территориального органа и приходит через официальные каналы лично, заказным письмом или через подтвержденный личный кабинет на государственных сервисах. Точно так же аферисты пытаются украсть деньги и данные через фальшивые чеки. По данным экспертов, на почту приходит письмо с покупкой и ссылкой для отмены операции. При переходе на фишинговый сайт просят ввести данные банковской карты и трехзначный код с обратной стороны. Ловушка простенькая, но действенная. Не попадитесь. МВД предупреждает, что злоумышленники рассылают собственникам участков сообщения от имени земельного надзора или местных администраций, в которых сообщают о штрафе за борщевик. Потом аферисты либо присылают ссылку на поддельный сайт, похожий на госуслуги, где люди предлагают ввести свои личные данные и оплатить штраф, или предлагают решить вопрос, оплатив сумму по ссылке. В полиции напомнили, что реальные штрафы и постановления можно проверить в личном кабинете на госуслугах или через официальные сервисы. Начался сезон, и мошенники создают десятки поддельных сайтов детских лагерей. Создают сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей. Даже таких крупных и всем известных лагерей, как Артек. Они заманивают людей низкими ценами, скидками и распродажами. И убеждают, что путевок осталось мало. А когда человек переведет деньги, аферист исчезает. Мошеннические схемы продолжают адаптироваться к цифровой среде. Они становятся все более убедительными, используют элементы официального дизайна и играют на срочность, подталкивая человека сделать выбор быстро, не думая. Но проверка источника информации – это ваша защита. Если уведомление вызывает сомнения, лучше потратить несколько минут на проверку через официальный сайт или обратиться в ведомство, чем потерять деньги или доступ к личным данным. Также рекомендуется не переходить по ссылкам из неизвестных сообщений и не вводить персональные данные на сторонних ресурсах. Не оплачивайте штрафы или покупки по сомнительным ссылкам и уведомлениям. Откажитесь от предоплаты и сохраните много денег и нервов. Не дайте мошенникам заработать.
0: Продолжаем, друзья. Тема про миграцию. Госдума на пленарном заседании сегодня должна рассмотреть два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Среди планируемых к рассмотрению в первом чтении проект закона, расширяющий почти вдвое перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения. Также в повестке обсуждения в первом чтении инициативы, в соответствии с которой основанием для отказа иностранному гражданину в выдаче или аннулировании ранее выданных разрешений на временное проживание будет наличие у него судимости, вне зависимости от тяжести совершенного преступления. С нами на прямой связи депутат Госдумы, доктор исторических наук Михаил Матвеев. Михаил Николаевич, мы ожидаем с минуты на минуту, но я продолжу как раз рассказ вот в этом вот ключе, что там в миграционной политике планируется подправить, изменить. И напомню вам номер для ваших сообщений 8 925 222 99 92. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, напомнил, что с 2024 года депутатами Государственной Думы в данной сфере принято 22 федеральных закона, причем 18 из них инициированы самими депутатами. Наведение порядка в сфере миграции, в том числе усиление ответственности для иностранцев за противоправные действия, это укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране, подчеркнул председатель Госдумы, но это был запрос граждан, и мы системно работаем в этом направлении. Вот, что ж, такая вот история. Есть, на самом деле, за последние несколько дней огромное количество новостей на тему миграционной политики, изменений в миграционной политике пришло. В частности, например, Михаил Делягин направил запрос в МВД и Минфин с просьбой оценить идею о выдворении мигрантов за их счет. И МВД готовил эксперимент по организованному набору мигрантов. Тоже тема, которая обсуждалась в том числе и у нас в канале «Слушаем». Закон, который позволит аннулировать вид на жительство и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Вот обо всем об этом хотелось нам поговорить, но сейчас вот приходит информация, что, видимо, заседание идет, и Михаил Матвеев, депутат Госдумы, пока не может ответить на наш звонок. Будем надеяться, что он появится в эфире у нас. Давайте к нейросетям пока перейдем. Тоже важная, интересная история. Более того, история, которая сейчас взрывает фактически все информационное поле, связанное так или иначе с высшим и средним школьным образованием. Дискуссии вокруг использования искусственного интеллекта в образовании не стихают. И одна из последних, по следам новости, да, каждая четвертая студенческая работа написана с участием искусственного интеллекта. Боже мой, воскликнут сейчас многие слушатели старшего возраста. Как же так и что же делать? Причем чаще всего оказывается, что это дипломы, это курсовые по компьютерным наукам, по искусствоведению, политологии, философии. Слушайте, ну фактически студенты перешли просто на использование какого-то такого труда стороннего. Вместо того, чтобы самим писать какие-то свои работы и как-то формулировать мысли и знания, они привлекают к этому искусственный интеллект. Это опасно или с этим придется все-таки смириться в итоге? Вот такие вот вопросы есть у нас сейчас. И Дмитрий Сошников, доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук Московского авиационного института и факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, надеюсь, нам ответит на эти вопросы. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
0: Действительно, да, вот что вы думаете по этому поводу? Давайте с этого начнем, да? Искусственный интеллект все-таки влез в наше образовательное пространство. Что делать?
4: Ну, мне кажется, искусственный интеллект — это такой очень мощный инструмент, который у нас появился, как у человечества в целом, да, и нам придется понимать, как с ним жить дальше. И, как и любой инструмент, его можно использовать во благо, его можно использовать во зло. И вот здесь, к сожалению, зло, оно такое слегка завуалированное, да, вот если взял студента или школьник и просто попросил искусственный интеллект, напиши мне там какой-нибудь диплом, не разбираясь в теме. Угу. Ну, получится, скорее всего, конечно, очень плохо, и комиссия, скорее всего, это заметит, и придется как бы студенту что-то с этим делать. Вот, но при этом, да, действительно, студент ни в чем не разберется, как бы у него останутся пробелы в знаниях, и потом как бы с этим человеком придется как бы нам взаимодействовать. Поэтому, конечно, вот такое бездумное использование искусственного интеллекта — это нехорошо. Но при этом искусственным интеллектом можно пользоваться и очень осмысленно, потому что это очень творческий инструмент, который может помогать придумывать какие-то идеи, который может помогать делать исследования научные. То есть если использовать его как именно такого помощника и делать что-то вместе, то, получается, и результаты будут лучше, и человек, в общем-то, разберется в нужной предметной области, сделает более хорошую работу. Но игнорировать, мне кажется, его нельзя, потому что, ну, как калькулятор, вот когда появился, мы же не можем игнорировать калькулятор и продолжать считать по логарифмическим линейкам.
0: Конечно, нет. Но вы знаете, ведь получается, что сейчас у нас и школьники и так перестали фактически думать, да, у нас все учителя жалуются на это. Если мы сейчас обратимся все-таки к среднему школьному образованию больше, и даже сейчас возникает вопросы, а надо ли оставлять домашнее задание, в том числе письменное, да, если мы понимаем, что школьник пришел домой, нажал две кнопки, ему нейросеть выдала все ответы. Вот здесь тоже серьезный вопрос. Вы, кстати, сторонник того, чтобы домашнее задание в том виде, в котором оно есть сейчас в школах, оставить?
4: Но я думаю, что, наверное, не в том виде. Наверное, все должно как-то чуть-чуть меняться. Вот. Но я полностью соглашусь, что в школе, наверное, нужны примерно такие же меры, как и с калькуляторами. Да? Мы же не даем детям сразу в первом классе печатать на клавиатуре. Мы заставляем их писать от руки, потому что это развивает их мелкую моторику. Мы заставляем их до какого-то возраста считать столбик, потому что это развивает понимание математических принципов. Без этого как бы не формируются как бы некоторые основы мышления. Да? И потом как бы даем им калькулятор, да? Потом даем им уже набирать текст на клавиатуре. Вот точно так же, наверное, нужно поступать и с искусственным интеллектом и где-то заставлять школьников что-то, естественно, писать самим, потому что умение излагать мысли в письменном образом, это формирует мышление, как бы, да, мы не можем мыслить четко, если мы не умеем, как бы, эту мысль писать. И поэтому я всегда школьникам говорю, что если вы вдруг не хотите там писать сочинения и используете чат GPT для того, чтобы написать сочинение, обязательно пишите что-то еще. Пишите там рассказы, пишите журналы, пишите дневник. Вот. И так можно как бы этот навык приобрести, вот, но занимаясь каким-то интересным делом. Вот. К сожалению, в рамках массового образования очень сложно мотивировать каждого школьника индивидуально, да, поэтому как бы, ну и проверить индивидуальные задания очень сложно. Поэтому нам, я думаю, предстоит понять, как нужно выстраивать вот эти самые домашние задания, которые мы не можем проверить. Действительно, мы как бы сейчас домашние задания, если говорить в вузах, то задачи там по программированию, проверить их невозможно, потому что студент может написать их с помощью искусственного интеллекта, сдать, и вот, и по сути дела, чтобы что-то разобраться, понял ли студент, нам нужно с ним очень долго беседовать, да, это уже не так эффективно, как раньше.
0: Дмитрий Валерьевич, не кладите, пожалуйста, трубочку. Мы сейчас прервемся на минуту на рекламу. Напомню я, что обсуждаем мы нестихающие дискуссии вокруг использования искусственного интеллекта в образовании. Здесь есть ряд действительно еще интересных и серьезных вопросов. Друзья, вернусь к вам через минуту, продолжим.
2: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, в настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Слушаем.
0: Напомню вам, друзья, что с нами на прямой связи Дмитрий Сошников, доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук Московского авиационного института и факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Дмитрий Валерьевич, ну вот эксперты говорят, что вообще, да, действительно, искусственный интеллект не так страшен, как его малюют, но главная задача — выработать четкие правила некие, да, которые позволят использовать такие инструменты как помощника, но не как замену самостоятельной работе. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что это же, когда школьник или студент использует искусственный интеллект, он с ним один на один, его никто не видит, никто не знает, самостоятельная ли это работа, помощник ли ему искусственный интеллект. Да? Вот какими эти самые правила могли бы быть, вот хочется понимать.
4: Ну, что основное правило – это воспринимать искусственный интеллект как такого сообщника и помощника, а не как систему, которая сделает всю работу за тебя. Вот я для себя, например, определяю такое правило, что если я понимаю, что какая-то задача делается целиком искусственным интеллектом, а я задаю себе вопрос, а в чем же моя-то ценность, да, и у меня на этот вопрос нет ответа, значит, я что-то делаю не так. Да, ведь это очень обидно, когда ценность человека как бы теряется. Поэтому в любой работе, вот, мне кажется, студент должен задавать себе вопрос, а я-то что в эту работу привнесу, если я буду использовать искусственный интеллект? И, в общем-то, здесь понятно, что если, например, можно много по-разному использовать искусственный интеллект, например, там, для придумывания идей, для придумывания как бы плана работы, потом как бы исправляя, внося какие-то дополнения, вот, для научного исследования, для проведения как бы обзора литературного. Эти все задачи, они как бы помогают человеку избежать рутинной работы, да, не ходить в интернете, не кликать там по десяткам ссылок, вот. А вот как бы огромный обзор литературы, например, можно автоматически как бы в виде такого небольшой саммари прочитать и дальше уже углубляться в те статьи, которые действительно интересны. То есть искусственный интеллект позволяет работать с большими объемами информации, позволяет как бы какие-то более сложные задачи решать человеку. И вот нужно, наверное, стремиться к этому, да, чтобы уровни студенческих работ повышались, а комиссии, конечно, придется как-то разбираться в том, насколько студент действительно делал это совместно с искусственным интеллектом. Потому что, как вы верно сказали, студент-то с искусственным интеллектом один на один, но проконтролировать как-то знания, которые у него в голове в результате остаются, наверное, мы как-то можем.
0: Еще одна проблема, и она тоже довольно серьезная, это проблема, которая описывается экспертами следующим образом. За счет массового применения искусственного интеллекта увеличивается объем цифрового мусора. Тексты, сгенерированные машинами, пересказываются другими машинами и снова возвращаются в оборот. И это на самом деле дикая дичь, как мне кажется, да, потому что в результате знания все чаще становятся просто имитацией знания. Вот это недопустимо, на ваш взгляд, или с этим можно как-то тоже бороться?
4: Ну, с одной стороны, конечно, недопустимо, а с другой стороны, не очень понятно, как с этим бороться, потому что, естественно, много людей, которые там в интернет выкладывают тексты сгенерированные. Я думаю, что, с одной стороны, вот очень важно людям вырабатывать некоторое свое критическое мышление и просто вот уже, глядя на текст, понимать, а стоит ли его читать или нет. Ну, потому что в интернете, в принципе, всегда было много мусора, скажем так. Его, конечно, становится еще больше, вот. Но при этом, как бы, в интернете есть еще возможность как-то саморегулироваться. Ну, то есть какие-то ресурсы, там, та же самая Википедия, да, она саморегулируется и остается какой-то разумной, актуальной, да, мусор туда не проникает. Поэтому, наверное, просто вот какие-то такие социальные механики будут возникать, которые позволят этот мусор от немусора, ну, как-то немножко отсеивать. Вот. Ну, и плюс, как бы, у человека свое критическое мышление.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо. Дмитрий Сошников, доцент факультета прикладной математики и компьютерных наук Московского авиационного института и факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Давайте вернемся к мигрантам и все-таки обсудим вот эти два законопроекта, которые сегодня депутаты обсуждают. С нами на прямой связи Михаил Игнатов, оперативный сотрудник Министерства внутренних дел России в прошлом. Михаил Вячеславович, приветствую вас.
7: Здравствуйте всем.
0: Вот эти два законопроекта, которые сегодня рассматриваются депутатами Госдумы. Напомню, что один из них — это законопроект, который почти вдвое расширяет перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные административные правонарушения. Другой — это в обсуждении в первом чтении инициативы, значит, в соответствии с которой основанием для отказа иностранному гражданину выдачи или аннулирования ранее выданных разрешений будет являться наличие у него судимости. В принципе, все кажется, да, логичным и понятным, но нет ли у вас ощущения, что мы как-то вот немножечко, знаете, медленно, таким черепашьим шагом, что ли, идем к решению вот этой вот весьма серьезной проблемы?
7: Есть, конечно, такое ощущение, я всегда это говорил, что это надо принимать быстро, сразу большим-большим пакетом, и вступать в действие должно прямо вот с момента принятия. Вот, ну, то есть еще вчера это надо было сделать, и еще вчера уже заняться непосредственно вот этой вот очень серьезной для России, для граждан России работой. Потому что с каждым месяцем, поверьте, даже не годом, а месяцем, это становится уже поздно, понимаете, и мы еще больше и больше плодим здесь вот этих вот незаконных мигрантов, которые здесь плодятся, знаете, в геометрической прогрессии. Вот. А выдворять их надо, в принципе, за все, вот я согласен. Любое правонарушение, вот любое, что нарушил, да, все, совершил какое-то там, даже не преступление, это вообще даже не обсуждается, а правонарушение. там такие вот, знаете, ну, если он перешел улицу на красный свет, ну, это, ладно, это первое предупреждение.
0: Хотя во многих странах, например, европейских, за это могут спокойно совершенно выдворить, лишиться вида жительства и так далее.
7: Точно такое же административное правонарушение, то есть нарушение правил дорожного движения. Здесь вот, знаете, там, допустим, попался там, три штрафа, допустим, пришло, он таксистом работает. Три штрафа на эту машину, на него. Выдворение, понимаете, даже не просто лишение, а выдворение. И выдворять должны не за счет казны, как мы, знаете, сейчас вот за счет государства, а за их счет, за их. То есть, если у тебя на счету нет денег никаких, да, то есть ты вот, значит, ты должен тогда, опять же, законом принять на принудительные работы до момента заработать, что пока он себе не заработает, на билет, понимаете, в один конец. Все, вот он пошел там, допустим, там на стройку производства, отработал там сколько, месяц, получил зарплату, зарплата сразу на билет, и он тут же выезжает, в этот же день выезжает. Все, не за счет государства, хватит налогоплательщиков, хватит вешать это все на государственный уровень. У нас своих забот хватает, у нас хватает заботы в государстве, куда деть деньги. Как, но не на билеты мигрантам, понимаете, которые потом почему-то возвращаются.
0: Я здесь в интернете совсем недавно был ролик, значит, гражданина Азербайджана, который плевать хотел на все наши правила дорожного движения, на все наши законы, гонял как чумной совершенно по загруженным автотрассам с флагами своего государства из окон, значит, они там торчали у него, да, создавал опаснейшие ситуации, могли погибнуть люди и так далее, и так далее, и ему в итоге его, значит, выгнали с позором из нашей страны, лишив его гражданства, между прочим, нашего, российского. И знаете, что удивительно? Он на записи на этой, когда ему вручают вот это вот решение судебное, он с удивлением спрашивает, а за что? Вот вам не кажется, Михаил Вячеславович, что мы как-то, может быть, не совсем внятно и понятно приезжающим к нам сюда товарищам-мигрантам объясняем наши законы?
7: Эти законы должны им разъясняться еще там. То есть, когда он соберется ехать сюда, он, то есть в памятке, обязан изучить основные положения законодательства Российской Федерации. То есть туда, куда он хочет приехать. Так как мы вот выезжаем когда-то за границу, там, как туристы, и мы изучаем, а что в этой стране можно, а что нельзя, за что нас могут привлечь, за что не привлечь. И мы этого так не делаем где-нибудь там в Турции, в Египте, там, или куда в основном наши граждане сейчас ездят, там, или там в Таиланде, понимаете? А они почему-то этого, мы этого не требуем, и они этого не делают. А он, видите, глаза круглые сделал, а за что? А ты иди в своем Баку родном, погоняй вот так вот, понимаете, посоздавай обстановку. Посмотрим, что будет там с тобой. Там вряд ли его по головке погладят. Они все прекрасно понимают и знают. Все они знают. Они просто дураками здесь прикидываются. Понимаете, что вот, типа, я не знал. А как я не знал? А у тебя в стране это можно? Нельзя. Значит, везде. А почему здесь считаешь, что это можно? То есть не надо это все, знаете, слушать вот эти их там, слезные там отговорки какие-то, что он плачет. Да нет, я такой, я хороший, на самом деле я ничего не знал. Не знал, незнание закона не освобождает от ответственности. Значит, ты обязан был изучить закон государства, куда ты хочешь приехать. Если ты этого не сделал, это твои проблемы. Вот. Ты нарушил закон, значит, ты будешь отсюда выдворен, вышвырнут. И за свой же счет.
0: Это, плюс в общем,
7: еще, конечно, да. Штраф. Плюс еще штрафовать его нужно, понимаете? То есть, чтобы он доход государства какие-то деньги принес. То есть, за свои деяния, которые он совершил. А те, кто совершил преступление... теми вообще надо, он должен отбыть наказание, и не просто отбыть наказание, а работать, пахать на благо Российской Федерации, после чего, не освобождая его в наручники, на вокзал или в аэропорт, за его же счет, который он заработал деньги, он уезжает на свою родину. И больше никогда в России он ехать не имеет права. Понимаете, только так с ними, со всеми вот этими уголовниками и со всеми мигрантами.
0: Спасибо большое. Михаил Игнатов, оперативный сотрудник МВД на России в прошлом. Ну, я надеюсь, друзья, что нас сейчас услышали депутаты Госдумы, где, напомню, сегодня должны быть рассмотрены два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. И сегодня в конце дня, безусловно, мы узнаем, были ли там они приняты, как они были рассмотрены. Надеемся, что все примут. Хотя бы в первом чтении-то легко и свободно эти документы пройдут. Михаил Притеченский, далее песня по случаю. 65 лет назад состоялась премьера одного прекрасного кинофильма. Слушаем.
8: Песня по случаю. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. А случай у нас сегодня такой. 13 мая 1961 года, то есть 65 лет назад, на экраны вышел фильм под названием «Друг мой Колька». Его посмотрело в кино более 23 миллионов зрителей. А еще он стал дебютом для тех, кто в дальнейшем составил славу нашего кино. Начиная с режиссеров Александра Метты и Виктора Салтыкова. Они в то время заканчивали в ГИК. И поскольку на дипломную работу выделялось лишь небольшое количество пленки для короткометражки, решили объединить свои работы, чтобы получился полный метр. Сценарий написал Александр Хмелик, в то время работавший в газете «Пионерская правда». Он придумал историю о том, как в подшефную школу с автобазы отрядным пионер-вожатым приходит шофер Сергей Руденко, умный, веселый и честный парень. Он быстро находит общий язык с ребятами, что очень не нравится старшей пионер-вожатой, строгой даме Лидии Михайловне. Сейчас эта история может показаться наивной, но для тех времен фильм был довольно острым. Но самое главное, что в ленте «Друг мой Колька» дебютировали Савелий Крамаров, Олег Видов, Алексей Борзунов. В роли одного из школьников отметился юный Никита Михалков. А еще именно в этом фильме впервые на экране прозвучала песня Булата Акуджавы. Вместе с композитором Львом Шварцем он написал песенку о веселом барабанщике, в свое время очень популярную.

0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
1: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Для чего мы огород огородим? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
5: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
6: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
5: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
6: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
5: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
6: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане. И на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
5: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
6: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
5: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
6: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
5: Но вот все-таки, а насколько он сложный в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
6: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе, артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется, просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
5: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
6: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон, полная автоматизация, потрясающе, всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет, можно провести сеанс несколько раз подряд.
5: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
6: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
5: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и, надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского
10: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сколько не соли на нас получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
13: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
14: Какая вы хитрая. Очень...
0: хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске суд арестовал жителей Новороссийска, передававших данные террористам. Глава МИДа заявил о желании Запада наказать Москву через нефть и газ. И устный экзамен по истории для девятиклассников введут в 2028 году. Все подробности далее. И начну выпуск с сообщения Минобороны. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. По данным ведомства, ПВО за сутки в зоне СВО сбило управляемую ракету большой дальности «Нептун», 572 БПЛА, 3 управляемые авиабомбы, 2 снаряда «Хаймерс». В зоне СВО наши войска улучшили свое положение и заняли более выгодные рубежи. За сутки сбито 572 беспилотника, суточные потери противника в результате боевой работы группировок войск составили около 1060 военнослужащих. Двое жителей Новороссийска задержаны за сбор и передачу украинским террористам данных о воинской части и военных объектах в городской бухте. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю. Злоумышленники 2002 и 2003 годов рождения, являясь сторонниками украинской националистической идеологии, инициативно вступили в контакт с представителем террористической организации, вербовавшим добровольцев в военизированные подразделения ВСУ. В качестве проверочного задания задержаны нанесли аэрозольной краской в общественных местах города изображения, содержащие символику террористической организации. По указанию куратора, они также фотографировали военные объекты в Новороссийской бухте с указанием их координат. В отношении них возбуждено уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста. Пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района Кубани после падения обломков БПЛА потушен. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Инцидент произошел минувшей ночью. Пострадал один человек. На территории предприятия загорелось оборудование. В тушении были задействованы почти 100 человек и 29 единиц техники, в том числе спасатели. Информация о пострадавших уточняется. Запад пытается запретить российский газ и нефть, чтобы наказать Москву. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Индия.
2: Хотят они, тоже открыто об этом говорили, забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы и эти потоки контролировать. Так что цель подобрать под себя, забрать под себя все маломальски значимые энергетические маршруты, она абсолютно очевидна. И, конечно, я уверен, что в Индии понимают, что происходит. И это совсем не тот форс-мажор, который постоянно вспоминают европейцы, когда категорически отказываются от контрактов на поставку российских энергоносителей. Сейчас вообще пытаются запретить и наш газ, и нашу нефть, просто потому что надо Россию наказать. Ну, вы же знаете, что мы никого не наказываем и всегда очень добросовестно относимся к обязанностям, которые мы имеем в наших отношениях с нашими партнерами. Неважно, это дружественные страны или не совсем дружественные. Если мы договорились, то в российской традиции выполнять то, о чем договорились.
1: Лавров добавил, что Соединенные Штаты планируют восстановить взорванные в 2022 году северные потоки и выкупить их у европейцев за бесценок, чтобы впоследствии диктовать собственные цены на газ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить нашу страну еще в силе. Накануне Трамп допустил такую возможность в текущем году в рамках усилий по разрешению украинского конфликта. Однако при этом добавил, что пока не достиг единого понимания с российским коллегой по Донбассу. Путин пригласил Трампа приехать в столицу во время саммита в Анкоридже в прошлом году. Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визита американского президента в Россию сейчас на повестке дня пока нет. Министерство США обсуждает возможность смены названия военной операции против Ирана с эпической ярости на Кувалду. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников. Это случится, если нынешнее соглашение о прекращении огня будет в итоге прекращено, а Дональд Трамп примет решение возобновить масштабные боевые действия. Как отмечает канал, это говорит о том, что американская администрация всерьез думает о возобновлении. обновление войны. С точки зрения Белого дома, новое название сбросит отсчет Конгрессом 60 дней, после которых главе государства для продолжения военных действий понадобится одобрение законодателей. Ранее президент США заявлял, что режим прекращения огня в конфликте с Тегераном находится в невероятно слабом состоянии. Устный экзамен по истории станет третьим обязательным для девятиклассников в 2028 году. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Мунзаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Нововведение обсудят с преподавателями, учениками и экспертами.
3: В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный, по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
1: Желтый уровень погодной опасности объявили в московском регионе на двое суток из-за прогнозируемой грозы до 21 часа пятницы. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. Данный уровень предупреждает о потенциальной опасности погодных условий. Он начал действовать с 9 утра. В течение сегодняшнего дня в Москве и области ожидается кратковременный дождь, в Подмосковье местами гроза. При этом температура воздуха составит в столице от 21 до 23 градусов тепла, по области до плюс 24. Ветер прогнозируется южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Аналогичный характер погоды синоптики прогнозируют и в четверг, 14 мая. При этом небольшой дождь возможен предстоящей ночью. Столбики термометров покажут около 12-14 градусов выше нуля. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Сборная России по тхэквондо пропускает чемпионат Европы, потому что Германия не выдала нашим спортсменам визы. Российская сторона подала требуемые документы на оформление виз в установленные сроки, но консульство Германии в Москве до сих пор тянет с ответом. В конце января Совет Всемирной Федерации Тхэквондо допустил российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном России. «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. Под его руководством команда вышла в плей-офф континентальной хоккейной лиги, но вылетела уже в первом раунде, уступив «Акбарсу» со счетом 1-4 в серии. Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Трактора» станет американец Скотт Гордон. «Спартак» не будет продлевать контракт с Антоном Заболотным. Форвард покинет клуб этим летом. Его контракт истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Александр Головин – футболист номер один в сборной России. Так считает главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Он думает на долю секунды быстрее.

0: 200 Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вэльдарьяс. Республикасы вичмо омас ясан панесны тусов уджияс. Вочмас че медлун вывкотыр, сэне гырыманин шурс чо сая гектарму. Вечкэд лишерти ставса даштыма сутчиман мэнда, техника стыр бурадаш. Эскэдэ эштадасны гыра кэджасы кадвала. Они чэч аксалэны арнас кэджэм тор. Таво ёнджикасы вадидасны ид анькэч зыр. Кукуруза улы даштыма кэкчэ гектар. Кэсэны бэттэны и эткэмэн мукат вэльчикастурун. Кэрэмы сло тырмэмэн и воджэ пачкэчэм вэлэ. Ичкэны кэсэны куим шурс шижимшэ сая гектар. Медуна таво шуома даштыны силос, дасвит шурстонна. Талун омасас кык ямыс шо шунжик мыс. Лыштым торьез бэр якады соды. Вермаслоны йона донщелас удрарайонца пыждин шикдорын мозым ювумын вуджам. Тайлыш чыктым бала даштыма республикан тарифьяс министерствован. Сэччы шычис вудждымса кутыртыш асвыла ужалыш. Колям воун урчитам доны сылы выхты ичет. Торьянин машинаяс нуым байым кужа. Бала шертис тарифьясыс ыждаммасны муныш техникалы шыкта тыдвыла боштыман. Мата нелямын прочанчань кыгда джин саяпыв. Чураска район сакудьин шым, предприниматели сылы вермасны вичмадны дон чинтым вылы отсык, юрты районца выль туят гажет. Куламдин районын автобусы нолдын дон шуисны же соттышны, но эз вывты йона. Тарифыс эз вешшив куим сае вонен, тая уржасы сиджы вычы асвылы мырчыш. Важногыс вылы бошты быт километрыш куим шайтыш эжаджык шым. Вазьяма ыждыдны куим саяч, мы инфляцияш тычыман эжаджык. Бешшимсы пыртыма сиджы предпринимателлын шычым барын, сия ознен медлджа во нолды ясы. Кычи и ударан, тарифсы вермас донтымыдышны сетчес вешкадлан кодыш. Чураска район сакудьин тавылышым. Улыс вочса агроклассын вилачышяс быттаны курагас. Вечик шетисны сылы ним, Светлана. Боштисны ичет чипан пиен. Оцалысны чередитны виладышяс, ытлаан нулысны пемасясас бурдадышяс дуры. Курагсы ставны сьона радитаны. Вычесны сылы оланын. Школаса неджит омысын эмы кыза. Кыкнан пемасыс бура йорташаны. Улыс вочса агроклас бытта вель унатор и аслас теплицаясын. Шадады ыджит вермамяс чыч канмур шупадын. Ижва районын кысыны ытухтны некымын детсад да школа. Тая урсы дашыш панны красноборщиктын. Школа дорас шуыма гитны осымын сычыз детсад, чыч вертипса да дыюрса велчан яс. Урчитама котыртны өте учреждение и кельчы юрын. Ижва бомса школа дора гитасны гал пегрессыз. Ытухтасны и бакурын как учреждение. Тачы же ло шижапск шиктын. А мокчойса школа боштасны гамса да мошыгасыз. Ас шиктса да гам гресса детсад яс. Шелья юр пошолокын ашырлун бұрыдасны детсадлыш, сиес пыртасны школас. Ижва шиктын ұтуфтасны медводжам да коймат номера посны челядес виджанын яс. Учреждение яс ұтуфтыч юаласны езлыш виджадлас. Максаковка республикаса социальный да бурдадан шырынын ветеран яс ёрмадыны джон джалунса, кыпадыны лов. Вечка да шуаны, таны бытте томманы. Тылын уджавлым Ираида Павловна Ваганова локтис ичет моторика сымыдан урок вылы. Ки чун яс чабрылыгын вир сын яс уджалыны бурджика.
2: Здесь у нас работают одновременно сразу же два полушария.
1: Максаковка шаринын унаан шо чесны некомуныш. Пыр аджыны мы елы шорнитыштны. Сои психология оцикшетан жырьен панадашесны тылын ужалым кык ань, кык нанаслы ыкмыздаску и марас. Шорни бытте визуфта.
3: Я шестерых родила. Три сына и три дочки у меня.
4: А у меня дочка и сын. Да. В комнате нас три человека. Вот мы общаемся. Кто что вспомнит. Кто кому что рассказывает про свою жизнь.
1: Серафима Константиновна Куламдин районыш. Войнакада колис батьмам так. Куим челядес быттис пычис. Навкалы комис ужавны версти эскадыткуля.
3: В колхозе работали. Приусадебный участок был. Вот туда мы сеяли ячмень. Руками бромели крупу, муку. Вот так и держались.
1: Тая смена ын квайтымын олыма пациент став кар районыш. Кызвынысылы маты ыкмыздас арыс. Налын джонжелун бұрша тэждышыны йона.
5: Укрепили данную программу массажами, водными процедурами. Каждый ветеран получает определенный набор процедур. Это физио, это парафинолечение, это грязелечение, бассейн.
1: Вешем яс пыртисны и вердан нога. Вылага озырмыдисны фруктясын да градов пуктас ясын. Амедым быдлун вылыгажа, олыма войтырлы котыртыны творчества да велычан аджишлым яс.
2: У них вообще есть чему поучиться. Они такие активные, позитивные, они ходят на все мероприятия. Неважно, устали они, хочется им спать, отдыхать, они все равно поднимаются, губки накрасили и пошли.
1: Эти жир есть кылыс гудокши, как ям из досвит ареса Алексей Георгиевич Сырцев, боштыс киесас инструмент. И некод ознен вермы пуковны места, шо ареса Фарида Габдулихсановна Салимова екта, а агмыздас нёль ареса Леонид Федорович Соловьев, вещи корис ектам было ширинан вечкадыш Елена Николаевна ас. Надежда Махова, республика сачередлен бурдачанинен, мечер медсестраен, ужалан неем джин еш унжик. Пачка джика сыка тыдмадас Ольга Макарова.
6: Отпуск барын медведжа ужалан луна. Сычка барас, я планерка, влачу корчесне, отделение, сыч старшая медсестра яс. Став нас, республика сачередлен больничаен, куем шо да свит медсестра да медбрат. Ужал еще суна, но быденле, Надежда Махова, джа слышала на кывьяс. А ща не сути кором, кучечна дисциплина.
7: На первом плане при моей работе, наверное, требовательность.
6: Больничаян медводжаку им вуз, вылы медщек дэн, мурыштамэнда, щурсык мщё, щим даснёля двуун, медучилище помалыщ, Надежда Махова, вела лыстаны уждора. Выначь каштыла, кэджи пуктыс медводжа капельница, дастылыща пациентлы. Кэджи уджула пырэмбэрэн, мэдэд лунэнен пуктысны смена. Луна медчестра, анчилять больничаян, щёкэд кык пэв, хэд отца, колыщэтны сомэн кагалы, но и сылэн майшащищ бать мамлы.
7: Когда не хватает сестер, это психологическое идет такое давление на душу, что сестрам приходится с большой нагрузкой, естественно, работать. Не, допустим, после ночи уйти два дня выходных, она вернется через день уже на следующую смену.
6: Корлок-то вылюджалыч, Надежда Махвала медбор ловом турясы счете, а мед нимко держа кортом пациент яс бурда чемберен джойн вичаян мунаны гортас. А слысылы дырчины, уджу самычад яс счетсала мыдла ветлам, путешествие зеле мунны быды отпуск дыре. А того ща сентябрь Надежда Махвала ноломен выльтот чаналовом тор, внук из муна школа.
1: Ищ вашиктын завитаны даштешный регион яс косса луд ес костгашкежла. Сиес нодасны кыжедыш. Лоа юль тылыща нёля да витат лун яса, шиясны республикалан шовит волы. Пырычыны кысыч яс чань вичишыны шычым яс. Шылыш ектыш яс кынджи, кораны кипаттуя езыс, асвала ужалыш ясас, налы котыртасны ярманга петкачым. Тыкызыны твильтер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, в прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода, за исключением крайних северо-восточных районов, где средняя температура воздуха была ниже климатической нормы. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 5 градусов, в 12 часов дня плюс 15. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,8 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 14 мая, по республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью в северных и центральных районах преимущественно без осадков. В южных районах небольшой, местами умеренный дождь. Днем – кратковременный дождь. В отдельных районах – гроза. На крайнем севере и на северо-востоке преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный – 6-11 метров в секунду. Температура ночью – плюс 7, плюс 12 градусов. На крайнем северо-востоке – плюс 2, плюс 7. Днем – плюс 15, плюс 20. В Воркутинском районе – плюс 7, плюс 12. Градусов. В Сыктывкаре ночью небольшой, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Днем плюс 17, плюс 19. 15 и 16 мая по республике сохранится теплая погода. Местами пройдет небольшой дождь. На крайнем северо-востоке со снегом.
9: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри, до машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри, до него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Прекращение огня и возвращение к переговорам по Украине возможно только после вывода ВСУ из Донбасса, заявили в Кремле. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун». Два человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на село в Брянской области. И теперь подробнее. Прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопросы о том, какие шаги, о которых неоднократно говорила Москва, должен предпринять Киев для завершения конфликта.
11: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент, в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными, и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороны.
12: Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
11: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
8: Также Песков заявил, что Москва не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся накануне пуск «Сармата» и отметил, что испытание ракеты «Сармат» – важное событие для безопасности России на многие годы. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Также нанесены удары по местам сборки, хранения и запуска беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах. Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы и 2 снаряда «Хаймерс», сообщили в Минобороны. 2 человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на село Антоновка в Брянской области, сообщили власти региона. Пострадавшие доставлены в больницу. Кроме того, по данным властей, повреждены 8 жилых домов, гражданский автомобиль, ликвидировано возгорание хозяйственной постройки. Движение поездов на участке под Белгородом приостановлено после ЧП с электричкой. На месте работают оперативные службы, включая саперов Минобороны. Для устранения последствий случившегося на место направлен восстановительный поезд, сообщили в региональном оперштабе. Ранее там рассказали, что в Белгородской области сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту «Разумная Томаровка». По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около 2 метров железнодорожного полотна из-за детонации взрывного устройства. Машинист был вынужден резко затормозить, что привело к сходу вагонов с рельсов. Пострадала пассажирка, ее госпитализировали. Информация о происшествии уточняется. Необходимо усилить контроль за приезжающими в Россию мигрантами, в частности, не допускать в страну иностранцев, совершивших преступления у себя на родине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в случае, если у таких кандидатов есть проблемы с законом в стране, откуда они хотят в Россию приехать, нужно иметь возможность отказывать им в гражданстве. Володин подчеркнул, что принятие таких мер также поможет создать условия для переезда иностранцев, которые ведут себя добросовестно и соблюдают законы своего государства.
13: В подмосковных Луховицах задержали курьера телефонных мошенников. Аферисты обманом выманили у пенсионерки из поселка Белоомут 600 тысяч рублей. Схема уже отработанная. Сначала позвонил лжекоммунальщик и вынудил сказать код из СМС, якобы для замены счетчиков. Затем в дело вступили уже мнимые представители Роскомнадзора и юристы. По телефону сообщили, что деньги надо проверить на подлинность. Под давлением пенсионерка передала свои сбережения по сыльному. Подробности сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
14: В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали посыльного, который забрал у заявительницы деньги. Со слов задержанного, его самого обманули мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ. Они убедили выполнять их поручения по изъятию денежных средств у граждан.
13: Подозреваемого взяли под стражу. Полиция ищет других участников этой мошеннической схемы. ЕГЭ и ОГЭ должны проходить без лишнего волнения для детей и родителей. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Рособорнадзора Анзором Музаевым.
15: Важно еще, Анзор Ахметович, о чем мы с вами говорили несколько раз, обеспечивать обратную связь с российскими субъектами. Экзамены – дело непростое. Это испытание для ребят, для родителей, для учителей. Надо сделать, чтобы такие процедуры не вызывали лишних волнений. Просьба сделать так, чтобы подготовка детей была на особом контроле у Рособорнадзора, у региональных властей. Потому что не попробовать, не сделать испытания – это означает лишнее волнение. А эффективность снижается. Вам удачи, и чтобы все экзамены прошли без всяких сбоев.
13: Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни 22 и по 25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники по своему желанию смогут пересдать один из предметов. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
16: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки четырех клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов «Суперлиги». Американец Скотт Гордон будет назначен главным тренером челябинского «Трактора», сообщил генеральный директор клуба Иван Савин. «Сейчас остались лишь финальные штрихи. Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. Думаю, часть этого штаба останется», — рассказал Савин. Сегодня «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Антон сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Заболотный сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Александр Головин – футболист номер один в сборной России. Так считает главный тренер национальной команды Валерий Карпин. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее. Помимо его мастерства, он еще и командный игрок, считает Карпин. Ближайший матч сборной России проведет 28 мая в Каире против Египта, для которого игра станет подготовительной перед чемпионатом мира 2026. «Зенит» не выйдет на матч с Ростовом с мыслями о ничейном результате, пообещал полузащитник петербургского клуба Александр Ерохин. Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается.

0: 26 градусов во Владивостоке.
1: В горах, где скрывались аоны
2: с любым институтом
3: инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
4: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
5: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
5: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
4: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
5: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
7: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
9: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
7: Радио России.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Испытание ракеты «Сармат» – важное событие для безопасности России, считают в Кремле. Российские средства ПВО сбили 572 украинских беспилотника. Администрация Трампа рассматривает сближение с Россией как часть стратегии против Китая. И теперь подробнее. Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона на состоявшийся во вторник пуск.
2: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске «Сармата». Глава государства сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами поступит на боевое дежурство до конца года. По словам Путина, «Сармат» – самый мощный ракетный комплекс в мире. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего противник потерял более 270 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, говорится в сводке Минобороны. Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы, 2 снаряда «Хаймерс», сообщили в военном ведомстве. Дональд Трамп прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за 9 лет визитом президента США в Китай. Об этом сообщает центральное телевидение КНР. Ранее СМИ писали американские, что администрация Дональда Трампа рассматривает сближение с Россией как часть стратегии против Китая. В Белом доме считает Пекин главной долгосрочной угрозой США и рассчитывает, что экономические стимулы для Москвы могут ослабить ее зависимость от Пекина, пишет политика со ссылкой на источники. По данным издания, в Белом доме считают Пекин, а не Москву, главной долгосрочной угрозой для США и Запада. Эта линия обсуждается на фоне визита Трампа в США, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. МИД Китая объявил, что визит президента США пройдет с 13 по 15 мая. По приглашению Си Цзиньпина встреча двух лидеров должна пройти в Пекине. Двое граждан Финляндии, которые контактировали с зараженным хантавирусом пассажиром круизного лайнера MV Hondis, помещены на карантин. Об этом заявили в Финском институте здравоохранения и социального обеспечения. Там подчеркнули, что никаких симптомов у этих людей нет, однако они могли заразиться во время перелета из Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. На борту самолета некоторое время находился пассажир нидерландского судна, у которого позже подтвердился хантавирус. Его госпитализировали в ЮАР, где на следующий день он скончался. Напомню, 3 мая стало известно, что на лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали 3 человека. Заболевание подтверждено у 11. Более 747 тысяч человек напишут ЕГЭ в основной период, который продлится с 1 июня по 9 июля. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
3: Впереди У нас самый такой ответственный период в июне месяце. Очень большое количество участников, свыше в этом году 747 тысяч зарегистрировано у нас. Из них свыше 663 тысяч – это выпускники текущего года. Ну, масштаб несоизмерим, свыше 6 тысяч пунктов будут принимать наших ребят. И, конечно, как вы говорите, для нас большая ответственность организовать такие нормальные условия, чтобы ничто не отвлекало ребят от сдачи экзамена, они могли его успешно сдать. У нас поручение президента было, и мы его выполнили совместно с Министерством просвещения. С этого года экзамен будет начинаться только с 1 июня, не ранее. Это дает родителям, детям, учителям возможность спокойно провести последние звонки. Еще есть запас времени, чтобы подготовиться и детям, и учителям к проведению экзамена. 8-9 июля – это дополнительные дни для ребят, кто хочет улучшить результат одного из экзаменов. Он тоже в расписании у нас это все отработано.
1: Кроме того, Музаев заявил, что устный экзамен по истории станет третьим обязательным для девятиклассников в 2028 году. Нововведение обсудят с преподавателями, учениками и экспертами. Сейчас обязательными предметами являются только русский язык и математика. Сегодня в Москве облачно, с прояснениями, небольшие дожди, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром туман, густая дымка, ветер юго-восточный, южный 3,8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха после длительного периода холода плюс 20-23, и по сути наступает метеорологическое лето, поскольку ну, вот эти значения, они, во-первых, соответствуют норме июня, но во-вторых, среднесуточная температура становится выше плюс 15 градусов. Ну и показания барометров будут слабо падать, составят 738 миллиметров ртутного столба. Далее весна будет только укреплять свои позиции, встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. Ну а значит, до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки четырех клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов Суперлиги. Американец Скотт Гордон будет назначен главным тренером челябинского «Трактора», сообщил генеральный директор клуба Иван Савин. «Сейчас остались лишь финальные штрихи. Мы займемся формированием тренерского штаба вместе с новым главным тренером. Думаю, часть прежнего тренерского штаба останется», — рассказал Савин. Сегодня «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова с поста главного тренера клуба. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как сообщает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских клубов опции выкупа нет. «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал лишь одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки, рассказал о целях на эти матчи старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В четверг, 14 мая, в Екатеринбурге ожидается 25-27 градусов, в Челябинске от 23 до 25 тепла. В Тюмени 18-20 градусов, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске от 12 до 14 тепла, кратковременный дождь.

0: Кто-то, он будет бегать за ней, пока ее не поймает. Если взрослый бык, он уже не первый год на пастбище. Он знает, что корова, которая пришла в охоту, она придет по-любому к поилке попить воды или кормушка с премиксом, соли, вот эти вот минералы. И он ее будет ждать, если он захотел развлечься и поработать, он будет ждать свою корову там.
1: Кстати, в полях с быками работают все-таки мужчины. Современные российские ковбои.
2: Черные точки вдалеке видны, да?
3: Да, да, да.
2: Вот они, да?
3: Да.
2: То есть до них пешком не дойдешь, они уйдут просто, да? Они, кстати, подпускают к себе?
3: Нет, 5-10 метров максимум. Ну, лошадь, конечно, они ближе подпустят, потому что они считают как своего.
2: То есть, когда вы сливаетесь с конем, можно подъехать ближе к быку?
3: Да. Находим, загоняем на пастбище.
2: Лассо?
3: Не, на лассо мы ловим только, когда лечим. С нами безврач ездит. Ловим на лассо, лечим, чтобы здоровы были.

0: У нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Сколько в России неиспользуемых пастбищ?
1: Как многократно заявляли специалисты и сама Государственная Дума, это порядка 30-40 миллионов гектар невостребованных земель, где без всякого сомнения могли бы находиться не менее 20 миллионов голов мясного скота без проблем.
0: 20 миллионов гектар, это же половина Европы.
1: 40 миллионов гектар. 40 миллионов. Я говорю, 20 миллионов голов скота мы могли бы там держать.
0: У руководства отраслью есть понимание, что такой резерв пастбищ не используется?
1: Не просто понимание. Второй год комиссия Российской академии наук по взаимодействию бизнеса и науки под председательством академика Чекмарева Петра Александровича разрабатывает типовые региональные модели. Госдума с 2017 года очень активно проводит эти мероприятия. На самом деле знание и понимание, что делать, на мой взгляд, в стране достаточно существенное. Нельзя сказать, что этому не уделяется внимание, или мы не знаем, что делать.
2: Наука. По данным профессора кафедры международные экономические отношения Российского университета дружбы народов, президента Института научных коммуникаций Елены Попковой, каждый год на юго-востоке России и в Средней Азии в пустыню превращается до 100 тысяч гектаров.
3: Остановить опустынивание несложно, но превентивные меры возможны. И именно Институт научной коммуникации имеет несколько патентов как раз на приборы, которые позволяют осуществлять мониторинг опустынивания более точно, более быстро. И в отличие от спутниковых снимков, наши системы наземного мониторинга опустынивания на них не влияет природные условия, когда, например, облачность или туман. Наши наземные мониторинговые системы, они позволяют деградацию почвы определять каждую секунду, каждую минуту. Плюс еще там, во-первых, машинное обучение, возможность создания каких-то алгоритмов, да, и предложений по поводу того, как эту почву поменять, какие насаждения нужны, да, чтобы пустыня не наступала, по крайней мере, там, где это еще можно спасти. И мои статьи в основном я посвящаю климатоориентированным технологиям, использованию цифровизации в агропромышленном комплексе. И наш институт сейчас разрабатывает, у нас есть, существует методика прогнозирования опустынивания и деградации почв. В данный момент мы работаем с Министерством сельского хозяйства Кыргызстана и сейчас будем осуществлять несколько пилотных проектов, связанных именно с этой тематикой.
2: В одной из наших программ мы уже рассказывали о так называемом «полевом разведчике». В портативном компьютере с многочисленными датчиками, улавливающими самые различные настраиваемые параметры окружающей среды. От температуры и влажности почвы и силы и направления ветра до уровня СО2 и радиации. Но насколько готовы скотоводы Кыргызстана, Тувы или Кемеровского края управляться со сложной компьютерной техникой, обрабатывающей тысячи данных?
3: Во-первых, это не тысячи данных. Тысячи данных имеется в виду, если они снимаются же секунды. Всего там 16 показателей, которые понятны. Во-первых, для них есть в этой системе, на этом сайте есть расшифровка. И, естественно, у нас есть система алерт, то есть система предупреждения. И, естественно, у нас есть система помощи фермерам. У нас даже если показатель изменяется, он даже цветом изменяется. Ну, разобраться в этом намного легче, чем, например, в новом смартфоне. Но смотрите, если вдруг идет вопрос о том, что деградация почвы, да, например, это один разведчик. Ну, если хочешь

0: посмотреть процесс, скорость, да, и насколько это быстро во времени наступит. Для этого нужно еще поставить два разведчика, и уже на разнице данных этот разведчик будет ему говорить, да, действительно идет пустыня, и она придет через 2 недели, например.
1: Я напоминаю, у нас в гостях Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины. Роман Владиславович, вы сказали, что у нас 40 миллионов гектаров пустующих пастбищ, правильно?
2: Не пастбищ, земель, которые земель могли быть использованы мясным скотоводством,
1: ну,
2: включая пастбище.
1: Включая пастбище, да. А что нужно сделать, чтобы на них паслись быки? Вот если бы директором были вы.
2: Если бы директором был я бы говорил сейчас только с губернаторами. На самом деле необходимо очень точно разорвать порочную линию. Продовольственная безопасность, связанная с мясом, это индустриальная система птицеводства, свиноводства, молочных холдингов, которые дают существенную часть говядины России. Но мясное скотоводство не является ни социальным продуктом, ни социальным инструментом для производства мяса. Мясное скотоводство во всем мире социальная задача обеспечения работой, благосостоянием, демографии, развития деревень. Мясное скотоводство – ключик, который открывает дверь к решению тысяч задач, связанных с населением в деревнях. Мясное скотоводство – лишь инструмент, который отвечает на вопросы, как сделать, чтобы люди остались в деревне, как сделать, чтобы у них были деньги больше, чем в городе, как сделать так, чтобы все бизнес-сообщества с интернетами и магазинами прибежали в деревню к тем фермерам, которые держат мясной скот и не нуждаются в городе, потому что все это есть у них, потому что они выращивают золото, нефть, которая востребована во всем мире на десятилетия вперед. И поэтому мясное скотоводство – это в первую очередь инструмент для тех правительств региональных, которые имеют возможность заставить свою землю работать эффективно из-за недостатка каких-либо крупных полезных ископаемых или крупных промышленных предприятий. И тысячи и тысячи, десятки тысяч гектар земли стали бы новыми нефтяными полями в руках фермеров и домохозяйств для бюджета и благосостояния граждан и этого региона.
1: Ну вот мы же прекрасно знаем, вот на примере рынка зерна, что чем больше зерна, тем оно дешевле, тем невыгоднее его производить. Если мы будем производить огромное количество говядины, то ведь, наверное, тоже цена упадет и тоже, наверное, прибыльность уменьшится.
2: Интересный вопрос и прекрасное сравнение. Скажу нет. На сегодняшний день вопрос на планете поставлен таким образом, что фактически обеспечить говядиный мир мир уже не может. И сегодня при растущем потреблении говядины ее производство упало по целому ряду природных причин, засух и прочих катаклизмов. Так вот, на ближайшие 100 лет говядина в спросе будет только расти, удовлетворить этот спрос не сможет все животноводство планеты. Это оценки экспертов ФАО, это ООН, которые посчитали просто возможность производства говядины в мире на свободных землях. Поэтому в отличие от зерна, экспортный потенциал говядины сегодня для России, я подчеркиваю, не вообще планетарно, а именно для России, он бесконечен. Достаточно сказать, что какой экспорт, если для закрытия только импортной составляющей, которую мы сегодня завозим, нам нужно утроить поголовье. Нам нужно добавить 3 миллиона коров в частных фермерских хозяйствах и домохозяйствах.
1: Говядина содержит незаменимые аминокислоты, особенно необходимые в раннем детстве, когда формируется мозг человека. Говядина – это крепкие кости, крепкая нервная система, надежные зубы, красивые волосы. Объяснять дороговизну говядины элитностью продукта – это неуважение к людям, разделение людей на бедных со своей едой и богатых со своей. Именно об этом говорил наш гость Роман Владиславович Костюк, генеральный директор Национального союза производителей говядины, выдвигая проект гарантированного обеспечения страны собственным говяжьим мясом. Есть над чем подумать, правда? Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в программе «Крестьянская застава» в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: «Крестьянская застава». Радио России. Главное. радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
4: Говорят, что по первой профессии он часовщик, что называет себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано – человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы-ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители – простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
5: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах, женщины, домохозяйки. И это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других. Видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
4: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
6: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это!» Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба!» Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 1000 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-ролл.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли Молледжато, человек на пружинах. Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – 24 тысячи поцелуев. В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке, с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракал. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato o sempre in prigione. E quando che posso sortire? Mica sorte. Mi metto paura. Qua sono tutti matti e m'acciaccano. Non si può. Ma non si può che cosa?
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафину офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить. Там все психи какие-то. Под колеса можно угодить. Отпустите меня в деревню, ну пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафину. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io, felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пиполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку, говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: Ma non piove più. Ha smesso di piovere. Neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta.
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пиполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Арнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность, тяжесть нежеланием ездить на гастроли. Он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия. Что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят. Впрочем, как и у нас.
4: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Дело в цифре.
6: Сегодня мы продолжим говорить про сгенерированные нейросетью видео, ну и погружаться в этот процесс, потому что, ну, на самом деле, если вы думаете, что весь процесс, связанный с генеративным искусственным интеллектом и созданием видеороликов, сводится к тому, чтобы просто развлекать вас в соцсетях, то нет. Гиганты рекламные компании используют это для того, чтобы создавать качественные видеоролики, качественную рекламу. Здравствуйте, это программа «Дело в цифре» на Радио Культура. Меня зовут Андрей Матюхин, и в нашей студии руководитель направления «Цифровой продукт и искусственный интеллект» и лаборатории искусственного интеллекта в школе дизайна Высшей школы экономики Вадим Булгаков. Вадим, приветствую.
7: Добрый день.
6: Ну вот смотрите, если говорить про искусственный интеллект, долгое время считалось, что машина может считать, но не может творить. С появлением генеративных нейросетей некоторый постулат этот рухнул, что машина все-таки может, наверное, творить. Но вот вы как исследователь, искусственный интеллект — это новый инструмент в руках художника или все-таки это, ну, скажем так, самостоятельный агент творчества?
7: Все-таки пока что, и скорее всего, наверное, так долго будет, это именно инструмент. Очень хороший, и вот тут при этом инструмент, который вполне себе обладает креативностью. Если мы применим прям такие формальные рамки для измерения креативности, которые для людей в свое время разрабатывались, то выяснится, что искусственный интеллект ничем человеку не уступает сейчас. По всем формальным признакам получается, что действительно как бы оно обладает той креативностью. Для людей, к сожалению, это очень неприятная новость.
6: Ну да.
7: Просто при помощи вот ИИ мы весь процесс можем видеть его вот путь. То есть, словно говоря, мы там загрузили сколько-то картинок в обучение нейронки, и вот она когда генерирует, она как-то какие-то отсылки к ним делает. Собственно, основная разница в том, что ИИ может создавать какие-то новые вещи, действительно, их, если смотреть по всем параметрам, это что-то новое, это, в принципе, можно назвать творчеством. Но у ИИ вообще там у машин нету как бы побуждения создавать что-то, если как бы не придет человек.
6: Ничто не вдохновило его это создать. Вы просто ему забрасываете задачу.
7: Даже потребности нету, как бы. То есть мы как-то с там на какой-то конференции с коллегами обсуждали интересную вещь, что искусственный интеллект мы научили страху смерти, то, что у нас есть, ну, потому что оно начиталось много.
6: Запугиваем его.
7: Ну, да, то есть мы его научили бояться смерти как явление такого. Оно прочитало много книг, где это описано. И на уровне хода вот симуляции мышления его может запугать, промпт написать, который будет на это как бы апеллировать. А, например, вещи, связанные с похотью, они не работают на уровне и из-за того, что нет гормональной системы, оно не побуждает, и в целом вот как будто пришли к тому, что действительно вот это сочетание страха смерти и вот эти биологических потребностей, оно в людях вызывает чувство к творчеству вообще, как бы.
6: Ну, в том числе, да.
7: Да, то есть отчасти как двигатель вот этот. Поэтому здесь без человека никак, и, собственно говоря, здесь человек-то нужен довольно интересный, потому что людям все равно интересно то, что делают другие люди, и без этого никуда. У нас просто демократизировался процесс производства, различного вот контента, видео, музыку теперь, в общем, все что угодно можно делать без затраты на это годов, именно там на механическое освоение как бы навыка, да, но при этом сделать что-то интересное по-прежнему также сложно. И для этого надо очень огромную там насмотренность иметь, вообще понимание, конечно, вообще того, что людям интересно, и в целом интерес создавать — это ценно и смысл.
6: Хорошо, возвращаемся тогда к тем самым видеороликам, к созданию роликов, и существует такое мнение, ну вот оно достаточно распространено, наверное, как и мнение, что искусственный интеллект не может творить, и вот второе такое мнение, что искусственный интеллект, генеративный искусственный интеллект штампует, ну, условно говоря, среднюю температуру по больнице, то есть, ну, некую усредненную картинку или видеосюжет, лишенную какого-то уникального авторского стиля. Вы вот с этим упреком согласны, или все-таки вот если туда ему загрузить определенную задачу и сказать, вот создай нечто такое вот прям супер новое, это будет, ну, какой-то авторский стиль, но опять-таки какой? Конкретной вот этой вот системы, конкретной вот этой вот машины, конкретного разработчика, то есть чей авторский стиль?
7: Очень хороший вопрос, очень комплексный, потому что та проблема, что оно такое усредненное, это как раз отчасти преимущество. Основная суть того, что оно делает действительно что-то усредненное на базе того, что оно научилось делать. Дальше как раз про то, что вы говорите там про разработчиков, этот момент тоже не менее важный. Есть общий как бы массив, на котором оно обучалось. Он важный. Но не менее важно это так называемая именно финальная донастройка в любой модели нейросетевой генерации, где уже вот разработчики вот тот самый как раз результат по умолчанию настраивают. И тут невероятно сильно оно зависит от вкуса людей. Мы видим прям много примеров разных такого уже типа сервисов, и где-то делают красивые, там, не знаю, какие-то продукты стали очень популярными там в среде художников, дизайнеров и так далее, а какие-то не стали популярными среди них. А здесь вот вопрос действительно людей, как бы, то есть тех, кто настроил. Но здесь штука в том, что это как бы такой первый уровень. То есть первично, на чем она обучалась и кто руководил, управлял вкусом, скажем так, нейросети, это очень важный момент, но дальше уже возникает история как раз и конечного пользователя. То есть если человек не понимает, как делается хороший, интересный продукт, он как раз будет делать это то, что создано по умолчанию, и то, что делают все остальные люди. Мы несколько лет назад, когда еще нейросети делали недостаточно там реалистичные изображения и так далее, сравнивали с коллегами, кто уже начал этим активно пользоваться, из среды там иллюстраторов, художников и так далее. И, допустим, там было интересно заметить, что люди генерируют, вот уже, то есть опытные люди, да, опытные специалисты в своей сфере, они генерируют изображения, которые стилистически похожи на то, что они делали руками. И между собой работы не похожи. То есть вот как бы вопрос именно такого высокого качества экспертизы в том или ином вопросе, оно действительно дает очень интересный результат, и там действительно вот люди воспроизводят свой стиль. Ну, опять же, может быть, не досконально, но вот если еще сравнить там две генерации одного человека и второго, вот между собой они будут менее похожи, чем с предыдущими работами человека, который он делал руками.
6: Ну, как интересно. Раз уж мы говорим про создание и про то, что вы этим достаточно давно занимаетесь, у вас уже большая насмотренность, и мы говорим про то, что есть вот те самые глюки там, да, которые возникают при создании картинок или видео, а есть задачи, которые, например, искусственный интеллект при создании видео до сих пор проваливает с треском. Вот вы смотрите, и у вас это вызывает оторопь, смех, удивление, раздражение. Вы думаете, да что ж такое, да почему никак не могут исправить вот этот вот момент, ну почему никак там, ну хорошо, с шестью пальцами уже там все справляются, уже у всех нормальные в этом смысле картинки, но что-то до сих пор не получается. Где-то мы еще технологии никак не продвинем вперед.
7: Очень долго самая большая проблема была — это активные движения. Спорт, экшн-сцены и так далее. И это прям очень долго не решалось. То есть, особенно если мы говорим про там создание спортивных сцен, да, то есть, где люди каким-то спортом занимаются. Вот это все очень долго как раз не решалось. И вот буквально несколько месяцев назад C-Dance, новая модель вышла, который вот в интернете много там, не знаю, экшн-сцен где-то. Но там уже, то есть, сцены такие как бы драк, например.
6: Очень реалистичные.
7: Очень реалистичные и очень как бы хорошие. То есть, и вот эту штуку как будто бы победили. То есть, до этого была, ну, еще одна из проблем предыдущих, это с поддержанием персонажа, но ее тоже решили. И вот сейчас как будто бы именно с точки зрения генерации отдельных элементов нету каких-то заметных проблем. Мы сейчас вот на текущий момент оказались в точке, где уже именно прям сама по себе генерация, ну, крайне редко, ну, если мы говорим про самые последние, самые современные решения, там уже вот таких как бы детских болячек, которые раньше были, нету. То есть оно просто делает все хорошо. Какие-то есть штуки, да, остались небольшие помарочки, там, не знаю, с удержанием там каких-то деталей в персонажах, но опять же это все минимизируется. Сейчас вот уже китайцы начали делать мини-сериалы в соцсетях полностью сгенерированные. популярные.
6: Слушайте, ну вот хорошо, вы говорите в мире, вот только что упомянули китайцев, там КНР. А вообще, насколько жесткая конкуренция в этом сегменте, в мире? Как бы традиционно так, видимо, считалось, да, там, что Силиконовая долина, условно я так широко говорю, да, там Соединенные Штаты, сейчас понятно, что Китайская Народная Республика, довольно сильным всегда считалось индийские вот какие-то разработчики. Ну, а мы в этом сегменте какое место занимаем?
7: А мы в этом более-менее входим вполне себе в тройку, потому что Индии здесь нет, к сожалению, то у них нет таких мощных продуктов, которые как были бы вот заметны. И в этом плане еще Европа очень сильно проиграла в свое время. Они очень рано и очень сильно зарегулировали всю эту сферу, и просто это не дало вот на начальном этапе развития. То есть там то, что в работе используется, есть несколько там моделей там больших языковых и так далее, европейских разработчиков, но почти все от них разъехали, скажем.
6: Сбежали куда-нибудь в другую страну.
7: И где этим можно заниматься спокойнее. Вот. Все довольно хорошо, собственно говоря, основные поставщики, да, это США и Китай. У них основная, наверное, штука — это ресурсы вычислительные просто. Мы вот, у нас здесь людской ресурс есть делать крутые инструменты, у нас их делают, у нас достаточно хорошие, как бы до вот этого бума, когда там только это все зарождалось, у нас в целом были хорошие решения, наработки и так далее. Мы здесь уперлись очень сильно в железо. И это затормозило нас очень сильно в этом плане. То есть в остальном все неплохо, потому что других каких-то лидеров, ну, как бы нет. Со мной, как бы, вот лидеры, да, как бы, то есть США и Китай, вот, ну, естественно, вот говорю, мы в довольно такой неплохой обстановке, кстати, ну, там, лучше, чем в Европе, кстати, скажем так, это сильно радует.
6: Хорошо, Вадим, ну, совсем немного времени у нас остается, но вот как некоторое такое резюме или как такой итог, вот послушал нас сейчас какой-то молодой человек или его родители и подумали, ну, хорошо, а стоит ли молодому человеку идти учиться на режиссера монтажа или на художника-постановщика, если нейросеть через несколько лет его может просто заменить, причем вот так, по щелчку пальцев, сделать всю эту работу. Вообще, нужно ли тогда этим заниматься?
7: По-прежнему нужно, но по-другому. Что мы уже поняли, что да, заменяются, автоматизируются отчасти механические навыки. В принципе, основное преимущество, которое нам и дает, это именно ускорение процесса. Да, теперь там, условно говоря, чтобы какой-то там результат получить, тебе не надо там тратить годы на то, чтобы там просто механически научить что-то делать, там, не знаю, что. Но именно насмотренность, правильное понимание космысов, понимание аудитории и так далее, оно сильно влияет. То есть просто меняется набор требований к специалисту, который хочет заниматься креативом. Теперь надо больше понимать, как сделать продукт, который как раз интересный. Внезапно теперь всем надо быть немножко маркетологами, всем надо быть немного пиарщиками, всем надо быть немного продюсерами и так далее. То есть, как бы, условно говоря, мы из того, что у нас много исполнителей и мало, скажем так, руководящего состава вот в креативной индустрии, переходим в состояние, когда у нас, наоборот, должно быть много людей, которые вот имеют навыки вот этого руководящего состава. Вот тот набор компетенций, довольно широкий, его именно понимание и вот эти, как бы, базовые навыки, они нужны. Правильно поставить вопросы, их интерпретировать, принять на основе них решения, это уже нужны знания в своей голове. Вот, поэтому профессии меняются сами по себе, но если человеку нравится вот заниматься какой-то творческой деятельностью, это по-прежнему важно, и это как раз-таки отчасти, наверное, единственный способ выживания, скажем так, в профессии, потому что сейчас за счет того, что конкуренция за счет машин становится более мощной, в актуальной такой повестке останутся те, кто действительно это любит, заниматься тем, что ему нравится. То есть человеку нравится там кино, и вот он горит кино, и все, вот ему больше чем надо, он хочет снимать фильмы. Человек, который просто этим занимается, потому что, ну, почему бы не заниматься кино, вот, который так просто, да, из интереса зашел посмотреть, он, естественно, проиграет человек, который в этом действительно горит. И поэтому здесь надо вопрос, что, типа, если там, не знаю, родители слушают, если вы видите, что у вашего ребенка там какой-то есть интерес к какой-то штуке, помогайте, поощряйте его, пускай он как бы дальше развивается, потому что из этого он там в дальнейшем станет как раз очень крутым специалистом в своей сфере, и тут не надо бояться, что его машина заменит. Вот таких машин не заменит.
6: Здорово, спасибо вам большое, Вадим, спасибо за интересный разговор.
7: И вам спасибо.
6: Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего доброго.
5: «Дело в цифре». Радио России. История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
8: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
5: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
9: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
9: Радио России. Главное радио страны.
4: «Я ж мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
12: Эх, Купенька, ты мой, ничего не понимаешь.
4: «Я ж мать» – отвечаем на все вопросы.
13: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
4: «Я ж мать» – каждую пятницу в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле выразили надежду на открытие пути к экономическим проектам с США. Испытания «Сармата» показали, что ядерный щит России совершенствуется. Хоккеист Александр Овечкин получил ученую степень кандидата педагогических наук. И теперь подробнее. На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения, как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
1: Также, по словам Пескова, потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. В сентябре 2022 года, напомню, на газопроводах произошли взрывы, после чего поставки топлива по «Северным потокам» были остановлены. Немецкие следователи считают причастными к диверсии нескольких граждан Украины. В российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что США намерены восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок. Выдающиеся характеристики тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сегодня отметили в Госдуме. Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин и депутаты поблагодарили всех, кто работал над созданием и испытанием новейшей ракеты.
3: Будет правильным высказать слова благодарности нашим ученым, конструкторам, инженерам, военным за их вклад в повышение обороноспособности страны, за то, что они делают, и благодаря именно таким людям, нашему президенту, мы сегодня чувствуем себя в безопасности. Вчерашнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» показало, что наш щит ядерный совершенствуется. Коллеги, действительно, это огромный труд, и мы понимаем значимость его.
1: Во вторник командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном пуске «Сармата». Дальность его применения превышает 35 тысяч километров. Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников. Как сообщили в Минобороны, под удары попали также склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах. Для этого применяли оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 572 беспилотника. Российские военные также заняли более выгодные рубежи в зоне проведения СВО. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Группировки «Север», «Запад», «Южный» и «Центр» улучшили позиции. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировок российских войск оставили не менее 1060 военнослужащих ВСУ. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве привлекать вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян. Документ опубликован в электронной базе Нижней палаты. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. Американский президент Дональд Трамп на специальном самолете вместе с делегацией прибыл в пекинский международный аэропорт Шоуду. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. В ходе своего государственного визита в КНР лидер США проведет переговоры с председателем Си Цзиньпином. Предполагается, что в ходе консультации главы двух государств уделят первостепенное внимание урегулированию двусторонних экономических и торговых противоречий. Кроме того, ожидается обсуждение ключевых проблем глобальной повестки. По сведениям Рейтер, Трампа сопровождает основатель американской компании SpaceX Илон Маск и гендиректор китайской NVIDIA Дженсен Хуанг. Трамп пробудет в Китае до 15 мая. Вместе с ним, как проинформировал Белый дом, едет большая делегация глав компаний. Согласно сведениям ведущих международных СМИ, президент США намерен обсудить с Си Цзиньпином ряд вопросов, включая конфликт с Ираном и вопрос Тайваня. Получение хоккеистом Александром Овечкиным ученой степени кандидата педагогических наук дает ему возможность преподавать, разрабатывать авторские методики и напрямую влиять на подготовку молодых спортсменов. Об этом ТАСС сообщил эксперт Минпросвещения, декан факультета физической культуры МГПУ имени Евсеева Сергей Бакулин. С учетом строительства в Москве Международной хоккейной академии его имени научный статус Овечкина становится инструментом для системной работы с новым поколением игроков, сказал Бакулин. Ранее эксперт отметил, что диссертационное исследование Овечкина имеет высокую практическую ценность для укрепления научно-методической базы отечественного хоккея. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Молодежная сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с командой Ирака. Игры пройдут в Турции с 3 по 10 июня. Точные даты будут определены позднее. Учитывая, что на мартовском сборе мы почти ничего не забили с игры, планируем сделать упор на взаимодействие игроков группы атаки, рассказал о целях на эти матчи старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров. «Зенит» готов приобрести нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить за него Андрея Мостового плюс 10 миллионов. Как передает «Спортэкспресс», у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских команд опции выкупа нет. Сообщается, что несмотря на то, что рыночная стоимость ниже предложенной «Зенитом» 15 миллионов евро, в «Динамо» не намерены продавать своего воспитанника. «Спартак» не будет продлевать с Антоном Заболотным контракт, который истекает 30 июня. В этом сезоне Заболотный сыграл 16 матчей за красно-белых и сделал одну голевую передачу. В начале мая Антон сдал положительный допинг-тест, но игроку разрешили доиграть сезон. Нападающий шанхайских драконов Ник Меркли в следующем сезоне продолжит карьеру в московском «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», стороны близки к заключению однолетнего контракта. В этом сезоне Меркли стал лучшим бомбардиром драконов в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Он набрал 45 очков за 68 матчей. Российская Федерация волейбола назвала символическую сборную по итогам чемпионата России. В нее вошли игроки четырех клубов. Это Павел Панков, Денис Богдан и Илья Власов из московского «Динамо», Владислав Бабкевич и Евгений Гребенников из санкт-петербургского «Зенита», Дмитрий Волков, представляющий казанский «Зенит», а также Дмитрий Лызик из клуба «Локомотив Новосибирск». Сборную составили с помощью голосования экспертов, болельщиков и главных тренеров клубов волейбольной суперлиги. С вами был Юра Геворкян.
1: В четверг, 14 мая, в Мурманске ожидается от 8 до 10 градусов тепла без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, без существенных осадков. В Петрозаводске небольшой дождь, 14-16 градусов. В Вологде плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь и гроза. В Сыктывкаре 13-15 градусов, кратковременный дождь. В Великом Новгороде без существенных осадков 16-18 градусов. В Калининграде 12-14 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура воздуха днем 15-17 градусов. В Москве местами возможен небольшой дождь, температура ночью 10-12 градусов, днем 21-23. Сейчас в столице плюс 21 градус, облачно с прояснениями.

0: Верх технической мысли.
1: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
2: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
1: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.
4: Прямо сейчас.
3: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
5: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
6: Из Иваново, столицы текстильного края.
7: Из самого сердца Алтайских гор.
3: Большая страна. Разное время.
8: Разное время продолжает свою работу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к своим радиоприемникам и настроил свое радио на программу «Разное время». И сегодня для вас ее ведут Мария Тарабаева и Иван Фурсов, а также мы приветствуем тех, кто уже слушал нас в первом часу, и мы продолжаем вещать для вас.
9: Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Подготовили для вас массу интересных новостей. И начнем мы с новостей из Екатеринбурга. В академическом районе Екатеринбурга 4000 детей не могут попасть в детские сады. Причина в том, что новые жилые комплексы просто не успевают застроить социальные объекты. Вот такая новость.
8: Да уж.
9: Все подробности у нашего корреспондента. Мы пытаемся наладить с ним связь. Альберт Мусин чуть позже будет у нас на связи. В целом, надо сказать, что проблема застройщиков и проблема, скажем так, отложенного строительства соцобъектов, а иногда и вообще их непоявления, стоит достаточно остро. Несмотря на то, что застройщик все-таки должен нести некую ответственность и понимать, что если уже этот по плану пообещал всем тем, кто купил у тебя квартиры, что будет и детский сад, и, возможно, поликлиника, и школа.
8: Да, но не всегда это, увы, рассчитывается. И в данном случае местные школы сейчас, они уже перегружены на 230%, и очереди как раз-таки в садике, как мы сказали, ждут 4000 детей, и высотки новые заселяются сразу же, а социальные объекты за ними не успевают, как уже Маша сказала. Но по закону городские власти, они не могут запретить застройщику возводить дома, даже если в районе нет свободных мест в классах. Вот такая палка о двух концах, и, к сожалению, эта проблема существует и, наверное, еще долго будет существовать, потому что, вот как мы уже объяснили и упомянули, что застройщик, он не рассчитывает места для детей в школах или в детских садах.
9: Надо также отметить, что есть у нас проблема с нехваткой ясельных групп. Понятно, что есть большой процент родителей, которые хотят выйти на работу, и ребенка просто не с кем оставить. Няня – это сильно дорогое удовольствие, даже в регионах. И, в общем-то, вот эту проблему важно каким-то образом решать, и, да и проблему с застройщиками тоже важно бы решить. Мы чуть позже свяжемся с экспертом. У нас
8: на связи есть корреспондент из Екатеринбурга Альберт Мусин. Сейчас как
9: нам
8: раз
9: удалось.
8: Да, с ним сначала эту ситуацию разберем, а потом перейдем к эксперту. Альберт, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, коллеги.
9: Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что же происходит с новыми ЖК, социальными объектами, и вообще будут ли эти социальные объекты построены?
10: Ну, проблема на самом деле для академического района, ну и, наверное, в целом для Екатеринбурга, как очень бурно растущего города, она не новая. Особенно именно в академическом, это новый район, он как бы и административно новый, и физически новый. Там идет активная застройка, и, конечно же, не всегда удается по разным причинам, либо не хватает финансирования, либо нету банального желания у застройщиков, возводить вместе с новыми ЖК на адекватное количество будущих и текущих жителей социальные объекты, это школы, детские сады и прочее. То есть, да, конечно же, здесь и финансирование влияет, то есть не хватает средств и муниципального бюджета, и застройщики иногда сами не хотят возводить такие объекты, потому что их цель построить дом и продать квартиры. Все остальное это уже вопрос муниципалитета, поскольку все-таки такие детские сады и школы, они относятся к ведению города, а не застройщика. Ну и в этом плане вот как раз есть, наверное, законодательная какая-то вот такая дыра, которые не обязывают застройщиков обеспечивать все это, и приходится иногда городу, в частности,

0: Екатеринбурга в некоторых случаях договариваться с застройщиками, чтобы те строили за свой счет детские сады, те же самые школы и так далее, дороги, а муниципалитет за это дает какие-то преференции, возможно, субсидии, либо выделяет землю по определенным льготам. Собственно говоря, помимо детских садов, конечно же, проблемы со школами, они работают с нагрузкой около 230%. То есть, представляете, сколько детей ходят в школу именно в академическом.
1: Ну, то есть, вторая смена точно есть.
0: Да, вторая смена есть, и есть проблема у людей, что некоторым приходится даже увозить своих детей из академического в детские сады, в школы за пределами района. А это на самом деле, вот кто нас слушает в Екатеринбурге, это всегда большая проблема по утрам, потому что академический всегда ассоциируется в местах с одной большой пробкой на выезд из района и точно так же на возврат. То есть это дополнительная проблема для родителей, для молодых родителей. Ну, собственно говоря, строительство нового детского сада сейчас в академическом, конечно, планируется. Его сдача к 2029 году на 1200 мест. Но, конечно же, это не панацея, это не решение проблемы. Вопрос, я думаю, должен решаться системно, как раз-таки вот при взаимодействии города и застройщика. Потому что, опять же, все мы сейчас знаем, что у застройщиков есть свой определенный кризис с ценой недвижимости и с продажей квартиры, поэтому, конечно же, вкладывать свои деньги в социальные объекты им банально невыгодно. И здесь, конечно же, должны власти очень плотно работать над этим вопросом. И в данном случае, конечно, депутаты Гордумы уже предлагали создать обращение в Минобразование области Свердловской с просьбой выделить деньги на строительство дома детского творчества из областного бюджета. Но пока как бы этот вопрос остается в подвешенном состоянии, как и взаимодействие с застройщиком и власти, поскольку планировалось возвести еще три детских сада в этих кварталах, в академическом, на общую вместимость 700 воспитанников, но на текущий момент пока ни один из этих объектов не был построен. Так что...
1: Альберт, скажите, пожалуйста, а система софинансирования не работает, когда бизнес софинансирует строительство вместе с органами государственной власти, и таким образом получается объект? Эта система не работает в Екатеринбурге?
0: Что касательно именно социальных объектов, то есть именно школ, детских садов, насколько мне известно, такой системы нет. То есть в данном случае, если говорить про Екатеринбург, здесь софинансирование бизнеса, оно идет на какие-то более... весомые, более значимые объекты, то есть крупный бизнес строит ледовые арены, крупный бизнес благоустраивает набережные, там благоустраивает какие-то старинные особняки в историческом квартале, но касательно детских садов и школ, вот про это я точно не знаю, что это, не, по крайней мере, нигде не звучало, и, насколько я знаю, такого нет.
2: Альберт, спасибо вам большое за объяснение этой обстановки и что вообще происходит. Но так или иначе, продолжим обсуждать это с экспертом. Альберт Мусин был у нас на связи из Екатеринбурга. А мы сейчас будем разбираться в рамках бюджета вообще страны и других социальных объектов с Валерием Алексеевым, руководителем Бюро расследований Народного фронта. Валерий, добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый
1: Валерий, день. Ну смотрите, вот если взять в целом ситуацию и просто пройтись по регионам, понятно, что у нас так или иначе нехватка дошкольных учреждений в том или ином формате ощущается везде. И мы посмотрели сообщения из Томска, и из Омска, и из Екатеринбурга, и везде проблемы примерно схожи. С одной стороны, все жалуются на тех самых застройщиков, которые не успевают или не хотят, или вообще уходят от этой самой ответственности возведения социальных объектов. Либо просто нет места, нет средств для того, чтобы возвести очередной сад и детскую школу. Что делать? Как быть?
3: Смотрите, поэтому развиваются гибкие инструменты, гибкие программы. Не только строительство, да, а в том числе капремонт, в том числе расширение площади действующих помещений. Вот, потому что... Страна у нас неоднородная, миграция населения идет постоянно, да, то есть в одном районе может прирасти сразу там на несколько тысяч человек, соответственно, все дети идут в соответствующие детские сады. Где-то построили новый микрорайон, и там до этого там рядом были только 2-3 старые школы или старых детских садиков, там нужно строить новое. То есть здесь важен вопрос скоординированности политики региональных властей, в первую очередь уровня губернатора, да, и, соответственно, те, кто принимает решение, да, там, о планировании крупных городов, ну, губернатора с точки зрения выделения денег, да, и распределения, ну, и, соответственно, мэрии крупных городов по правильному, своевременному планированию потенциальной загрузки новых строящихся домов и строящихся кварталов. Потому что, ну, ситуация такая, что, условно говоря, где-то пусто, давайте будем честны, да, а где-то две смены, и видели мы эти школы, mm-hmm. когда там построен новый микрорайон, да, и рядом в старом микрорайоне, в оставшихся школах, да, там по две смены в коридорах выделяют дополнительное пространство, чтобы обучать детей, и там учат на цокольных этажах. Я сам, ну, в таких школах был, видел, как это происходит. Это, конечно,
1: ну, это безобразие.
3: Ужас. А, но, с другой стороны, еще есть один фактор, который тоже не надо снимать, то, что называется, с внимания, да, это просрочки в строительстве, в том числе связанные с различными уголовными делами. И, к сожалению, существуют и такие прецеденты, когда там важные для некоторых районов ключевые объекты, да, становятся поводом для уголовных разбирательств. В этом случае строительство вообще замораживается, да, и, соответственно, это оттягивает введение необходимых мощностей по детским садам. И вот здесь вот в первую очередь вот расторопность в планировании, что и как и где будет конкретно сделано. Вот, ну, для понимание, в Краснодарском крае там была в свое время такая история. Краснодарский край там это один из ключевых регионов, куда происходит миграция населения, ну, в принципе, да, то есть люди с северных территорий часто переезжают, соответственно, на юг, где потеплее. Вот они там пожили, поработали на севере и вместе с семьей, соответственно, переезжают в Краснодарский край, к примеру. Да. Вот. В один из годов прирост численности детей относительно запланированного был несколько, если я не ошибаюсь, несколько десятков тысяч. То есть, условно говоря, 1 августа или там 15 августа, когда подали заявки уже все, кто претендует на места в школах и детских садах, относительно расчетного объема, да, было плюс там несколько, если не ошибаюсь, десятка тысяч детей. То есть, ну, представляете, что это региональный коллапс для да. системы образования. Ты это не запланируешь, это переехавшие дети. Это не те, кто родились в местных роддомах. То есть миграционные процессы, безусловно, они сейчас очень важны, особенно с учетом того, что население по-прежнему продолжает выезжать из села в город вот, в поисках работы, либо там по каким-то другим там семейным обстоятельствам, из-за смены климата, там чего угодно, да. Но вот эта миграция, она идет, вот, и она также усложняет этот процесс, как и введение новостроек.
2: Ну вот в данном случае в Екатеринбурге еще произошла, помимо этого, то, что у нас перегружены детсады и школы, что садики пустеют, но при всем при этом в очереди у нас там более 4000 детей. Очень странный парадокс происходит. Валерия,
3: скажите... Но это не парадокс. Это же вопрос того, в каком районе. В Екатеринбурге разные районы. В одних uh-huh. районах будет одна ситуация, да, а там проехал 20 минут на машине, там другая ситуация. И в Москве такие же истории есть, где, соответственно, только что построены микрорайоны, и куда въехало много людей, да, соседствуют со старыми микрорайонами, вот, где есть свободные места, и где группы, ну, прямо скажем, неудокомплектованные.
2: Валерий, а можем ли мы сделать так, что, например, у нас есть частные детские сады, и, допустим, из бюджета города оплачивать места в частных
3: есть детских такая...
1: садах? Ну или частично, да, хотя бы.
3: Есть такая программа, есть разные инициативы в этом плане. Они сталкиваются иногда там с определенными там регуляторными сложностями, потому что, ну, частный детский сад — это частный детский да, сад. Да. То есть, там все-таки... Хоть и не извлечение прибыли, но, в общем-то, контроль надо устанавливать, и в этом плане проверки им проходить, и бизнесу это не всегда интересно. Вот, соответственно, там много своих нюансов, вот, но, тем не менее, такая практика есть. Я бы не сказал, что она пока там массово распространена, и там многие родители даже знают о такой возможности, вот. И, соответственно, ну, вот за этим это кроется одно из возможных решений, потому что, конечно, бизнес, он в этом плане более динамичный, он может там сегодня там отработал, там 10 лет отработал в одной точке, видит падение спроса и снижение численности детей, соответственно, переехал в другой район, ну, то есть здесь могут быть какие-то движения, он более в этом плане гибкий, и на это надежда есть, вот, но опять же, здесь важен баланс, чтобы не превратить детские сады вот прям в дикий бизнес, как и школы, не превращать в дикий бизнес. Потому что там, например, школы, да, если вы посмотрите, они почти все, ну, все школы в России, да, это не государственные, не коммерческие организации. Они не занимаются извлечением прибыли. У них, ну, это прям запрещено. Они не должны извлекать прибыль из своей деятельности. Да, они могут выплачивать зарплаты, там, бонусы какие-то, там, директору и так далее. Но это не коммерческая организация. Да, соответственно, наша задача в этом плане, да, понадеяться на этот бизнес в некотором плане можно, но при этом надо понимать, что это не коммерческая история. Это не
1: так или иначе, мне кажется, что вот подобные инициативы, компенсация за частный детский сад, или также были такие инициативы, когда одна из родителей создавала просто какую-то группу по присмотрам за детьми и так далее. Это же, ну, по факту, это такое некое латание дыр. То есть, когда нет комплексного решения проблемы, мы пытаемся решить хоть как-нибудь.
3: Нет, смотрите, это не совсем латание дыр. Здесь надо понимать, что потребность, ну, когда мы сидим в Москве, да, и говорим об этом, ну, это одна история, да, мы по одному видим детский сад. С другой стороны, там можно понять там главу какого-нибудь района, у которого есть различные там населенные пункты с численностью там, например, 500 человек, в котором там 30 детей дошкольного возраста, где детский садик был построен там в 42-м году, там, условно говоря, прямо во время войны из того, что было. Вот, и он с тех пор в таком состоянии пребывает, пытались латать и так далее, надо его вот капитально ремонтировать. Денег на это нет. Да, как поступать в такой ситуации? Да, выделять бюджет на строительство полноценного детского садика, либо, если есть там локальный предприниматель, который готов решить эту задачу, вот, с определенной компенсацией, ну, либо, соответственно, переключиться вот на такой формат. И в этом плане наш советский опыт, он подсказывает, что это достаточно близкий нам путь, потому что, если мы вспомним, очень многие предприятия, да, там, ну, большинство предприятий имели ведомственные различного типа учреждения. Вот. И, соответственно, это, ну, такой прообраз того, что может быть решению этой локальной задачи. Да, потому что здесь нужно быть гибкими, здесь нужно понимать, что страна у нас, ну, неоднородная. Где-то, да, для больших городов это большие стройки, это действительно в основном государственная задача, но для каких-то там локальных историй, где происходит активное...
2: Да, под каждый регион нужно так или иначе там, адаптироваться, да, и по-разному, да, решать.
3: Поэтому очень четкое проблемы. Планирование на региональном уровне и муниципальном. Да.
1: Спасибо большое. Валерий Алексеев был у нас на связи, руководитель бюро расследований Народного фронта. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
4: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
1: Продолжаем эфир программы «Разное время», и сейчас мы перенесемся с вами в Башкирию, где волонтеры подготовили очередную гуманитарную помощь для отправки в зону специальной военной операции. У нас на связи Сергей Трифонов с подробностями. Сергей, здравствуйте.
2: Сергей, рады вас слышать.
8: Здравствуйте, взаимно, коллеги. Да, на этот раз я расскажу о волонтерах из двух районов. Это волонтеры Зианчуринского и Чишминского районов, крупнейших районов. И они подготовили, то, что я расскажу, это не что-то из ряда вон выходящее, но тем не менее самое нужное, самое важное, да, это маскировочные сети, это маск-халаты, понча, антидроновое одеяло, носилки и многое-многое другое. То есть сюда же включаются какие-то домашние, то есть посылки из дома, да, домашняя лапша башкирская традиционная, чапчак, чай с травами, которые травы здесь же собраны, да, то есть все вот это вот. Но интересно то, что вот что касается первых волонтеров из Янчуринского района, их волонтерское движение называется «Я рядом, брат», и оно объединяет очень, вот Янчуринский район, он очень, он большой, да, и так сказать, филиалы вот этого движения есть абсолютно во всех, даже самых мелких деревнях, да, и они все, ну, вот, готовят у себя на местах, потом это все в райцентр отправляется на передовую из райцентра, но чтобы вот, например, не ждать какой-то общий гуманитарный конвой, люди отправляют это все через, либо через тех участников СВО, которые приезжают в отпуск с ними, да, но это то, что не слишком тяжело, либо отвозят сами, то есть если такие семьи, у которых не только вот, чиновники, там, главы сельсоветов отправляются, да, но и сами семьи тоже туда ездят. И военнослужащим, особый спрос, вот как они говорят, это не только, маск-сети, понятно, но и антидроновое одеяло носилки, потому что ими можно как укрыться от вражеских птичек, так называемых, да, так и эвакуировать с поля боя раненых бойцов, да, что очень и очень важно. И вот сразу же я хочу предоставить слово волонтерам, девушкам из Янчуринского, из Чишминского районов, которые, с такой любовью, с теплотой рассказывают о том, чем они занимаются. Давайте их послушаем.
9: Слушай. Проверяли тепловизором, не пропускает, очень теплые и хорошие, и легкие. Это вот уже испытано. Ребята отпускники забирали, отзывы хорошие. Сшили 11 штук.
10: Всегда у меня была мысль, что я помогу чужому сыну, чья-то мать поможет моему сыну. Я не делю их на чужих, своих, потому что они все наши, родные. Но знаю, насколько тяжело там. И насколько помогают наши сети, наши все изделия, защищают их, спасают жизни.
11: Каждый раз, когда отправляем гуманитарную помощь, у нас большой упор делается на домашнюю лапшу. И вот каждый раз, когда мы режем на 40-50 яиц за раз мы готовим лапшу, отправляем. Также делаем чак-чак домашний. Один из наших бойцов даже говорит, я чак-чак только по нескольку штук, говорит, за раз ем, а остальное убираю на прозапас, чтобы растянуть удовольствие.
1: Так трогательно. Вот, настоящие частицы,
2: да,
1: домашнего
2: сближают людей.
8: Да. Домашнюю, действительно. И еще что важно, что все вот эти изделия изготавливаются по заявкам военнослужащих, и уже они опробованы на передовой, и бойцы подтверждают, что эти изделия нужны, что они качественные и так далее. Более того, например, вот ветеран боевых действий Игорь Ухов, он тоже уроженец Зианчуринского района, и он прям подсказывает, когда волонтеры плетут маскировочные сети, он прям стоит рядом и подсказывает им, какая цветовая гамма должна быть, да, как это все должно быть, чтобы вот это было незаметно и так далее, потому что он, сам Игорь, он освобождал в свое время Артемовск, был несколько раз серьезно ранен, и, то есть пуля даже пробила, несколько слов о нем, пробила бронежилет и попала в позвоночник, но врачи смогли поставить его на ноги, и вот после демобилизации он уже продолжает помогать фронту, уже как волонтер, вот в этом волонтерском штабе «Я рядом, брат», да, и что нужно военнослужащим, он, естественно, знает не понаслышке. Вот давайте Игорю Ухову дадим слово.
12: Нам это очень необходимо, когда не было, мы действительно просили, чтобы нам это привозили. Мы накрывали технику, накрывались сами, помогали союзникам, если у них этого не было. Это действительно большой труд.
8: Да.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, вот волонтеры, которые работают в Башкирии, они каким-то образом общаются друг с другом, перенимают опыт? Может быть, уже есть какие-то даже форумы волонтеров, в которых они могут принять участие и, что называется, ну, поделиться всеми теми разработками, которые уже накопились за эти годы?
8: Да, Мария, безусловно, то есть все волонтеры, которые работают в разных уголках Башкирии, они между собой общаются, ну, во-первых, через не только, как это, ну, банально, через социальные сети, они же читают, видят это все, радио, телевидение, газеты, да, об этом очень много рассказывается, но даже вот, например, по зонам, те районы, которые рядом с друг другом расположены, они уже проводят такие вот, ну, так называемые зональные, ну, как это называется, собрания, совещания, да, не совещания, а собрания, и где как раз вот волонтеры друг с другом делятся, то есть самым, то, что, ну, вот, называется передовым опытом, да, и, например, то, что вот было у зианчуринцев, чишминцев, это, о которых мы сегодня говорим, переняли это, да, и наоборот, то есть, вот, например, где-то там в каком-то районе, ну, что называется, ну, трав там больше, травы растут, да,
2: да,
8: такие самые, и вот, как бы, это они им привозят, чтобы из этого района увезли, ну, то есть, или какие-то рецепты, то же самое приготовление лапши, хотя лапшу, ну, сейчас почти все умеют готовить, но, тем не менее, секреты в каждом районе свои, так же, как и приготовление чак-чака, да, и поэтому вот даже такими вот, ну, казалось бы, ну, незначащими такими вот, ну, что ли, шутливыми, но, тем не менее, очень важными нюансами волонтеры делятся. То есть нет, вот, отвечая на ваш вопрос, волонтеры, можно сказать, работают в очень тесной связке друг с другом. То есть нет такого, что, вот, например, один район подготовил и оставил это в секрете, и никто об этом не узнает, кроме вот как самих бойцов, да? Нет, то есть это все. А в скором времени, возможно, в республике пройдет общий республиканский такой уже большой масштабный форум, где, куда пригласят, ну, таких вот самых... Ну, все волонтеры лучшие, да, ну, самых, что ли, вот, отличившихся
1: активных, волонтеров. Активных, скажем так.
8: Да, активных. И они уже поделятся опытом.
2: Сергей, ну, спасибо вам огромное. Низкий поклон волонтерам, которые помогают сейчас бойцам СВО. Мы действительно видим, что они очень трепетно и чутко относятся к своей работе. И мы можем пожелать им только удачи, благополучия и сил, чтобы они продолжали в том же духе. Спасибо большое. Сергей Трифонов был у нас на связи. Продолжаем.
4: Большая страна, разное время.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на телеграм-канал Радио России, где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. А мы же отправляемся на Вологодчину, и школьники и студенты Вологодчины записали аудиоэкскурсии по родному краю. Вот такая
2: необычная,
1: да, необычная новость.
2: И у нас на связи наш корреспондент Марина Чернова, корреспондент «Российской газеты», прошу прощения, из Вологды. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, Мария, здравствуйте, Иван. Да, вот такая интересная новость. Молодцы школьники наши, юные вологжане и студенты, которые помогали им, потому что 10 аудиогидов, которые я прослушала, они очень такие доходчивые, знаете, вот с простым языком рассказаны и увлекательные даже для людей, которые, ну, скажем, вот ничего, допустим, не знали о Вологде, о Вологодском регионе, и вот они, ну, скажем, впервые столкнулись с нашей областью. Здорово узнать, как родилась Вологда, как развивался город, какие достопримечательности первыми появились, почему сюда приезжал Иван Грозный, почему сюда приезжал Петр Первый, что-то особенного в Вологодском кружеве, как играли ребятишки лет назад. В общем, тем очень много, и они такие вот нестандартные, и именно это то, о чем можно говорить, что можно показать туристам вживую, потому что многие достопримечательности средневековья, скажем так, да, Вологодского, они сохранились. И можно все увидеть своими глазами и лично пройти по улочкам.
14: Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о храмах Вологды и колокольном звоне, который уже много веков звучит над нашим городом. Наверняка вы слышали эти звуки, гуляя по улицам. Они могут быть тихими и задумчивыми, или громкими и торжественными. Давайте узнаем, почему колокольный звон так важен для Вологды. Вологда – очень древний город, и один из главных его храмов – Софийский собор. Его построили в 1568-1570-х годах по приказу царя Ивана Грозного. Это самое старое каменное здание города. Рядом с собором стоит высокая колокольня, которая видна издалека. Ее высота – около 78 метров, и она словно охраняет город. С давних времен колокольный звон был голосом города. Колокола созывали людей на службы, сообщали о праздниках, предупреждали об опасности и радовались победам. В старину у людей не было телефонов, и именно звон колоколов помогал всем узнавать важные новости. В Вологде существует особая традиция колокольного звона. Это не просто удары по металлу, а настоящее искусство. Звонарь играет на колоколах руками и ногами, как музыкант. Каждый колокол звучит по-своему. Один низко и протяжно, другой звонко и весело. Когда они звучат вместе, получается настоящий колокольный концерт.
2: Марина, ну наверняка все это происходит под чутким руководством гидов и краеведов.
13: Да, конечно, профессиональные экскурсоводы руководят всем этим, и краеведы, конечно же, контролируют, чтобы все соответствовало истине. Здорово, что наши, скажем, дети, наши внуки, они узнают о том, какие сказки были популярны в Вологодском крае, какие знаменитые люди вологодчины представляют наш регион. То есть такая большая работа проделана и именно как будто переведена с научнообразного исторического языка на очень простой, детский, понятный язык. Здорово, если они начнут, ребятишки, например, попытаются сыграть в те же игры, которые играли мы и наши предки, потому что, конечно, это другие игры, они тоже были очень увлекательные.
1: Ну, это уже некая такая реконструкция, да?
2: Послание в будущее.
1: Но как вот мы услышали из...
2: синхрона.
1: Из синхрона, да, из пленки. В общем-то, прям совсем серьезным подходят дети. Очень такой прям подход, как будто они действительно настоящие экскурсоводы, как будто они действительно настоящие краеведы. И это, конечно, удивительно, потому что, ну, это прям вот комплексный такой взрослый подход.
13: Видно, что люди, которые работают над проектом, да, они старались и вложили душу, потому что они как будто, знаете, стремятся не сказать, а показать, как это было и что можно сейчас увидеть из того, что ну, вот когда-то было построено или, например, когда-то было придумано.
1: Марина,
13: и
1: скажите,
13: в этом, конечно,
1: пожалуйста,
13: большая благодарность.
1: Вот эти гиды, эти аудиогиды где-то можно скачать уже сейчас тем туристам,
2: да, как
1: которые сейчас приедут в Вологду?
13: Да, конечно. Это проект «Проводники смыслов. Голоса». Занималась проектом программы «Росмолодежь», больше, чем путешествия. И они с прошлого года вот реализуют такие вот интересные
1: проекты.
13: Небольшие проекты, да, аудиопроекты и подкасты. И, конечно, любопытно, что они не вот взяли просто-напросто содержание учебника и пересказали это, а они именно постарались найти то необычное, то интересное, что может привлечь современных ребят. То есть они пытаются рассказать, как без мобильного телефона, как люди без приставок играли, проводили свободное время, как Вологда жила в годы великие.
1: Ну,
2: то есть они
1: скучали.
2: Что-то свое привнесли, ну и наверняка и родители, и бабушки, и дедушки тоже поведали. Марина Чернова была у нас на связи, корреспондент российской газеты из Вологды. Говорили мы о замечательной инициативе «Проводников смысла голоса». Заключается она в том, что школьники и студенты всей нашей страны записали аудиоэкскурсии по родному краю.
15: Радио России. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
16: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
17: Большая страна. Разное время.
2: 13 мая 1991 года в эфир вышел самый первый выпуск программы «Вести», который зрители полюбили за авторский стиль, острые темы и точность подачи. В тот момент Советский Союз дошивал последние полгода, и старое телевидение с его официозом давно себя изжило. При этом никто не знал, каким же должно быть новое. Однако собралась команда профессионалов Добродеев, Киселев, Сорокинов, Ярковский, Гурнов и их единомышленники, по сути, создавшие государственное телевидение России и его главную информационную программу «Вести».
1: За три десятилетия ВГТРК стала не просто самым крупным медиахолдингом, а настоящим флагманом отечественной медиаиндустрии, где телевидение, радиовещание, интернет-ресурсы органично дополняют друг другу. Журналист Радио России Иван Волонихин поздравил коллег с юбилейной датой и заглянул по ту сторону телеэкрана, где на вызовы современности готова дать ответ сплоченная команда настоящих профессионалов.
18: Специально для Радио России.
19: Четвертая поехала. Кадрина четвертая. Первый мотор.
20: В эфире телеканал «Россия. Большие вести». В студии Эрнест Мацкевич. Здравствуйте. Главные события и кадры этой среды в нашем выпуске.
21: Каждый вечер в 20 часов по местному времени в любой части нашей страны и за ее пределами программа «Большие вести» телеканала «Россия».
22: А место импровизации есть?
23: Ну, конечно, конечно. Завистнет суфлер. Не подойдет сюжет вовремя, и начинается место импровизации. Мы не любим, конечно, чтобы такие вещи происходили, но к ним все равно надо быть готовым. Бывает так, что да, с колес приходят репортажи.
21: Телеведущий Эрнест Мацкевичус проработал с десяток лет корреспондентом, прежде чем начать вести программу из студии. И вот уже 25 лет зрители видят его на своих телеэкранах, а перед ним во время эфира только лампы студийного света и объективы телекамер.
23: И надо выбрать соответствующую интонацию, понимать, как ты со своим зрителем разговариваешь. Значит, надо его представлять и разговаривать с ним так, как будто ты отвечаешь на его вопросы. А у нас полстраны с телевизором разговаривает. Это тоже надо учитывать. Я и сам иногда разговариваю с телевизором, когда нахожусь по ту сторону. Поэтому я прекрасно понимаю зрителя и стараюсь, как ведущий, в этом смысле его не обмануть.
21: Здесь не существует малозначительных мелочей. Каждое слово и каждая интонация имеет свой вес, когда речь идет о вещании на многомиллионную российскую и зарубежную аудиторию, особо подчеркивает телеведущая Мария Ситтель.
24: Сила голоса, настроение, внутренняя подача, формулировка – все имеет значение. Ведь слово с экрана, слово может быть легче воздуха, да? Может вообще никак не влиять на зрителя, может вызвать в нем усталость. Или же если слово попадает, скажем так, в резонанс с внутренним состоянием зрителя, а это может быть и страх, и надежда, и какая-то очень глубокая боль – то вес слова становится огромным. Любое неосторожное слово с экрана, оно может упасть в душу зрителя, как гиря на стекло. Это очень важно.
21: Во время телепередачи зрители видят только то, что происходит непосредственно в самой студии. А в аппаратной, между тем, своя жизнь. Вот проверяют, как идет сигнал с передвижной телевизионной станции, ПТС. Корреспондент готовится рассказать о том, что прямо сейчас происходит на месте событий.
25: Артём, как слышите?
26: Отлично. Отлично.
25: Да, смотрите, 34-я минута.
21: Там выпускающая бригада молниеносно реагирует на команды режиссера. Михаил Городицкий работает режиссером на программе «Вести» с 1993 года. Признается, что порой интуиция ему подсказывает, если все идет слишком гладко, жди неожиданностей. Прямой эфир – это всегда драйв и адреналин.
27: Как раз когда Северский летит, тогда попроще. Там хотя бы ты мобилизуешься и такой прям весь активный становишься. А как раз когда расслабляющий эфир, можно чем-нибудь профукать. Легко.
28: Все-таки это дополнительный стресс и для ведущего, и для эфирной бригады.
27: Ну, конечно.
28: Когда что-то идет,
27: да,
28: не так.
27: Безусловно, безусловно. Но в этом-то как бы и работа такая заключается. Поэтому нормально. Ну и, соответственно, просто должна быть, я считаю, душевная обстановка в смене. Когда все друг к другу нормально, хорошо относятся, я думаю, всегда будет проще работать.
21: На входе в кабинет продюсерской службы табличка «Отдел магии и волшебства». И это, в общем, недалеко от истины. Сумеют договориться о съемках с кем угодно. Александр Федорович Чернов здесь более 30 лет. Настоящая легенда программы. В разговоре сравнивает то, что было в середине 90-х и сейчас. Изменения за все эти годы произошли колоссальные.
0: Это 5 эфиров в сутки по 20 минут и вечерние там полчаса. Сейчас несопоставимо больший хронометраж. Вещание на 9 дублей, 7 дублей у нас и 2 дубля за рубеж. И исходя из этого, у нас появилось гораздо больше задач, которые необходимо решать. Плюс ко всему, изменились источники, их стало больше. Теперь приходится отслеживать не только какие-то традиционные классические направления, но и постоянно сканировать, например, тот же интернет, причем на многих сайтах. Это идет такая постоянная работа. Вот это главное, потому что сейчас уже само слово «Вести», название «Вести», это огромный медиаресурс, который охватывает и радио, и телевидение, и интернет. И мы в этом ресурсе постоянно находимся, и постоянно мы уже делаем новости. Наши корреспонденты, выезжая на события, сами становятся источником этих новостей, общаясь с людьми, которые имеют, так сказать, информацию весьма и весьма значимую для современной жизни. Ну а с другой стороны, можно сказать, что «Вести», они не изменились. Я имею в виду телевизионную программу «Вести» с точки зрения подхода к новостям. Потому что, как мы делали эфир для обычных нормальных людей, считающих нашу страну своим домом, так мы продолжаем это делать.
21: Журналист Илья Канавин пришел на программу «Вести» в начале нулевых. Тогда стремительно менялась вся страна, а вместе с ней и крупнейший государственный информационный холдинг ВГТРК.
3: Это был переломный момент и для «Вестей» в том числе. Потому что тогда был вызов, во-первых, внутренний, профессиональный. Конечно, «Вестям» нужно было сохранить этот азарт, задор Ростова, да, Светы Сорокиной. И нужно было двигаться вперед и расти. Вот это был очень серьезный вызов.
21: Сегодня телеканал «Россия» вещает более чем на полусотни языков народов, живущих в стране. Уникальное явление. Нигде в мире нет ничего подобного. И за каждой эфирной минутой труд сотен и тысяч людей. Труд, который телезрители не видят, но без которого вещание было бы просто невозможно.
3: Это жизнь, в которой мы живем. Мы без поддержки. Невозможно сделать телевидение. Телевидение — это цепь поддержек друг друга. Если ее нет, будет либо плохое телевидение, либо не будет его вообще. Это общее понимание того, что есть нечто большее, чем ты, и твоя зарплата. И если вокруг тебя собираются люди, которые вот это вот нечто большее понимают так же, как и ты, значит, у вас будет общий дух. Мне больше нравится слово «соратничество».
21: Благодаря своей искренности и убедительности программа «Вести» завоевала доверие и симпатии многомиллионной аудитории. Сегодня искусственный интеллект проникает все больше во все сферы нашей жизни. Однако это всего лишь инструмент, и поэтому выращенные по компьютерным технологиям нечеловеческие телеведущие, появившись из недр нейросетей, будут просто не в состоянии составить конкуренцию нынешним звездам отечественного телеэфира. Даже если те порой как-то выдают свои личные эмоции и переживания, убежден Эрнест Мацкевичус.
23: Мы не просто какие-то голограммы, которые подключены по световоду к матрице. Безусловно, проще с помощью нейронных всех этих связей, сетей сгенерить, я думаю, в ближайшее время нас это ждет в большом количестве, сгенерить образ ведущего, голос, мимику. Все будет очень убедительно, естественно, красиво. Но как только зритель узнает, что с ним разговаривает мультяшка, машина, пустота, он тут же отвернется от экрана, он тут же перестанет ему доверять. И вот мы со своими слабостями, которые мы умеем преодолевать и камуфлировать, куда-то прятать, мы ему гораздо дороже. А это значит, что наша профессия вечна, и сегодня, когда «Вести» отмечают свой 35-летний юбилей, мы можем уверенно смотреть в наше будущее.
21: 13 мая 1991 года программа «Вести» впервые вышла в эфир. И с тех пор каждый выпуск как натянутый нерв, который молниеносно реагирует на все происходящее в стране и мире. Все эти 35 лет – круглосуточное вещание на всю территорию страны, без праздников и выходных дней, невзирая на всяческие катаклизмы и погодные условия. Профессионализм, объективность, скорость подачи информации и в центре внимания всегда, прежде всего, жизнь всех нас, кто живет в огромной и любимой стране. И о главном, как обычно, расскажут вести. Иван Волонихин, Радио России, Москва.
5: Разное время.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
7: Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
8: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
7: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
9: Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
26: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цверко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
29: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия продолжит создавать ракетные комплексы, способные преодолевать любую ПРО, заявил Владимир Путин. Госдума приняла закон о списании участникам СВО просроченных кредитов. Новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов введут в школах с 1 сентября. И теперь подробнее. Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и перспективные системы противоракетной обороны. Об этом заявил президент Владимир Путин. В среду глава государства посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ракетные комплексы с ядерными боеголовками «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Президент поздравил коллектив Московского института теплотехники с 80-летием.
2: Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным событием. 80-летием со дня образования Московского института теплотехники. Юрий Семенович сейчас вот подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался. Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века.
1: Президент Путин наградил коллектив орденом за доблестный труд и вручил орден Герою России академику РАН генерального конструктора института Юрию Соломонову. Прекращение огня на Украине и мирные переговоры возможны только после вывода ВСУ с территории Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, журналистам отвечая на вопрос о том, какие шаги, о которых неоднократно говорила Москва, должен предпринять Киев для завершения конфликта.
3: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной.
4: Дмитрий Сергеевич, позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
3: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
1: Госдума приняла закон о списании участникам СВО просроченных кредитов. Документ освобождает от обязательств на сумму до 10 миллионов рублей и военнослужащих, и их жен. Условий для применения нормы – два контракта о прохождении военной службы на срок от одного года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026 года, и при этом до 1 мая вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам или выдан предъявлен к исполнению исполнительный документ. Такие меры уже принимались в 2024 году и позволили оказать дополнительную поддержку тысячам семей участников СВО, напомнили в Госдуме. Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер. Такое решение было принято после того, как скончался 90-летний пассажир. Судно «Ambition» сейчас пришвартовано в Бордо. На его борту 1700 человек. По одной из версий, причиной смерти мужчины мог стать гастроэнтерит. Сейчас врачи проверяют всю информацию. Большинство пассажиров на борту судна – британцы и ирландцы. Примерно у 50 из них развились проблемы с пищеварением. Проводятся анализы на норовирус. Первые анализы пока ничего не показали. Медики при этом исключают связь этого случая с хантавирусом, вспышка которого произошла недавно на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Новые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов готовы и направлены на экспертизу в Российскую академию наук. В учебный процесс их внедрят с 1 сентября будущего года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Кроме того, в регионы направлены методические рекомендации с тремя перечнями произведений по систематизации детского и юношеского чтения. Это обязательный список для изучения по программам всех уровней, рекомендованный список для внеклассного чтения и отдельный перечень современных книг патриотической направленности. Москвичам посоветовали использовать метро для поездок сегодня вечером на фоне перекрытий в центре и высокой загруженности на дорогах. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Уже сейчас загруженность дорог оценивается в 7 баллов, скоро может быть 8 и больше. Если есть возможность, стоит отложить поездки на автомобиле на более позднее время.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина. «Локомотив» принимает «Акбар» с началом матча через 53 минуты. Напомню, в серии до 4 побед «Локомотив» ведет со счетом 1-0. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. А ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря 2025 года. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ, и мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Футбольный ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев Бьелица изложил свое видение оптимального состава команды, рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых игроков, а также описал накопленный опыт в Трабзонспоре, Берлинском Унионе и Загребском Динамо. Напомню, ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Российский футбольный союз сообщил о том, что молодежная сборная России примет участие в серии международных матчей против олимпийской сборной Ирака. Товарищеские матчи состоятся в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии с 3 по 10 июня. Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный покинет клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. В завершении теннис. Сегодня матч 1/4 финала на теннисном турнире в Риме. Карен Хачанов проиграл первый сет Касперу Руду 1-6, ведет во второй партии 1-0. При этом счете матч был остановлен из-за дождя. И пока это все новости спорта.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
1: В четверг, 14 мая, в Казани ожидается 24-26 градусов, в Самаре также 24-26 без существенных осадков, в Нижнем Новгороде 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза, в Пензе 19-21 градус, кратковременный дождь и гроза, в Санкт-Петербурге небольшой дождь 15-17 градусов, в Москве местами небольшой дождь 21-23 градуса.
0: Thank you. Радио России. Просвещение.
7: О животных. С Иваном Затевахиным.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я решил продолжить разговор о сусликах. Мы только начали со специалистом по этим замечательным зверькам, Ниной Васильевой из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Начали, но не закончили. Оказалось, что зверьки эти, суслики, их много разных видов, и у них очень интересное поведение. Просто даже представить себе трудно, как у такого маленького зверька может быть столь сложное поведение. Хотя систематики скажут, что это дальние родственники приматов в одной группе с приматами. Ручки у них такие, лапки, которыми много можно чего сделать. Но об этом подробнее сейчас с Ниной поговорим. Здравствуйте, Нина.
9: Здравствуйте.
8: Начали мы о том, что есть даже некоторые суслики, которые на кого-то могут охотиться. Да, мы, кажется нам, что это такие замечательные зверьки, которые едят семена, траву, набивают защёчные мешки, да, чем-то, зерном, видимо.
9: Не набивают, нет, это хомяки набивают.

0: с сусликами я даже представить.
1: Это чаще вот эти пробуждения, вот которые во время спячки. Ага. А поскольку это очень энергозатратно, они могут из-за этого не доживать до весны.
0: То есть вот, ну, в принципе, известно же, что от этого, в общем, это запустило вымирание последнее плейстоценово, вот это климатическое погодное гребенка. Ну, во всяком случае, есть такая теория, и не только у сусликов, но и у мамонтов, но суслики как-то пережили это.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Вот мегафауна нет, вот когда да. Вот все это менялось, скакало, как сейчас, не успевали приспособиться, спать или не спать, есть там, куда идти, что копать. Вот, и так далее, да. Но это, так сказать, нормальная ситуация. Суслики-то это пережили, эту штуку. Мне кажется, как-то переживут. Люди-то пострашнее будут для них в этом отношении, как фактор какой-то опасности для их вида, да, разрушение среды и всего прочего, о чем мы говорили в нашем предыдущем выпуске, что самый страшный враг суслика – это человек все-таки. А не погода. Ну, погода, понятно, что влияет. Мы с этим ничего сделать не можем. Это такие явления, это глобально-климатические, куда-то деваться.
1: Ну да, это правда. Ну, для суслика, конечно, вообще вся эта спячка, это просто вот главное в жизни суслика – это спячка.
0: Это сон. Так и для меня тоже, на самом деле. Сон – это главное.
1: Но там еще надо накопить жир. Да. А эта задача для фитофага, для растительноядного зверя, это сложная задача.
0: Накопить жир везет ему. Но вообще растительноядные животные в своем суточном бюджете, наверное, на еду тратят, ну, я не знаю, сколько процентов, 80-90 времени, да, или сколько, как считали. Это вообще, вот сколько времени уходит у суслика, ну, днем для того, чтобы поесть, там, найти еду какую-то, еще что-то поделать. Есть такие исследования?
1: Одно слово, много.
0: Все время, да?
1: Тут можно сказать, что когда они начинают именно готовиться к спячке, они выходят из норы, и фактически целый день они, конечно же, едят.
0: А вот смотрите, как получается. Вот они выходят из спячки, весна.
1: Да.
0: Они ослаблены.
1: Да.
0: И тем не менее они как-то пробуют размножаться.
1: Да.
0: За счет какой энергии-то вообще, откуда они ее берут?
1: Вот ресурса должно хватить жирового, в том числе и на сезон размножения. Причем тут надо еще добавить, что растения-то еще весной-то не выросли.
0: Ну вот о том и речь.
1: Поэтому у них очень тяжелая ситуация. Они выходят из спячки, а вокруг кушать нечего. Поэтому жира должно быть
0: столько. А кладовые?
1: Вот кладовые, они очень у немногих видов. Большинство видов обходятся без этого. А если кладовые и есть, то они только у самцов. Потому что самцы запасают корм не для того, чтобы есть во время спячки, а чтобы весной как раз, когда они проснулись, они просыпаются раньше, чем самки. Им нужно время, чтобы подготовиться к гону физиологически.
0: Подкрепиться.
1: Они как раз кушают свои запасы, а самки так не делают. И многие виды обходятся только своим жиром. Поэтому как раз им и важно набрать. Они набирают больше, чем собственный вес жира.
0: Ого.
1: И еще у них есть всякие симпатичные очень механизмы, они начинают употреблять как бы в пищу, переваривать собственную мускулатуру. Когда в гон им приходится очень много усилий тратить на вот это вот размножение, на эту всю суматоху, у них идет распад уже белков, мышц, и у них прям меняется обмен веществ очень сильно. Именно поэтому вообще вот суслики, они могут помочь людям с точки зрения знаний о всяких нарушениях обмена веществ, болезни. Вот ожирение, вот такие вещи. Может быть, они могут нам какие-то секреты открыть, чтобы бороться с нашими проблемами человеческими.
0: Да наверняка. Просто их поизучать надо. Но для этого их нужно сохранить хотя бы в таких масштабах, чтобы их можно было изучать.
1: Да?
0: Учитывая очень сложный жизненный цикл, который вы же выписали. То есть, на самом деле, он сложный. Понятно, что он заточен под определенные условия, потому что если зверек дожил до того момента, когда его начали изучать ученые, значит, он в эволюционной гонке чемпион в своем виде спорта, безусловно. Остальные вымерли, те, которого изучают палеонтологи уже. Вот. Поэтому понятно, что заточен под определенные условия, но настолько плотно все это получается, эта заточка, да, вот сколько факторов, стронув которые, можно разрушить цикл вот жизненный этих самых зверьков и заодно вообще всю систему их адаптации получается, да?
1: Да, у них все время часики тикают, как говорится. То есть дефицит времени, счет идет как бы на минуты.
0: Да.

0: Нужно все успеть, и если ты чуть-чуть сбил этот настройку, например, каким-нибудь снегопадом в мае, уже все может порушиться. Вплоть до того, что прям численность популяции может рухнуть почти до нуля из-за плохой погоды какой-нибудь неудачной. Или снегопада, или дождя. Поэтому это такие уязвимые звери, действительно.
1: Да, норы затапливаются ведь тоже, наверное, да? У них нет каких-то запасных вот таких систем, хотя как, что тут придумаешь? Их же, в общем-то, водой и выливали в свое время, да, когда боролись.
0: Да, выливали. Нет, вот затопление у них не очень много всяких способов. Угу. Тут скорее они, когда плохая погода, они не могут на улице ничего делать.
1: Есть не могут.
0: Они не могут далеко ходить и есть, да. И детеныши сразу гибнут.
1: А самое страшное, что может произойти, да, учитывая, что самцы уже некоторые погибли во время гона, да, соответственно, резко уменьшается численность популяции.
0: Да.
1: Вот, а тут еще бродячие кошки с бродячими собаками, бездомными. И получается совсем туго. Ну, что ж, заключая картину, которую вы нарисовали, да, рассказ о сусликах, ну, наверняка нужно усиливать как-то природоохранные меры какие-то по отношению к этим животным замечательным, для того, чтобы просто наша природа была более устойчивой, да, нет, как-то?
0: Ну, хотя бы просто сознательность вот обычного человека уже хорошо было бы повысить в том плане, что вот сейчас же браконьерство есть.
1: Да, да.
0: И
1: да,
0: очень много браконьерит, и люди продолжают их истреблять, просто если суслик зашел на огород, это буквально считается, как чума накрыла вас. Это сразу повод немедленно убить его. А ведь это на самом деле не так, это не то же самое, что мышь, которая может вам по-настоящему там испортить все запасы урожая. Суслик не так вреден. Надо спокойнее относиться и как-то мирно сосуществовать. По-моему, надо как-то в этом плане рассказывать больше. Вот спасибо, что у вас есть такая передача, чтобы люди знали, что это не такие уж вредные звери.
1: Нин, я вас обязательно еще приглашу. Вы нам расскажете о своих исследованиях более подробно. Мы сейчас, так сказать, широкими мазками про сусликов с вами беседовали, рассказывали. Поэтому продолжим обязательно с вами беседовать. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Ниной Васильевой, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Говорили мы с ней о сусликах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Его песни пели практически все популярные эстрадные певцы 70-х, 80-х, 90-х годов, не говоря уж о звездах, которые перепевали их и в последующие десятилетия. Это были всенародно любимые хиты, которые наизусть знали почти все. А вот имя его очень экзотическое, такое имя ни с одним другим не перепутаешь, что тогда, что сейчас, практически никому не говорит. А ведь только в 1970 году тираж проданных пластинок с его песнями на его стихи составил 16 миллионов копий. Можете себе такое представить? То есть деньги текли рекой, поклонники роскошные, по мере возможности развитого социализма, жизнь. И в 1985 году этот баловень судьбы внезапно исчез, никому не сказав ни слова. Уехал из Москвы, вылез на глухой белорусской станции, зашел в православную церковь, крестился, взяв при крещении имя Олег, а потом, никем не узнанный, принял послушничество в Оптиной пустыне. Имя. Онегин Юсиф Оглы Гаджикасимов. Время. Родился в Баку 4 июня 1937 года. Умер 30 июня 2002 в возрасте 65 лет в монастыре Веденская Оптина-Пустынь Калужской области. Как вы уже догадались, по дате рождения Онегином его назвали в честь юбилея Пушкина. Стукнуло тогда ровно 100 лет со дня смерти. Кстати, родного младшего брата назвали Низами, потому что он родился в 800-летие другого великого поэта. И отец, и мать принадлежали к древним персидским родам, давшим выдающихся ученых, врачей, литераторов и даже политических деятелей. То есть это была настоящая элита советского Азербайджана. Биография нашего героя была самой обычной, ничем не примечательной. Армия, литинститут, поэзия. Ну, высокой, конечно, ее не назовешь. Но он нашел какую-то свою проникновенную лирическую струну, которая отозвалась в сердцах миллионов советских людей, всех национальностей и всех сословий. Песни получались очаровательные.

0: Узнали? Ну, конечно, это же восточная песня на музыку Давида Тухманова.
1: А еще, будь может, ты забыла мой номер телефона, Палат Бельбюль Оглы пел. Эти глаза напротив, Алешкина любовь, неотправленное письмо. Можно вспомнить еще десятки песен, но, правда, они уже были не так популярны. Как же так получилось, что имя автора совершенно истерлось из памяти народа? Рассказывает мой коллега по Радио России, наш главный музыковед Михаил Притеченский. Маленькое пояснение для тех, кто не застал эти времена. ВИА – это вокально-инструментальные ансамбли.
2: Помнишь, в советские времена, когда выходили пластинки, все эти синглы или миньоны, как их тогда называли, там же, естественно, указывались авторы песни, но полное имя никогда не указывалось. Всегда было, я не знаю, Д. Тухманов, С. Дьячков, О. Гаджи Касимов. Я всегда думал, что его зовут Олег. О том, что его зовут Онегин, я узнал при следующих обстоятельствах. В середине 80-х годов я пришел на работу на Всесоюзное радио, в главную редакцию детских и юношеских программ. Располагалась она в Государственном доме радиовещания и звукозаписи на улице Качалова, нынче, по-моему, это Малая Никитская. А поскольку я всегда очень любил музыку, то я сразу же завязал какие-то контакты с людьми из главной редакции музыкальных программ. Стал делать для них какие-то сюжеты, с многими сдружился. И вот как-то раз я сидел у одной дамы, для которой я делал сюжеты. Как сейчас помню, это был 4-й этаж, 415-я комната. И вот сижу я у нее, она знает, что я люблю рок, там, музыку ВИА и прочее, прочее. Говорит: «Миш, ты знаешь, кто сидел за столом напротив меня?» Я говорю: «Нет». «Напротив меня, — сказала она, — сидел человек, написавший Алешкину любовь и восточную песню. Его звали Онегин Гаджи Касимов». Вот тогда я и узнал его имя.
1: Онегин был обычным штатным работником радио, но при этом писал стихи для песен. Они звучали так часто, что обильные гонорары с избытком решали все материальные проблемы автора. По-восточному щедрый он не считал деньги. Охотно оплачивал кутежи и гуляния в дорогих ресторанах, всегда был душой компании и, конечно же, нажил лютых врагов среди старшего поколения маститых поэтов-песенников, которые бульдожей хваткой держались за свои хлебные места и жестко оттирали всех чужаков.
2: Не все было так весело. Дело в том, что осенью 1971 года в газете «Советская культура» была опубликована статья такого маститого поэта, лауреата Сталинской премии, кстати, Льва Ашанина. Он обругал в ней тексты песен ВИА. Тогда движение ВИА только начиналось. И изрядно проехался ей по Гаджи Касимову. И Алешкина любви досталось, и восточные песни. Поскольку я недавно делал программу, где рассказывал об истории песни «Алешкина любовь», у меня сохранилась вот эта вот цитата из статьи Льва Ивановича Ашанина. Вот как это звучало. «Когда в песенной поэзии появляются деятели типа Онегина Гаджи Касимова, мы должны честно сказать, причем не только себе, сколько работникам радио, телевидения, музыкальных издательств, фирмы «Мелодия», пропагандирующие эти опусы, этот человек занимается не своим делом». Конец цитаты. Ну, казалось бы, написал, но последствия были самые печальные, поскольку, когда буквально через несколько дней Гаджи Касимов пришел на работу, на вахте ему сказали: «А ваш пропуск больше не действителен». Как выяснилось, его после этой статьи уволили, а все песни на стихи Гаджи Касимова по приказу председателя гостелерадио Лапина были размагничены. Вот так он остался без работы. Правда, потом, через некоторое время, его обратно, как мне рассказывали работники музыкальной редакции, на работу позвали обратно, но он уже отказался, поскольку к тому времени, как ты уже сегодня упомянул, он получал совершенно сумасшедшие гонорары. Говорят, они составляли от 10 до 15 тысяч рублей в месяц, при том, что средняя зарплата по Советскому Союзу была около 150 рублей.
1: Но что же случилось с Онегиным далее? Что послужило причиной его духовного перерождения и привело его к Богу? Да еще не в шиитский ислам по тропе предков, а в православие. Сейчас на это ответить трудно. В конце концов, пути Господни неисповедимы. Потом уже в Оптиной пустыне он очень страдал от рака. В православной традиции считается, что любая болезнь – это благо, которое дается человеку, чтобы уберечь его от греха. Возможно, он ушел в монастырь уже тогда, когда узнал о своей страшной болезни, ведь тогда рак, как сейчас, еще лечить не могли. В 1989 году Онегин Олег принял постриг в Рисофор с именем Афанасий, а в 1991 стал монахом с именем Силуан. но затем был пострижен в великую схиму с именем Симон. Вот так. Четыре имени за одну жизнь. Схимник – это монах, который целиком уходит из мирской жизни. На скудном питании, в изнурительных постах и в молитвенном подвиге. Это аскеза, которую способны выдержать очень немногие. Бывший поэт стал одним из известнейших проповедников знаменитой Оптиной пустыни. На его проповеди или просто за мудрым советом съезжались тысячи людей. При этом никто из них не знал, что вот этот вот старец, он разительно изменился в ту пору, выглядел намного старше своих лет, и есть автор слов, песен, которые знает и поет вся страна. Он очень мучился, болели и сильно кровоточили ноги, что скрывали монашеские сапоги. Он терпел, молился, наотрез отказывался от лечения. В июне 2002 года Онегин ушел из мирской жизни насовсем. А песни? Песни звучат до сих пор, и никто уже не помнит, кто написал их простые, но очень проникновенные слова.
3: Имя и время. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
4: 16+. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
5: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
3: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
7: Здравствуйте.
6: Анатолий Алексеевич, когда вы говорите «ближний космос», это какие расстояния?
7: На самом деле разные специалисты по-разному рассуждают. Для астронома ближний космос — это то, что, до чего можно долететь космическим аппаратом, в отличие от телескопа. Это то, что, чем мы смотрим в телескоп, это дальний космос. Так где космический аппарат — это ближний. Для баллистиков, для инженеров, которые занимаются расчетами орбит космических аппаратов, ближний космос — это там, где околоземная орбита замкнутая. Но это примерно половина расстояния до Луны. Дальше уже начинаются незамкнутые орбиты, неустойчивые орбиты спутников, и надо уже рассчитывать межпланетные траектории. Примерно вот так, где-то между Луной и Сатурном проходит граница ближнего космоса.
6: Ну, давайте подробнее поговорим об отдельных объектах, которые вы исследуете, и, конечно, важнейшее из них — Солнце, потому что оно несет свет, оно несет тепло, то есть жизнь. Поэтому как оно эволюционирует, как оно себя ведет, как мы с ним взаимодействуем, все это очень-очень важно. Готовясь к нашей встрече, я вдруг задумалась о том, что ведь во Вселенной все движется. Но не сказать, что это броуновское движение, но тем не менее движется абсолютно все. Движется наша Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца. Но ведь и Солнце, оказывается, движется. Ведь так?
7: да.
8: с какой-то невероятной скоростью 200 там с чем-то километров в секунду. Это представить невозможно. То есть мы несемся во Вселенной со скоростью 200 километров в секунду. А как вы смогли измерить скорость, с которой движется Солнце? Потому что никакими наблюдательными экспериментами это невозможно зафиксировать.
7: Почему невозможно?
8: Ну, возможно. Мы видим... Ну как?
7: Есть разные способы измерить скорость. Есть теоретический способ. Почему? Мы смотрим на другие звезды. По скорости движения других звезд знаем массу галактики. Пересчитываем скорость движения Солнца. Солнце движется в той же гравитационном поле галактики. И получаем примерную скорость. И есть способы более тонкие, когда мы смотрим на излучение, которое приходит к Земле из космоса. Поскольку 220 километров в секунду, это уже близко к 330 тысячам километров
8: в секунду.
7: Скорость света уже электромагнитное излучение приходит немножко разной частоты. Если мы смотрим вперед по движению Солнца и назад. И вот очень хорошо видим в космосе вот этот вот...
8: Этот эффект Доплер.
7: Этот Доплер мы отлично видим в разного рода излучениях. Более того, этот Доплер нам заслоняет историю Вселенной. Если мы его не вычтем, мы не будем правильно видеть, например, микроволновый фон, из которого мы определяем возраст Вселенной. Поэтому мы обречены, и раз мы прошли, вычислили возраст Вселенной, значит, мы с вопросом движения Земли точно разобрались, потому что иначе бы ничего не получилось просто.
8: Ну, тогда теперь расскажите, какие вопросы вы, как ученые, задаете Солнцу? Что вы хотите о нем узнать? Вот то, чем заняты сегодня исследователи.
7: Ну, на самом деле, Солнцем нам повезло. В смысле, эта звезда достаточно редкая. В космосе это там галактики, таких звезд порядка 1%.
8: В нашей галактике?
7: Ну, вообще, это вот таких желтых звезд в космосе порядка 1%. И это не очень много и не очень мало. Это, с одной стороны, хорошо, что красные карлики, они обычно слишком холодные, и надо слишком близко планете к ним располагаться, чтобы тогда радиация звезды уже начинает портить жизнь. Если там звезда голубая, то она живет там десятки миллионов лет и взрывается. Никакая жизнь за это время не успевает развиться, а если успела, то она уничтожается взрывом сверхновой. Поэтому желтый субкарлик, как мы Солнце называем, это такой очень правильный выбор. Правильный жизни.
8: И комфортный.
7: Комфортный выбор, да. Значит, на фоне миллиардов лет, вот Солнце живет там миллиарды лет, мы примерно понимаем, как оно, как звезда себя ведет, оно постепенно нагревается. Здесь, кстати, возникают вопросы, что миллиард лет назад Солнце было гораздо холоднее, чем сейчас, ну, там, на 30%. А на Земле была жизнь и было тепло, хотя вот если мы просто убираем атмосферу, температура Земли равновесная, минус 19 градусов. То есть был бы, вот в классике, это снежный комок. До вот парниковый эффект, который создает атмосферу, он нам поднимает эту температуру до комфортных плюс 15, и вот эта температура плюс-минус там на миллиардах лет держится, несмотря на то, что Солнце было раньше холоднее, чем сейчас.
8: А ну, сколько ему еще, кстати, осталось?
7: Осталось там 5 миллиардов, но где-то там через миллиард оно будет уже довольно горячее. Возникают вопросы уже по другой части, что не перегреемся ли мы. Но все равно на фоне жизни человека, там цивилизации, там миллиард лет — это бесконечность. Там за это время ясно, что все успеет многократно.
8: Вы все исследуете, и мы переместимся на другую,
7: да,
8: комфортную планету.
7: Да, что-нибудь такое, да. Или уйдем в электронное пространство, или еще что-нибудь, да. Это вот один набор вопросов. Солнце как звезда и понимание того, как устроены внутренности, как работает в том же термоядерный реактор. Второй вопрос, такой более уже, так сказать, насущный, это солнечная активность. То, что мы видим, ведь солнечные пятна, солнечные вспышки, магнитные бури после этого, это уже сюжеты, вот период солнечной активности это 11 лет примерно, максимум солнечной активности, когда много пятен несколько лет, потом минимум, когда пятен мало, сейчас у нас максимум солнечной активности. Поэтому про вспышки и про магнитные бури у нас, значит, в каждой газете есть. Через несколько лет вот наступит затишье такое. Само по себе природа солнечной активности, ну, примерно понятно, это связано с эволюцией магнитного поля Солнца. Оно периодически меняет полярность из известного, всем известного диполя, который мы в школе проходили, в учебник физики. Диполь как бы сдувается, потом надувается новый диполь другого знака, другого направления. Хотя мы понимаем, что вот это 11 лет, и можем приблизительно формулу написать, но почему именно... Когда мы пытаемся предсказать следующий солнечный цикл, но мы ничего, кроме 11 лет, не получается. Мы не можем не предсказать ни форму нарастания, ни амплитуду цикла, высоту, количество пятен, условно говоря, в следующем солнечном цикле. Потому что система слишком сложная, мы не можем точно выписать все уравнения. Даже если бы могли, они, даже минимальные ошибки, округления, условно говоря, в компьютере, они приводят к бесконечным ошибкам в конце. Это вот известный эффект бабочки, да, который вот Рэй Брэдбери описал, когда где-то там давно, в глубине веков, там что-то там изменили по мелочи, у вас радикально изменилось будущее. Так вот, это не фантазия писателя, это на самом деле математический эффект сложных задач. Это относится и к погоде на Земле, и к вот солнечной активности.
8: Кто-то, я смотрю, с предсказанием погоды как-то не очень.
7: Нет, но у нас лучше, чем обычно, в том числе благодаря космосу. Но есть некоторые физические пределы предсказуемости. И вот они как раз не позволяют нам вот до конца разобраться с солнечным циклом. Потом солнечные пятна — это всплески, это такие сгустки энергии дополнительные, которые в магнитном поле сконцентрированы. Эта энергия периодически сбрасывается солнечными вспышками. Беспланетное пространство выбрасывается поток, как мы говорим, космических лучей. Это заряженных частиц, которые опасны, как радиация. Он распространяется до Земли, влияет на спутники, на космонавтов. Ну, к Земле он не проходит, уж атмосфера и магнитное поле Земли немножко нам его экранирует. Это хорошо. Но вот на космические аппараты, на космонавтов, летающих на орбите, он влияет. Там надо свои меры принимать, чтобы это, ну, условно говоря, не было поломок, ни вреда здоровью. Кроме того, во время солнечных вспышек, если повезет, ну, в кавычках, выбрасываются облака плазмы в солнечный ветер. Ну, солнечный ветер — это такой бриз, условно говоря, который дует всегда. Это поток плазмы, летящий от Солнца и магнитного поля. Если мы поедем куда-нибудь в Мурманск, вы, скорее всего, сможете видеть полярный сиянь, но почти каждую ночь. Это вот обычный солнечный ветер производит, вот эти, как мы говорим, геомагнитную активность умеренной величины. Надо быть в полярных районах, чтобы это видеть. Но если после солнечной вспышки выбрасывается облако плазмы, это как бы бриз перерастает в шторм. Это облако попадает по Земле, появляется магнитная буря на Земле, то есть это такое сильное колебание магнитного поля Земли. И уже полярные сияния мы видим и в Москве, и в Крыму. Иногда, вот во время очень сильных бурь исторических, мы знаем, что чуть ли не на Гавайях на экваторе видели полярное сияние. Магнитная буря — это тоже такое довольно опасное явление для техники, потому что она влияет на радиосвязь, на, опять же, радиацию создает излишнюю в околоземном пространстве. Это все надо парировать, ну, какими-то для технических средств это опасно. Соответственно, мы хотим знать, как и какие законы управляют физически вот этим преобразованием энергии от солнечной вспышки до полярного сияния. Ну и практической точки зрения уметь предсказывать это. Это довольно такая сложная задача. И этим занимаются и наземные, огромное, довольно большое количество наземных геофизических станций, ну и в космосе несколько десятков спутников всех стран мира в том или ином виде следят, кто за Солнцем, кто за ионосферой, ну и все более-менее обмениваются результатами, но одна страна все запустить не может. И это тоже такое поле для международной коллаборации, несмотря ни на что.
8: Молодцы. Вот вы молодцы, пример подаете. Анатолий Алексеевич, огромное спасибо. Потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
9: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
10: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
9: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
10: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
9: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
10: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
14: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
15: Премьера в театре Гоголя.
4: «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цверко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
15: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске мобильные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе СВО, заявил президент Путин. Российские средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун». Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. И теперь подробнее. Подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе СВО, заявил Владимир Путин. В среду президент посетил Московский институт теплотехники и наградил коллектив института орденом за доблестный труд. Президент отметил, что сегодня МИД, которому исполнилось 80 лет, ведущий отечественный разработчик твердотопливных ракетно-ядерных комплексов наземного и морского базирования.
2: Сегодня ваш институт – это ведущий отечественный разработчик твердотопливных ракетно-ядерных комплексов наземного и морского базирования. Именно специалисты института в кооперации с другими оборонными предприятиями создавали и поставили на вооружение ракетные комплексы стратегического назначения, известные всему миру. Тополь-М, ЯС, Булава-30, они сегодня входят в основу ядерной триады России. Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство. Эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Отмечу, что вы принимаете самое активное участие в решении этих жизненно важных задач. Разрабатываете сразу несколько перспективных опытно-конструкторских тем.
1: МИД – одно из ключевых предприятий ОПК России, на котором были разработаны стратегические ракетные комплексы с ядерными боеголовками «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Новость последних минут. Владимир Путин провел телефонную беседу с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, который в этот день находится в Казани. Они обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба Кремля. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотников, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», сообщили также в военном ведомстве. Масштабный пожар произошел на объекте энергетики после взрыва в городе Свалява Закарпатской области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Ранее о взрывах в городе сообщали другие украинские СМИ. Одновременно сообщается, что в Луцке после серии взрывов парализовано движение общественного транспорта. Ранее сообщалось о многочисленных взрывах в Луцке. По данным издания «Инсайдер», повреждено здание Службы безопасности Украины. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия – зерном, мясом, рыбой, картофелем, маслом, сахаром, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в прошлом году был собран третий в истории страны урожай зерна – более 140 миллионов тонн. Кроме того, производство молока впервые почти за 30 лет превысило 34 миллиона тонн.
3: Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия – зерном, мясом, растительным маслом, рыбой, сахаром и картофелем. Напомню, что в 2025 году был получен третий в истории страны урожай зерна – свыше 144 миллионов тонн. Стабильно работали и другие направления. Так, производство молока впервые почти за 30 лет у нас превысило 34 миллиона тонн. Текущий уровень развития агропрома позволяет нам уже не просто накормить свою страну. Мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Российская Федерация – лидер по поставкам пшеницы за рубеж и ведущий экспортер целого ряда других товаров. Закупают продовольствие отечественного производства, как уже сказал Владимир Владимирович, более 160 государств.
1: Также Патрушев отметил повышение качества образования в сфере сельского хозяйства и рост количества студентов аграрных вузов, желающих остаться в профессии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил направить в Карелию комплексную проверку для оценки работы регионального следственного управления. Как говорится на сайте ведомства, это связано с отсутствием конкретных результатов по расследованию уголовного дела о халатности в связи с нарушением прав жителей двух аварийных домов в Петрозаводске. Еще в прошлом году жильцы этих аварийных домов обращались на прием к главе СКР в связи с нарушением их прав по расселению. Потом они обратились к Бастрыкину еще раз. Однако карельский главк СК не разобрался с проблемой. В Астрахани задержали мошенницу, которая обманула 25 человек на 11 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, злоумышленница предлагала разного рода услуги, которые не собиралась выполнять. Например, одной женщине она пообещала решить проблему со списанием долгов без процедуры банкротства. Мошенница попросила копию ее паспорта, затем воспользовалась полученными данными и списала со счета женщины деньги вместе с детским пособием. Другой пострадавшей она пообещала помощь в поиске без вести пропавшего на СВО супруга, и еще одной местной жительнице предложила содействие в продвижении в очереди на сдачу экзаменов в госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина. Локомотив принимает Ак-Барс. Самое начало матча, счет пока не открыт, 0-0. Напомню, счет в серии до 4 побед, 1-0 в пользу Локомотива. Нападающий Денис Гурьянов подписал новый 3-летний контракт с ЦСКА. В ближайшее время об этом объявит официально, об этом информирует чемпионат. Добавлю, что 28-летний Гурьянов перешел в ЦСКА летом 2024 года. Футбол. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербургцы готовы предложить москвичам два варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро, второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другую российскую команду этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30-го года, и в нем нет фиксированных отступных для команд из России. А сумма для европейских клубов 20 миллионов евро. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата российской премьер-лиги обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» должен занять третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Серебряный и бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева в выпуске шоу «Каток» заявила о том, что ради карьеры готова пройти любые испытания, включая потенциальный переезд в другую страну. Ранее сообщалось о том, что Муравьева планирует продолжить карьеру в составе французской сборной и попросила отчислить себя из состава сборной России. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода.
1: В четверг, 14 мая, в Нижнем Новгороде ожидается 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Пензе 19-21, выше нуля, кратковременный дождь с грозой. В Ярославле 23-25 градусов, кратковременный дождь и гроза. Во Владимире 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Туле +20, +22, кратковременный дождь с грозой. В Воронеже от 18 до 20 градусов тепла, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 15-17 градусов. В Москве местами небольшой дождь, днем 21-23 градуса, ночью 10-12. Сейчас в столице +21.

0: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
4: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
8: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном

0: Некоторые темы выходят за пределы этого дня.
1: Трампа, чтобы он поднял вопрос об освобождении.
2: Провели на сайт миротворцев Украины.
3: В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
4: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет звучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. Назначены новые руководители. Российский УПК должен идти вперед, несмотря на трудности, заявил Владимир Путин. В Москве запретили публикацию фото и видео последствий терактов и атак БПЛА. Роспотребнадзор перечислил эпидемические регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России. И теперь подробнее. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными в Рио губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев – уроженец Белгородской области, герой России, генерал-майор и ветеран СВО. С января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук – председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Российский ОПК должен обходить препятствия и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных России результатов. Об этом заявил Владимир Путин. Президент посетил сегодня Московский институт теплотехники и наградил коллектив института орденом за доблестный труд. Награду Путин вручил генеральному конструктору предприятия Юрию Соломонову. Сегодня МИД исполнилось 80 лет.
2: Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ. И, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю

0: себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем. Поздравляю вас.
1: Московский институт теплотехники является одним из ключевых предприятий ОПК России. Там были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». А ранее Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все пуски, подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске «Сармата». Глава государства сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Мирный житель Ставропольского края погиб при ударе ВСУ по Суземскому району Брянской области, сообщили власти региона. На месте работают оперативные и экстренные службы. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Сначала сирены сработали в Киеве, через несколько минут в красной зоне оказалась вся страна, сообщает ТАСС. Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной. По соображениям безопасности об этом сообщило финансовое управление республики. По данным ведомства, граница закрыта с 16 часов по московскому времени. Другие подробности пока не приводятся. В Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото и видеоматериалов, отражающих последствия терактов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Штраф за размещение такой информации может достигать 200 тысяч рублей. Это самый большой штраф. Он предусмотрен для юридических лиц. Для должностных от 30 до 50 тысяч. Для граждан штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч. Рублей. Как поясняется на сайте столичной мэрии, это положение городская антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации. Ограничения будут действовать до принятия отдельного решения. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в гражданстве и невыдаче разрешения на временное проживание или вид на жительство, если у иностранца есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление. Предусматривается, что мигранты должны будут предоставлять физический документ об отсутствии или наличии судимости. От этого требования в обоих случаях освобождаются иностранцы младше 14 лет. Роспотребнадзор перечислил эндемичные регионы по клещевому энцефалиту в каждом округе России. В Центральном федеральном округе эндемичными по клещевому энцефалиту являются Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская области, а также Подмосковье, а именно Дмитровский и Талдомский районы. Надзорное ведомство также сообщило, что самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита – вакцинация. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Сегодня проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина. Локомотив принимает Акбарс. Идет второй период. Счет 2-0 в пользу Акбарса. Напомню, счет в серии до 4 побед 1-0. Впереди Локомотив. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря 2025 года. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты. Отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Российский футбольный союз сообщил о том, что молодежная сборная России примет участие в серии международных матчей против олимпийской сборной Ирака. Товарищеские матчи состоятся в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии в период с 3 по 10 июня. ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды, рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых игроков, а также описал накопленный опыт. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. В завершении о теннисе. Сегодня на крупном турнире в Риме матч 1/4 финала. В эти мгновения Карен Хачанов против Каспера Руда. Идет решающая партия. Руд впереди 4-1. Ранее в четвертьфинал женского парного разряда пробились россиянки Диана Шнайдер и Мира Андреева, которые победили дуэт Шу Вэй Синьюнь со счетом 7-5-6-2. И пока это все новости спорта.
4: Погода.
1: В четверг, 14 мая, в Нальчике ожидается 22-24 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Ставрополе без осадков 22-24. В Сочи от 21 до 23 тепла, дождя не ожидается. В Краснодаре кратковременный дождь и гроза 23-25 градусов выше нуля. В Волгограде плюс 24, плюс 26. Вечером возможен кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону 24-26, кратковременный дождь с грозой. В Воронеже 18-20 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 15-17 градусов. В Москве местами небольшой дождь, 21-23 градуса.
5: Театр Радио России представляет.
6: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
5: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
7: Это Марс.
8: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
5: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
9: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
10: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
5: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
11: Ну, какие вам нужны данные?
12: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
5: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
13: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
5: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
14: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна.
4: наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
15: Мы снова с вами, готовы продолжать. У нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Это место, где вы выражаете свои мысли и эмоции.

0: заберет или из друзей кто. Я что-то...
1: А что это?
0: Ну, вещи.
1: Что за вещи? Когда вечером заходили, у Матвея за спиной здоровенный синий был, а этот компактный черный. Так, давай-ка посмотрим, что там.
0: Ну ты чего, чужой же?
1: Вот именно, чужой, как в кино. Открывай, посмотрим.
0: Да нельзя, ты что? Так, эй!
1: Черт, черт. Тут замки на молниях. Замки, прикинь. Так, Ксюх, я серьезно сейчас. Что там? Матвей этот твой, он вообще кто? Ты его давно знаешь?
0: Ну, он студент в технологическом. И работает, и нормально все. Ну, чего ты придумала? Так, давай сюда.
1: А что, зависло тогда? Понимаешь ведь, что здесь, да? Что это или подстава, или... Я не знаю, или еще хуже. Просто ты для него перевалочный пункт, понимаешь, да? И я тоже из-за тебя перевалочный пункт, понимаешь?
0: А можно, пожалуйста, не орать? Придумала что-то себе и кипишит.
1: Придумала, да? Так, тащи нож, откроем и увидим, что я там придумала.
0: Ну ты что, а вдруг там ничего такого?
1: А вдруг наоборот? Тогда что?
0: Да, тогда что? Распоришь рюкзак, найдешь, что хотела?
1: Я хотела?
0: И дальше что? Придут, увидят.
1: Чтобы не было его здесь, поняла?
0: Ну куда я его выкину, что ли? Или пойду туда, да? Чтобы меня приняли, да?
1: А лучше, чтобы приняли обеих, да?
0: Да с чего они?
1: Короче так, я в библиотеку и буду там до закрытия, это до 6. Вернусь когда, чтобы этого вот здесь не было, поняла? Ты поняла меня? И вот этого твоего, чтобы духа его здесь не было никогда, поняла?
0: Разоралась-то, как будто...

0: мама. Да, привет, ты чего?
1: Привет. А что у тебя такой голос какой-то хриплый? Случилось что?
0: Нет, простыла просто немного.
1: Саш, я тебе сколько раз говорила, не бегай без шапки и шарфа. А тебе как об стену горох, никогда не послушаешь.
0: Ну ладно, хватит уже.
1: Ладно, Сашка, у меня просьба к тебе. Ты папе позвони, пожалуйста.
0: А что такое?
1: Его поддержать надо, а у меня не получается в последнее время. Ты же видела, наоборот выходит. Уж как я его просила не идти к начальству пока и вот. Саш, неприятности у папы на работе. Увольняют его.
2: Желтый дом, мэрия города Чупов.
3: Где Митрофанов?
4: Гуляет, наверное.
3: Какое гуляет? До перерыва еще час.
4: Ну, в туалете. Тогда в кафе. Или домой пошел.
3: Я на выезде. Если что срочное, пусть звонят.
5: Митрофанов и впрямь нашелся в кафе. В той самой Наташе. И, как ни странно, почти сиял. По телефону разговаривает. Радость у него такая.
6: Ну что ты, Санька, все нормально будет. Отдохну, съезжу куда. Хочешь вместе с тобой? Да хоть сейчас. Почему? Во Вьетнам или Тай можно вполне. Завтра или с выходных?
5: Можно.
6: Садитесь. Мама? Так у нее-то работа, видите ли, то все. Ну, сама поговори, может, захочет. Санька, ну, давай потом. У тебя-то как? А с голосом чего? Понятно, без шапки опять. Мамки на тебя нет. Тем более про Вьетнам подумай. Ну, ладно, ладно, спасибо за звонок. Не переживай. Целую. Здравствуйте, Оксана Викторовна.
5: Здравствуйте, Даниил Юрьевич. Довольны?
6: Вполне.
5: Рада. Дальше что?
6: Сложный выбор. Вьетнам или Таиланд? Слышали же?
5: Даниил Юрьевич, вот зачем было так, а? Я же просила не соваться главе пока. Время не то. Настроение не то. Даже вам должно быть понятно, что сложно все. Зачем полезли? Тем более сегодня.
6: Оксана Викторовна, да какая разница-то?
5: Какая? Такая, что я просила. Я вас просила, правильно?
6: Ну, простите, Оксана Викторовна.
5: Ну, простите. Вам простите и Таиланд. А мне теперь куда? Без единственного вменяемого сотрудника и без перспективы. Вы же на самом деле не хороший план предложили, а единственный. Если без дураков. Ничего другого мы не придумаем. Подождали бы немного. Победителями на нем выехать могли. С премиями, решением проблем, и отдел, и администрация, и весь город. А теперь Брясников никогда уже такого не примет, раз вас послал и орал на весь этаж.
6: Значит,

0: Не надо ему. Пусть дальше придумывает.
1: Даниил Юрьевич, у меня к вам огромная просьба. Объясните, пожалуйста, что вы сказали главе и что он вам?
0: А вам как будто не объяснили еще.
1: А вот представьте себе, наговорили всякого, наорали. Потом Ираида заявление ваше показала, чтобы я визу поставила.
0: В общем, я в архиве порылся и нашел. Больше, чем собирался. Свалка не просто незаконная, это судами подтверждено. Было два представления прокуратуры и судебное разбирательство с решением. Нарушение законодательства немедленно прекратить, свалку закрыть, землю привести в исходное состояние.
1: Прокуратура с судом как решили, так и обратно откатят. Сверху цыкнут, и вопрос решен, а мы крайние.
0: Во-первых, так по-простому не выйдет. Это та еще морока, тем более с судами, хоть они там обцикаются. Во-вторых, мы дурь эту прекратим, пока не притравились все. И получим новую точку для переговоров с чистой стороной. А это в любой ситуации полезно, в том числе с гусаком.
1: Гусак, если бесится, очень неприятен. А он уже бесится, главе сказали.
0: Да я понял. Но голову не надо отключать, даже когда ссышь, прошу прощения. Ботинки будут целее, а то и голова. Был вариант соскочить по-хорошему. А дальше типа, я не я, сами разбирайтесь. Нет, он начал, свою работу делайте, а не ковыряйтесь в делах предшественников. Я за них не отвечаю.
1: Так и сказал, за предшественников не отвечает, и все?
0: Ну, много еще чего сказал, компактно так. Обязательства города, обязательства области. Мы должны решать проблему, а не спихивать другим.
1: Так правильно же, в принципе.
0: В принципе, это любая мысль правильная. Если вовремя ее остановить и обрезать как надо. А не начинать. Мне такие специалисты не нужны. Мне нужна нормальная конструктивная работа. Не хотите работать, пишите заявление. Найдите себе новое место, где можно вот так спихивать. Да мне и без «а» хватило бы. Мальчика нашел.
1: Понятно, чего он на психе таком. Вы же ему отвечали что-то, правильно? А он просил как раз скандалы и демарши не устраивать. И вообще темы до заседания не касаться. И чтобы все помалкивали. Видимо, надеется, что все само собой рассосется. Ну, или пообещали ему так. И тут вы с записочкой. Да еще и с перспективами суда. С гусаком-то судиться, это да. Это здоровое такое мероприятие. Он Ираиду бедную так накрутил. Она меня аж посланиями закидала, конспираторша. Типа шеф в бешенстве, Митрофанов заяву написал, беги и спасай.
0: Да не надо спасать никого, город надо спасать. Но вы этим заниматься не собираетесь.
1: А кто этим займется?
0: Да уж не я.
1: Ну почему же?
0: Потому что я уволился.
1: Да ладно. Вот, ваше заявление... Я визу не поставила. Без нее рассмотрению не подлежит. Вы болеете, вон. В нос говорите, слышишь же? Сейчас идите в поликлинику. Больничный оформите. Больного никто не уволит.
0: Ой, Ли.
1: Если что, не в том, так в этом смысле на болезнь сошлемся. Мол, вы потому на рожон и полезли, что под температурой.
0: Оксана Викторовна, пожалуйста, не надо меня унижать.
1: Ой, какой гордый. Упаси меня Бог. Но, Даниил, исправлять-то все равно надо. Ты не исправишь. Я не исправлю. Кто исправит-то, если голова не может?
0: Теперь мы на «ты»? Теперь мы всемогущие?
1: Нет. Но жить-то хочется. Значит, придумать что-то надо.
0: Что, например?
1: Вариантов куча. Всегда же придумывается что-то, тем более, когда об экологии речь. Помнишь? В 90-е депутаты продвигали проект захоронения ядерных отходов России. Территория огромная. И не жалко, пускай сюда везут, платят. Но не разрешили же, потому что мы не свалка.
0: Ну, здрасте.
1: В смысле?
0: Что в смысле? 40 лет ввозили прекраснейшим образом, безо всяких. Просто формулировку изменили в законе и привет. Потом официально перестали, но на самом деле фиг его знает. Это предмет гостайны. А гостайна, сама понимаешь, бывает только там, где есть что скрывать. Мы свалка. Для них мы свалка. Запомни.
1: Для кого? Для иностранцев?
0: И для тех, кто им разрешает.
1: Ну, и что делать?
0: Ну, я работу потерял, простыл, живу в центре свалки, дочь уехала, жена бесит. Что делать? Накатить.
1: Здесь не надо.
0: Что так?
1: работа рядом.
0: У тебя?
1: У меня и водка есть. Дома, я же говорила.
0: Дома у меня есть. Я же говорил.
1: И чего здесь сидишь?
0: В смысле?
1: Водка есть, жена есть, еще варианты есть.
0: Черт, давно надо было уволиться.
1: Так что делаем?
0: Ты подмахиваешь заяву, я занимаюсь своими делами. Как-то так?
1: Даниил Юрьевич, слушай, я вот когда-то сукой была или там тварью?
0: О, Господи.
1: Так если нет, хоть раз просьбу выполни. Хоть одну, пожалуйста.
0: Слушаю внимательно.
1: Погоди недельку. До следующего понедельника. Не дольше. Даже до выходных. Потом что хочешь. Уходи, дверь поджигай. Но неделю подожди. Ладно? Личная просьба.
0: Неделю ждать не пришлось. Хватило суток.

0: Ивана посылают в желтый дом получить подпись мэра Болясникова.
1: О, Иван Сергеевич, выздоровели. Как рука, как гипс. Привыкли? А, как славно-то, да? А, у нас сроки по подготовке кредитной линии мэрии горят. Они там тянут, правление уже головы снимать готовы. Обеспечьте, пожалуйста, согласование с их стороны.
2: Я не занимался этим проектом. Ну, если не считать участие в расчетах по срокам окупаемости мусоросжигающего завода в зависимости от величины тарифов с предприятий домохозяйств. А и гипс у меня, ну...
1: И что делать, если вся работа банка в условиях падения доходов населения сводится к выбиванию кредитов и рассовыванию новых кредитов? Чем крупнее, тем лучше. А после окончательной остановки мехзавода и банкротства птицефабрики «Желтый дом» остался и крупнейшим, и единственным платежеспособным, и, само собой разумеется, перспективным клиентом.
2: А Иван остался чуть ли не единственным дееспособным представителем отдела по работе с крупными клиентами. Отдел как-то в раз иссяк. Одного спеца забрали в область, другая болеет третью неделю, и там говорят, что все плохо. Третий впрямь переехал, а все считали, что шутит, ему вон до замуправляющего год максимум оставался. Штат скукожился до пары предпенсионеров, которых уже не уволишь, и пары вчерашних стажеров, которым даже в футболе довериться страшно. Вон, гипс не даст соврать. Ну и Ивана.
1: И что?
2: Ну, глава в принципе одобрил условия и, скорее всего, подпишет бумаги не сегодня-завтра.
1: Я слышу про «не сегодня-завтра» так давно, что убедился, что это не сегодня и не завтра. Не возвращайся без подписи главы хотя бы на план графики. И вернись до вечера.
3: Приемная мэра Болясникова.
4: Ярослав Антонович занят весь день. Расписана каждая минута. Так что лучше завтра с утра попробовать. Там окно есть.
2: Но нам сегодня позарез надо.
4: Обед уже 10 минут. Столовая на первом этаже по лестнице и вправо. Там найдете.
2: А Ярослав Антонович?
4: Нет, он не там. У него деловой обед.
2: А когда он вернется примерно?
4: Как встреча кончится. Час-полтора обычно. А в два у него совещание с водоканалом. Так что лучше завтра...
2: А где встреча? Не подскажете?
4: Не подскажу.
2: Ну, рядом, так? Не пиццерии же, правильно? И не Наташа, так? Значит, Бастон.
4: И не Наташа.
2: Спасибо несказанное.
5: Танцевала
6: ее министра
5: подворотне.
6: Углубили окошко салона, каждый звезд пойдет.
5: Бастон отлетал.
6: Я-то стою не около синего автобуса, я на другой стороне.
7: Первый, второй, как понял, прием. Как понял, прием. Блин, ну и вонище. Как вы живете тут вообще?
8: Так а я про что?
7: Про то, да не про то. Короче, чтоб в руки взял, понял? Только после этого.
2: Скажите, а в каком зале пообедать можно?
9: Простите, пожалуйста, не обслуживаем сегодня. У нас мероприятие.
2: О, фига себе, деловые обеды у главы. Он бы еще снайперов по периметру расставил.
9: У нас мероприятие.
2: Да ладно, мне ж супчику поесть только. Замерз, да и рука разболелась. Вон, на футболе сломал, знаете. Партнеры сейчас такие.
9: Извините, не обслуживаем сегодня.
2: Слушайте, ну так нельзя, а? Ну таблички нет, столы не накрыты. Устроили феодализм. Вам тут что, как говорится, Путин приехал?
8: Что такое, почему Путин?
9: Так, пойдемте, пойдемте, будет вам суп. Сейчас сделаем. Пожалуйста, пожалуйста.
2: Слушайте, я сам к Ярославу Антоновичу по поводу денег, на самом деле.
9: Так, ты что творишь, а?
8: Кто вы, откуда? О каких деньгах речь?
2: Я из банка, главинвеста, Иван Матвеичев. Мне подпись Ярослава Антоновича нужна, кредитная линия горит.
8: Какая кредитная линия?
2: На строительство, мусоропереработки. Ну, чтобы не воняло здесь. Ай, руку больно, отпустите.
8: Да уж простите, что за деньги?
9: Да в смысле?
2: Вот же, на завод. Город берет тремя траншами. Первый был на техзадание, теперь второй, третий на запуск проекта и расчет с чистой стороной. Ай, больно же, говорю.
8: Документы покажите.
2: Сперва вы.
8: Да ты ж сутки!
9: Ты охренел, что ли, баран?
8: Ты за бараном, блин, ответил.
10: Взял! В руки взял! Пакет с деньгами у него в руках. Пакет видели? Видели.
11: Всем на пол, не двигаться! Работает ОМОН! Полиция! Вторую за спину! Ноги вытащил!
12: Я помощник! Я просто помощник!
9: Валить надо.
11: Контроль!
9: Вот что, пока ментяр не вернулся. А подпись? А, завтра с утра подойду. А как секретарша с самого начала советовал, прям к 8 минут.
11: Ноги по себе!
9: Дождусь и сразу подпишу. И никуда глава не денется. И начальство пущай не гавкает. Потому что есть форс-мажор.
13: Всем спасибо. Задержание прошло успешно. Всеми
9: стенами... Я осторожно поднял глаза и столкнулся взглядом с главой. Болясников вышел из дальней комнаты вслед за спецназовцем, огляделся, отвел глаза, с усилием потер бледное лицо и, кажется, попытался что-то сказать невидимому собеседнику за спиной, но, смешно дернувшись, пробежал вперед. Дальше он старательно шагал в такт спецназовцу, к которому он был пристегнут наручниками.

0: В эфире новости Чубов-ФМ. Глава городской администрации Балясников Ярослав Антонович задержан сегодня в ресторане «Бастон» при получении взятки в особо крупном размере. Суд по выбору меры пресечения состоится завтра.
1: В эфире Чупов-ФМ.
2: Я, как главный онколог области, ответственно заявляю, что возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний из-за неблагополучной экологической обстановки в городе Чупове не соответствуют действительности. Если есть некоторые изменения количества онкологических заболеваний, то оно не превышает статистической погрешности и уж никак не связано с развитием мусорного полигона.

Вы слушали третью часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 года.

0: Пьеса и исполнители: Митрофанов Алексей Вертков, Лена Мария Шашлова, Саша Мария Мацель, Ксюха Марина Семеновская, Оксана Енина Мелехова-Горячева, Иван Денис Шведов, Матвей Алексей Веселкин. В спектакле заняты артисты: Наталья Панферова, Ксения Берелет, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Лариса Катышева, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Эта программа не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И у нас в студии эксперты, которые очень просто говорят даже о самых сложных вещах. Сегодня мы будем говорить, о чем? Конечно, о цифровизации. В конце весны этого года в Москве состоится очередное знаковое событие, на котором как раз и обсудят, что происходит с цифрой в Москве, куда мы движемся. Программный директор форума «Время цифры» Мария Сакович с нами в студии буквально через пару минут. Ну а пока время новостей, и их представит моя коллега Софья Иркушова.
4: Американские ученые разработали новую лабораторную платформу. По сути, это мини-модель кровеносных сосудов, которая ведет себя гораздо ближе к реальным человеческим сосудам, чем прежние упрощенные варианты. С помощью системы можно воспроизводить разные состояния сосудистой стенки и наблюдать, как она реагирует на нагрузку, воспаление и терапию. Такой метод дает шанс заранее отсеивать неудачные препараты и точнее подбирать дозировки, прежде чем начинать дорогие и рискованные клинические испытания. Вместо того, чтобы ждать месяцами, можно проверять сценарии в лаборатории и получать данные, близкие к человеческой физиологии. Это не готовое лекарство, но важный шаг, который в перспективе сокращает путь от идеи до работающей терапии. Австралийские ученые сообщили о находке, способной помочь в борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Исследователи выделили специфическую молекулу. По сути, это особый сахар, который встречается у микроорганизмов, но для клеток человека не характерен. По такой мишени можно бить более прицельно, уничтожать бактерию, почти не затрагивая ткани организма. Антибиотикорезистентность – это серьезная проблема сегодняшнего дня. Стандартные препараты все чаще не справляются, инфекции становятся тяжелее, а лечение – дороже. Открытие позволит проектировать молекулы или антитела, которые распознают бактериальный сахар и мешают микробам выживать или заражать человека. Это передача «Завтра в мире». И мы продолжаем.
3: Ну что ж, я рада приветствовать Марию Сакович, программного директора форума «Время цифры» в нашей студии, в студии программы «Завтра в мире». Что происходит сегодня с цифрой, что будет происходить завтра? Я так понимаю, это вы и будете обсуждать с коллегами, с лидерами отрасли. Что сейчас у нас с цифрой?
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно здесь быть и приятно, скажем так, анонсировать, освещать и приподнимать завесу тайны на тему, какой контент ждет наших посетителей на форуме «Время цифры». Действительно, мы с экспертами будем поднимать очень много интересных, и я бы не побоюсь этого слова, злободневных тем, которые будут касаться цифровизации всех сфер жизни, регуляторики, вопросов цифровизации, правовых основ взаимодействия на полях цифровизации. То есть вопросов будет очень много, вопросы будут интересные, готовы глубже рассказать о каждом из них, о спикерах, которые в основном примут участие в этом прекрасном мероприятии. И вот этот вот праздник цифровизации, который мы обещаем нашим посетителям, он состоится, как вы сказали, 27 мая в центре событий РБК. И, кстати, если мне ничего не помешает, я анонсирую небольшой сюрприз, который ждет вас в конце моего выступления, скажем так, и поговорим мы действительно о важных вещах.
3: Мы жили-жили очень активно, шагаясь в сторону цифровизации, и сейчас кажется, что все не так просто. Мы практически дневали и ночевали с телефоном в руке, все можно было решить в один клик, и мы этим очень гордились. И действительно, Россия впереди планеты всей, если мы говорим о цифровизации администрирования государственного, там каких-то бизнес-процессов. Действительно, колоссальные шаги. Что сейчас
5: Сейчас ситуация, скажем так, она немножко двухголовая. Вот как у нас в Российской империи орел был двухголовый, да, вот у нас цифровизация сейчас тоже о двух головах. Первая голова — это мы по-прежнему в части цифровизации государственных услуг, в части цифровизации финтеха. Мы по-прежнему впереди планеты всей. Да, безусловно, потому что многие люди из тех, кто были, живут, как бы наезжают в ту же Европу, которая, в принципе, ну, как бы должна быть лидером цифровизации, сталкиваются с тем, что даже близко нет такого уровня услуг, который есть у нас. Даже в США такого уровня цифровизации, в частности, госуслуг, например, он просто отсутствует.
6: Так.
5: И с банками, с финтехом, например, та же самая история. Но при этом мы сталкиваемся с тем, что, например, в части искусственного интеллекта есть вопросы. Есть пожелания и предложения, и иногда на них не так просто найти очевидный ответ.
6: Подожди, какие вопросы с искусственным интеллектом? Потому что он как бы сейчас уже показал себя, и действительно, чем дальше, тем больше вопросов. Были одни ожидания, сейчас другие, есть опасения.
5: Смотрите, да, ну, один из основных вопросов, который мы поднимали уже неоднократно на форуме «Время цифры» в том числе, это, например, безопасность данных. Это вайб-кодинг. Ну, вайб-кодинг — это кодинг для нас с вами, да, то есть кто не айтишники. Когда кодинг делается искусственным интеллектом, то есть когда какие-то программные вещи искусственный интеллект делает самостоятельно, без вмешательства человека, но на заказ, условно.
6: То есть я, не будучи айтишником, могу попросить искусственный интеллект, а напиши-ка мне код мобильного приложения для чего-нибудь, так?
5: Условно так, да. Но при этом мы сталкиваемся периодически с тем, что при вот этом уровне взаимопроникновение, искусственный интеллект на самом деле, во-первых, очень быстро обучается. Вот буквально недавно мы обсуждали...
6: Просто не угнаться за ним, да?
5: А дело даже не в том, он сам за собой не может угнаться, вот в чем все дело. Есть одно интересное наблюдение, оно уже чисто научное, на самом деле, наука в чистом виде, даже математика, например, сейчас, не обгоняет искусственный интеллект и не ставит ему задачи. Она разгадывает его алгоритмы, которые он задает сам себе.
6: Вот так?
5: Да. Она не на опережающей стадии находится, а на догоняющей и объясняющей. Это первое. Второе. По сути, искусственный интеллект уже... Ну, сейчас мы говорим в целом о нейросетях. То есть искусственный интеллект — это вот тот консорциум, тот социум, скажем так, да? А искусственный artificial социум, в котором есть несколько нейросетей, основных, которые мы знаем, он изучил, наверное, уже весь контент, который в интернете есть. И дальше происходит интересно. Начинают учиться друг у друга. То есть искусственные интеллекты вступают в коммуникации между собой и обучают друг друга. Собственно, почему они галлюцинируют? Потому что выйти за пределы цифрового мира он не может, у него нет физического тела. А физический мир не оцифрован до такой степени, чтобы постоянно был приток равного количества данных, равного тому, который у него уже есть. Буквально недавно я узнала об одном потрясающем тренде. Сейчас есть такие сервисы, когда вы можете подглядывать за несколькими нейросетями, как они, например, между собой взаимодействуют. То есть, условно, люди на какой-то платформе, например, заходят и смотрят, как искусственные интеллекты играют в различные игры. То есть ты ничего там делать не можешь, ты просто наблюдаешь за их ходами, как они себя ведут.
6: Мария, представьте, что... Ну, это абсолютно, мне кажется, нормальная история. Реалистично, что через какое-то время будут проходить чемпионаты по шахматам, участниками этих чемпионатов будут только искусственные интеллекты. И там, вполне возможно, накал страстей будет гораздо выше, чем, да не вполне возможно, а точно, чем в человеческих чемпионатах.
5: Я уверена, потому что в данном случае люди будут, наверное, не просто наблюдателями, а активными наблюдателями, да, которые будут делать какие-то ставки, прогнозы. И это, на самом деле, сейчас подкидываем, скажем так, идею для наших компаний, которые занимаются, например, какими-то принятием ставок и прогнозов, опять же, да, на результаты вот этих историй. Да, такое возможно. И накал страстей там будет очень интересный, потому что предсказать действия искусственного интеллекта мы уже сейчас можем, ну, достаточно с большим трудом.
6: Искусственный интеллект, как с ним жить?
5: Да, вот на самом деле, как с ним жить? Жить с ним, может быть, и не надо, потому что, ну, как бы, а зачем? У нас есть чем жить и с кем жить на самом деле. Но мы упираем на то, что искусственный интеллект — это действительно отличный инструмент для облегчения жизни огромного количества людей. Сами пользуемся в своей работе искусственным интеллектом, потому что те вещи, на которых я, как даже профессионал, просто физически затрачу больше времени и энергии, искусственный интеллект делает в секунды или в минуты. Поэтому пользоваться искусственным интеллектом как инструментом, безусловно, нужно и важно. Но считает, что искусственный интеллект может решать огромное количество каких-то невероятных задач. Но пока это неоправданная смелость и вот именно в прогнозировании. Потому что, ну, опять же, мы точно знаем, что несмотря на то, что искусственный интеллект многими вещами управляет уже сейчас, например, действиями служб, когда от них зависит достаточно большое количество жизней. Да, мы знаем, беспилотные системы существуют, и, безусловно, там есть и грузовики. Это верхушка, вершина айсберга, но, допустим, в гражданской авиации или, допустим, в перевозке пассажиров искусственный интеллект в ближайшее время принимать участие активного не будет. Потому что есть ситуации, в которых правильно среагировать может только человек. И именно здесь человеческий фактор будет решающим. Есть предположение, это конспирология на самом деле, но при том конспирология на достаточно таких реалистичных рельсах, что есть огромное количество, было, по крайней мере, огромное количество аварий в частных перевозках, как, авиаперевозках, когда становилось понятно, исходя из записи черного ящика, например, и каких-то еще вещей, что не пилоты принимали решение. Это стараются не освещать, но, тем не менее, вот такое мнение есть, что действительно там были задействованы какие-то элементы искусственного интеллекта, который принимал решение и блокировал человеку возможность это решение переиграть. И таким образом довел ситуацию до смертельной.
6: То есть искусственный интеллект умнее, сильнее нас, но мы ему пока не доверяем.
5: Нет. И я думаю, что в ближайшее время доверять ему не нужно, ровно потому, что у него нет биологического тела. Он не понимает степени и не поймет никогда, пока у него не появится биоматериала, который сможет взаимодействовать с физической средой. В ближайшее время этого не произойдет, по многим причинам, этическим в том числе. Но пока он не понимает, что такое смертельная опасность, он для себя ее не осмысляет. Для него смертельная опасность выдернуть условно из розетки какой-нибудь штепсель или нажать какую-то кнопку. И пока он не овладеет физическим телом, которое сможет умереть, он не сможет принимать решения, которым мы сможем доверять в полном смысле слова.
6: Кроме искусственного интеллекта, какие еще темы вы будете обсуждать на форуме «Время цифры»? Что еще?
5: Мы поговорим о многих интересных историях, которые связаны с оптимизацией бизнес-процессов, с облегчением этих бизнес-процессов, с оцифровкой и данных, и процессов. Опять же, как я уже много раз сказала, вот такое слово «процесс» замечательное.
6: Да.
5: Заменить его нечем, но повторять его приходится снова и снова. Мы будем говорить о том, как компании, крупные, средние и малые предприятия, и технологические предприниматели в том числе, как они оптимизируют возможность работать каждый день, как они убирают рутину, как они экономят денежные средства, как они инвестируют в развитие именно через цифру своих процессов и своего процессинга, да, вот активных взаимодействий в этой части. То есть начиная от приложений, чат-ботов и цифровых двойников, заканчивая большими платформенными решениями, которые дорого стоят, но при этом, наверное, могут заменить несколько департаментов при успешном заведении их внутрь процессинга какого-то. Мы будем говорить о том, как компании принимали эти решения, как люди реализовывали эти решения, как они проходили пути по внедрению, на чем делали ошибки, как они их старались избежать, чего не удалось избежать, какие выводы из этого были сделаны. Кстати, сейчас будет интересный такой вот заход в область ноу-хау. У нас же единственный в России тихий форум, который мы реализовываем второй год. Это очень интересный формат. Но, помимо всего прочего, наше ноу-хау — это не говорящие головы, которые из форума в форум говорят примерно одно и то же, чуть-чуть меняя презентации. А наше ноу-хау — это практики. Это кейсы, которых нет в интернете. Это нулевое содержание воды в докладах, и это чисто практические решения. Вот есть решение, мы его приняли, мы его реализовали, каким путем мы шли, какой дорогой, что мы советуем делать, чего мы не рекомендуем делать, и как избежать тех ошибок, которые мы допустили на своем пути. Вот это наши кредо, которые мы реализовываем на своей площадке, на площадке форума «Время цифры» уже 6 лет. Что такое этот тихий форум? Это возможность соединить онлайн и офлайн режим. Да, люди приходят на площадку физически, как мы говорим, да, в состоянии физического тела, не лежа на диване, но при этом человек надевает наушники и слушает форум в приложении. У нас два параллельных трека, на которых ты можешь сидеть в зоне близкого контакта со спикером, ну, условно, глаза в глаза. Но при этом ты можешь слушать спикера, находясь в зоне нетворкинга, в лаунж-зоне, в зоне кофе, например, допустим, кофе-брейка какого-то, и в это время ты не мешаешь никому абсолютно. То есть тебе не нужно вставать и выходить из зала для того, чтобы совершить звонок, ответить на какой-то звонок или посмотреть какую-то срочную таблицу. Такое тоже бывает. При этом форум у тебя идет параллельно в наушниках, а в приложении у тебя идет трансляция видеозаписи, собственно, в онлайне того, что происходит на площадке, и ты за всем следишь ровно в том режиме, который тебе удобен. Даже сидя в зоне близкого контакта перед спикером, ты можешь в это время переключиться на соседний трек и послушать, что происходит там.
6: Как бы перейти в другой зал?
5: Как бы перейти в другой зал, да, но при этом физически ты будешь находиться вот в определенном месте.
6: Итак, государственное управление и управление бизнесом, которое становится более эффективным с помощью цифры. Достаточно сейчас на рынке российских IT-решений, которые помогают этого добиваться?
5: О достаточности на рынке решений, наверное, лучше расскажут специалисты и эксперты нашего форума, которые, собственно, представляют эти решения, являются их лицами, амбассадорами, евангелистами. Помимо всего прочего, конечно, будут люди, которые во многом впереди планеты всей. Опять же, да, как, вот, как финтех. Но, например, у нас будет отдельная и большая, и достаточно серьезная сессия по кибербезопасности. Специалисты
6: наши.
5: Но
6: тут, мне кажется, нашим ребятам нет равных.
5: Вот именно, по-прежнему нет равных. И у нас будут люди, которые, например, будут рассказывать об уникальных историях. Например, Андрей Масолович, который в кибермире известен как кибердед. Это человек, который находится под двойными санкциями США за влияние на умы, и это специалист в киберразведке. То есть это разведка по открытым данным в интернете, которая позволяет собирать путем сбора вот этого вот широкого такого посева массу информации, дальнейшая ее обработка и принятие решений о том, как действительно повлиять на принятие тех или иных решений, собственно, вот теми людьми, которые находятся в цифровом пространстве. Это очень интересная история на стыке разведки, психологии, психологии влияния в том числе, и кибербезопасности в частности. То есть вот как от этого защититься, тоже мы про это будем говорить. Мы будем говорить о возможностях защитить свои данные в непосредственной работе с искусственным интеллектом. То есть здесь будет очень много историй, которые действительно о наболевшем, потому что, например, когда мы говорим о кибервзломах и вообще работе хакеров, да, то есть у нас есть две стороны этой медали. У нас есть хакеры, которые ломают за деньги, есть хакеры, которые ломают на опережение. Это так называемые белые хакеры, такие у нас тоже будут на форуме.
6: Конечно, и наши ребята, на самом деле наши белые хакеры, они проверяют тот же самый Макс. Я знаю, что порядка 2000 попыток ежедневно для того, чтобы его тестировать. Это
5: конечно
6: делают белые хакеры.
5: Да, и вот белый хакер будет у нас на площадке, он будет рассказывать о том, в чем заключается, собственно, работа белого хакера.
6: Да.
5: Потому что, ну, не каждому очевидно, кто это такой, и как это делается. Но...
6: И почему их портреты висят в залах славы многих мировых цифровых компаний.
5: Абсолютно верно. Мы об этом тоже будем говорить. Так что, если вы хотите познакомиться с белым хакером лично, приходите 27 мая на площадку форума «Время цифры», центр событий РБК, ждем вас. И хакеры тоже будут вас ждать. Мы будем говорить о том, как продвигать себя и свой бизнес в цифровой среде. Это тоже не самая простая задача. И у нас будут специалисты, которые собаку в виде вот этой значка почты, наверное, не одну съели, да, на, скажем так, продвижении своего продукта чисто в цифровой среде. То есть диджитал-маркетинг по-прежнему актуален, и с каждым днем он становится все более актуален. И такие специалисты у нас тоже будут и по цифровому пиару, и по продвижению личного бренда в цифровой среде. Об этом обо всем мы будем тоже говорить. Мы будем говорить о цифровизации работы кадровых подразделений, как работает найм с помощью цифровизации и с помощью искусственного интеллекта в том числе, как работает оценка талантов, как работает продвижение по вертикали и горизонтали в компании с помощью цифровых процессов. А, кстати, забыл сказать, креативная индустрия, конечно, ну, тоже присутствует, безусловно, куда же без этого. Но в том числе мы будем говорить и о правовых основах цифры, о правовых основах, о патентовании своих идей, о том, как работать в части искусственного интеллекта и вот здесь защита интеллектуальных прав, потому что это тоже очень важная история, и с точки зрения этичности здесь важно понимать, на какое правовое поле можно заходить, а где правового поля еще пока нет, а там правовая трясина, например, находится, да, и можно утонуть в любой момент. Мы будем касаться вопросов регуляторики искусственного интеллекта в России, потому что Минцифры старается прописать возможность взаимодействия с искусственным интеллектом в рамках правового поля, опять же, да, легального. И об этом мы тоже будем говорить, чем это грозит, во что это выльется и во что это превратится в результате. У нас будет касательно любых сфер бизнеса и, в частности, видеоиндустрии, игровой индустрии, потому что чуть более чем полностью люди в этой сфере используют искусственный интеллект, и, естественно, что там много вопросов в том числе возникнет. У нас будет презентация книги про нейрооптимизм и нейромаркетинг с промптами и прочими историями, поэтому тоже будет интересно, потому что люди, которые ее написали, будут рассказывать о ней отдельно, и мы целый час посвятим тому, чтобы об этом поговорить. Возможность выиграть книгу будет в том числе на форуме, подписать и автограф-сессию провести с авторами этой книги мы, безусловно, тоже предоставим всем нашим слушателям и посетителям нашего сайта, поэтому следите за нашими социальными сетями, мы по-прежнему там. Один из наших слоганов: цифровой Новый год наступает не в декабре.
6: Не в декабре.
5: Поэтому, да, подарки мы цифровые тоже для вас подготовили, поэтому 27 мая, цифровой Новый год в центре событий РБК. Если вы внимательно нас слушали и продолжаете нас слушать, мы подготовили для вас, я же сказала, цифровой Новый год не в декабре наступает, подарок, а прямо сейчас, да, и небольшой подарок. Промокод, я сейчас его озвучу, его нужно будет записать и ввести на нашем сайте, и вы получите возможность получить 3 бесплатных билета на форум «Время цифры». Итак, промокод на 3 бесплатных билета на форум «Время цифры» звучит следующим образом. «Время цифры радио». Все в одно слово. Заводите этот промокод, регистрируйтесь.
6: С маленькой буквы.
5: С маленькой буквы, да, все в одно слово. Регистрируйтесь, у вас будет возможность прийти к нам совершенно бесплатно. И узнать все прогнозы, все тенденции, все тренды, все самые инсайдерские взгляды на развитие событий и на политику, которая начинает и продолжает быть важной в этом направлении. Все самое свежее из мира цифры на времени цифры.
6: Спасибо большое, Мария Сакович, программный директор форума «Время цифры». Мы говорили о том, что происходит сейчас с цифровизацией, почему искусственный интеллект может все, но разрешают ему далеко не все. Ну и много другого интересного нам удалось сегодня обсудить, а подробности тогда уже дальше. Спасибо огромное, Мария.
5: Спасибо.
6: Ну что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Я, Лариса Катышева, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго. До встречи.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
7: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, не совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Встречаем утро бодро и легко.
8: А это не вредно?
9: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
10: это что-то на уровне детского счастья, детского
11: восторга. Да, да, что мы выяснили.
12: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
13: Сколько не соли на нас получится.
11: Да.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
14: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
11: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
15: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
12: Помните, про Илью Муромца, не знаю, там 33 года на печке лежал, с паузы.
16: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
17: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Россия и дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече приняли участие вице-президент нового банка развития Роман Серов, а также заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.
2: Уважаемая госпожа Роусеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах. Я знаю, что вы в контакте с вашими и моими коллегами. У нас новый представитель в банке, да?
3: Да.
2: Да, у нас новый представитель в банке, да? Вот, и приступил не так давно. Вы когда начали работать?
3: Года назад.
2: Полгода назад вот работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе. Вы будете председателем завтра, да?
3: Вы же будете. Да.
2: Вот наш министр финансов завтра будет принимать участие, вести намеченное мероприятие. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно.
1: Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза принял и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО, генерал-майор, Герой России, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. С февраля 2022 года он служил в зоне СВО с позывным «Спартанец», командовал мотострелковой бригадой, которая участвовала в боях за Северодонецк и Лисичанск. В 2023 году его бригада вошла в состав Донецкого армейского корпуса и освобождала Авдеевку, за что получила благодарность верховного главнокомандующего. В июне 2025 года Шуваев стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Его наставником был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянщины. Своими задачами на этом посту он назвал завершение уже начатых проектов, поиск взаимодействия с людьми и успешное проведение выборов в сентябре. В интервью ТАСС Ковальчук отметил, что ему предстоит войти в курс дела, определить приоритеты и дальше трудиться во благо региона и страны. Он также назвал назначение большой честью для себя. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Московский институт тепла и техники является одним из символов возрождения СССР после в годы Великой Отечественной войны, заявил Владимир Путин в ходе посещения предприятия в честь его 80-летия. Президент отметил, что технологии института перевернули историю 20 века, при том, что разработки начались в тяжелейшие послевоенные годы.
4: Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа. Благодаря без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
1: Как подчеркнул Владимир Путин, Россия дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Вооруженные силы России поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ, сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Север» за сутки нанесли поражение технике и живой силе формирования «Кракен», признано террористическим и запрещено в России. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бачевск и Запсилье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и отряды нацистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов Рясная, Волоховка, Белый колодезь и Вильча Харьковской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам два варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро. Второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другую российскую команду этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30 года. В нем нет фиксированных отступных для команд из России, а сумма для европейских клубов 20 миллионов евро. ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды и рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых футболистов. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Хоккей. «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. В завершении о теннисе. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, уступив Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, Медведев с Мартином Ландалусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Завтра в четверг, 14 мая, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице плюс 23.
0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
6: Снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов. Сегодня у нас стихи. И не просто стихи. В руках держу сборник небольшой, карманного размера, очень удобный для того, чтобы его брать с собой в дорогу, брать с собой в путь, брать с собой в бой. Почему говорю о бое? Потому что эти стихи, эта книжка вышла в библиотеке солдата СВО. Мария Ватутина в гостях Культбригады. Мария, здравствуй.
7: Здравствуй.
6: И будем сегодня говорить о многом, обо всем. И больше всего, конечно, я хотел бы, чтобы Мария сегодня почитала для вас, дорогие друзья, свои стихи.
7: Давайте попробуем. Говорю, мы проснемся с тобой в световом узоре, возродим себя, построим дома и семьи. Ничего не случится такого. Обычное горе, обычное счастье. Будем любимы всеми близкими, потому что старость — это все, что от нас осталось. Никто не вспомнит, сколько пришлось на нас. Доставщик пиццы, списанный дрон вояка, будет сбрасывать нам, дикарям, по Парнаса, гавайскую пиццу, но мы двояко видящие в каждом сне истошном возопим о прошлом. Мы, воскресшие из, как говорится, мертвых, точнее, замерзших там, где жарче, помнящие запах ядерной из-под земли грибницы, молча прощались с миром, которого жальче, чем отдельно взятых нас и без того разъятых. Мы-то знаем, что человек в последний час человечества не меняет стиля, ходит на службу, сочиняет бредни, гладит наволочки, ложись, я постелила. Говорит ли, проснувшись, по какому краю мы прошли и выжили, я не знаю.
6: Мария Ватутина сегодня в Культбригаде, дорогие друзья. И первый мой вопрос для тех, кто еще не знаком с тобой, с твоим творчеством. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в поэзию, как это случилось и когда?
7: Ну, я пришла в поэзию, наверное, с первым стихотворением Пушкина, которое мне прочли. Ну, вот зацепило, а мне читали стихи с самого раннего детства. Моя крестная, огромный академический том Пушкина, Есенина и Маяковского, и по радио тогда часто звучали и стихи, и хорошие песни. Вот, отсюда все. Ты приходишь, потому что ты хочешь так же. Ты чувствуешь волшебство, гармонию слова русского, поэтического слова. И хочешь так же, и понимаешь, что вот горит попробовать. А потом все школьные годы и работа, и учеба, и все равно ты пишешь стихи, учишься, ну, для того, чтобы на хлеб что-то, профессии зарабатывать. И в конечном счете тебя все равно твои коллеги знакомят с поэтами, куда-то вталкивают в эту среду. И вот так этот механизм начинает работать. Ты уже варишься в литературной какой-то общности, узнаешь многое, узнаешь современную поэзию. Я и в литературном институте училась и окончила. Вот, и, конечно, и мастер Игорь Леонидович Волгин, и, конечно, Кублановский, и многие люди, которые намного старше и уже большие-большие поэты, и их ласковое, теплое приветствие тебя в поэзии, оно, ну, стопроцентный стимул для того, чтобы дальше продолжать, потому что поэт — это сгусток сомнений в себе.
6: Скажи, пожалуйста, сгусток сомнений в себе как поэт и человек достаточно определенных знаний, набора знаний, я имею в виду, что касается твоей работы, ты окончила Московский юридический институт и училась в аспирантуре, то есть ты такой прям адвокатище, юристище, что

0: хорошего советского образовались. Парню руку...
1: Молчать.
2: Радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Руссеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. Назначены новые руководители. Чтобы перейти к мирным переговорам, Киев должен прекратить огонь. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Руссеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов.
4: Уважаемая госпожа Руссеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах.
3: В свою очередь Руссеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», подчеркнула Дилма Руссеф. В завершении вступительных слов она отметила: «От имени Бразилии президент Лула да Силва передает вам горячий привет, а также большое уважение». Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными в Рио губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, герой России, генерал-майор и ветеран СВО, с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук – председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Советские наработки в ракетостроении являются востребованными до сих пор, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники по случаю 80-летия предприятия. По его словам, благодаря самоотверженному труду сотрудников института была создана своя школа разработки ракетных систем, которая значительно усилила оборону страны.
5: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
3: Президент отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи. Чтобы перейти к мирным переговорам, Киев должен прекратить огонь. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что консультации по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей. Представитель Кремля добавил, что Россия обменивается информацией с Украиной через США.
6: Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса.

0: территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей. А что касается контактов, то мы продолжаем наш диалог по имеющимся каналам с американцами. Эти контакты осуществляются на постоянной основе. Ну и поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороны.
1: Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Позвольте уточняющий вопрос. Вы сказали, что ВСУ должны уйти с территории российских регионов. А входит ли в число этих регионов Запорожской и Херсонской области?
0: Я рекомендую вам перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел.
2: Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед», отметил пресс-секретарь. Рабочая группа для подготовки договора о вступлении Черногории в Европейский Союз начала свою работу. Об этом заявило кипрское председательство в Совете Евросоюза. Там отметили, что учредительное заседание прошло успешно и стало знаменательной вехой на пути Черногории к вступлению в Объединенную Европу. В апреле глава Евросовета Антонио Кошта сообщил, что Брюссель и Подгорица одобрили создание такой группы. Черногорский премьер Милойко Спаич ранее заявлял, что страна может стать полноценным членом блока в 2028 году. Синхронизируется процесс с соседями, включая Сербию. На фоне интеграции в парламенте Черногории также звучали предложения отменить безвизовый режим с Россией. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, во Владивостоке плюс 15, плюс 17, ясно, без осадков. В Красноярске плюс 23, плюс 25, облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 21, плюс 23, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Воронеже плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
4: Братство кино. Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
5: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
6: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в гости к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. 1983 год, но даже дальше мы с ним отправимся вместе в Лондон на смотрины товарища господина Горбачева у британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Об обстоятельствах этого визита, о политической борьбе в самых верхних эшелонах власти могучего Советского Союза мы поговорим сегодня в рамках нашего проекта «Разгадка Горбачева» по книге замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
10: Да, здравствуйте вам, уважаемый Дмитрий, и нашим уважаемым слушателям.
9: Евгений Юрьевич, в прошлый раз мы остановились на том, что здоровье дорогого товарища Константина Устиновича Черненко все время ухудшается, и неизбежно возрастает вот эта подковерная, закулисная, яростная политическая борьба. И одновременно как-то так получается, что многие нити, информационные нити переходят к дорогому товарищу Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Но все больше и больше наши слушатели узнают, что, оказывается, его поддерживали просто зубры советской политики. И Громыко, и Устинов, что вовсе неожиданно. Он создавал о себе совсем другую легенду.
10: Вы знаете, я бы тут поправил вас немного. Дело в том, что осенью 84-го года, а мы сейчас именно будем говорить об этом периоде, давайте, или вернее начнем говорить с этого периода, Громыко как раз не принадлежал к сторонникам Горбачева.
9: Уже.
10: И мы об этом, да, и мы об этом отдельно скажем. Он перейдет в окоп Горбачева, как образно выразился один из свидетелей той эпохи, только в январе 85-го года, и на то будут свои причины. А это пока еще осень 84-го года. Горбачев вернулся из отпуска. Традиционный запланированный отпуск. Они по графику уходили в этот отпуск. И вплотную занялся подготовкой своего доклада на научно-практической конференции, которая была посвящена дальнейшему совершенствованию развитого социализма и реализации тех заданий, которые были сформулированы на июньском пленуме ЦК, касаемых идеологической работы. Я просто напомню, что при Брежневе секретарь ЦК по идеологии, он играл особую роль. Ну, у нас традиционно считают, что этой работой во времена Брежнева занимался Михаил Андреевич Суслов. Это не совсем так. Идеологии партии все-таки заведовали целый ряд секретарей ЦК. ну, в частности, последний период правления Брежнева, на идеологии сидел и Михаил Васильевич.

0: Запись альбома. Это было, конечно, интересное приключение, увлекательный аттракцион. И Алексей Беккер сидел за ударными и прекрасно тоже справился со своей задачей. А на тенор-саксофоне в одной композиции, которая исполнялась малым составом на этом альбоме, это «Running Wild», играл Денис Юрченко, который также регулярно с нами сотрудничает во время наших петербургских концертов. И не только, это петербургский прекрасный саксофонист, но на постоянной основе в «Лютом бенде» в Москве, во всяком случае, точно играет Олег Грымов.
1: Как мне показалось, пластинка все-таки отражает сегодняшнюю основную программу, которую показывает «Лютый бенд». Это программа «Манчини».
0: Манчини действительно на этом альбоме неприлично много оказалось. Мы это поняли, мне кажется, только уже, когда записали альбом. Абсолютно. У него действительно прекрасные мелодии. И, мне кажется, такой более джазовый взгляд на эти саундтреки у нас получился. Но действительно многие произведения взяты из основной программы «Лютого бенда». Изначально эти аранжировки были написаны для малого состава, для квинтета. И большинство из них мы расширили с помощью прекрасных оркестровок Сережиных. И какие-то песни просто лежали у меня в закромах и ждали своего часа, потому что в малом составе как-то они немножко у нас не прижились, но вот с оркестром получили второе дыхание и зазвучали так, как они до этого действительно звучали у меня в голове. Например, «You Won't Forget Me» есть композиция, она особое место занимает в моем сердце и для меня на этом альбоме точно.
1: «Days of Wine and Roses» опять Манчини, опять все это безумно знаменито. В 24-м году, если память не изменяет, была замечательная совершенно версия. Эдгар Мейер и Кристиан Макбрайт два контрабаса записали пластинку. Ну, понятно, что там она не вокальная, но, в принципе, конечно, произведение безумно известное, популярное, киношное, я бы сказал. Анастасия, насколько сложно исполнять все-таки вещи? Ну, на мой взгляд, она в первую очередь ассоциируется с мужчинами-скрунерами. Вот так у меня в памяти. Понятно, что ее исполняли и представительницы прекрасного пола. Вообще, вот как бы произведения, которые больше ассоциируются с мужчинами, насколько сложно исполнять их тебе?
0: Я очень люблю ориентироваться на мужские вокальные версии, и вообще, наверное, мои самые любимые поющие люди как раз-таки мужского пола, так уж сложилось, возможно, потому что у меня у самой достаточно низкие ноты есть в моем вокальном обиходе, и мне иногда даже проще на мужские партии ориентироваться по тому, как это спето, как это вызвучено, как это вообще сделано вокально. Но, кстати, в случае с «Days of Wine and Roses», лично мне она не кажется мужской, у меня она, наоборот, больше всего, наверное, запомнилась в варианте Сары, которая записала прекрасную пластинку, полностью посвященную музыке Манчини, и на которую во многом я ориентировалась, когда мы с Лютым Бендом вообще делали сонгбук целиком, программу, посвященную Манчини. Но, мне кажется, в аранжировке Сергея прекрасной она какое-то новое получила звучание. Много версий мы слышали этой композиции до этого, но вот как-то ни с какой конкретно ассоциировать эту аранжировку я не могу. Мне кажется, она достаточно экспериментальная. Может быть, Сережа поподробнее расскажет про то, как он ее написал.
2: Ну, еще раз повторюсь, что прекрасная музыка Генри Манчини и «Дневной рост» тоже потрясающая. Тоже мелодии из моего детства. Я в музыкальной школе, мы с оркестром играли достаточно часто. Тоже прекрасные аранжировки. А тут вот была оказия. Анастасия попросила как раз для Генри Манчини сонгбук написать для малого состава. Вот я ее оформил, немножко перегармонизовал, придал необычный ритм, бит. Вот, и потом мы решили ее записать большим составом. Ну, и дополнительно появились определенные краски в виде духовых инструментов, меди и дерева.
1: Опять же, Манчини, тема из «Розовой пантеры». Ну, наверное, самое раскрученное, скажем так, произведение. Аранжировка очень оригинальная, потому что там было великое соло Пласа Джонсона на оригинальной записи, потом было замечательное совершенно исполнение оркестром Квинси Джонса, где вовсю бормотал Мейджор Холли. В данном случае, я так понимаю, что саксофонное соло убрали, чтобы, ну, с Пласом Джонсоном тягаться трудно, я не хочу умалять чьи-то достоинства, оно уж больно запоминающееся. Контрабаса много, но контрабас, опять же, бормотать никого не заставили. Вот для меня очень неожиданно. Я ее прям три раза переслушал, потому что не могу сказать, конечно, не узнал, но это как бы трудно не узнать мелодию, которую знаешь с детства. Но, опять же, вот, Сереж, это кто из вас сотворил?
2: Я сделал оркестровку. Я расписал на оркестр и получил от этого огромное удовольствие, потому что нас написала на очень известную композицию, очень искусную, очень оригинальную аранжировку. Я как аранжировщик снимаю шляпу, потому что на подобные саммертаймы написать что-то оригинальное, что-то свежее очень тяжело. И Настя вот написала вместе там в середине квадрат инструментального вокала, с дудками там.

0: Ну, в общем, и соу тоже присутствует, и басовый тоже соу мы добавили. Анастасия добавила.
1: У Сергея не было выбора просто вообще никакого в этой песне. Идея, да, изначально была моя, потому что, когда, опять же, мы начали делать программу Генри Манчини, я поняла, что, ну, без «Розовой пантеры», ну, просто никуда.
2: Ну, да, да, да. И это странно делать программу без известного произведения.
1: Да, да, я, конечно же, была уверена, что эта композиция не только переигрывалась всеми, кем только возможно, но еще и перепевалась, но выяснилось, что вокальная версия существует только в варианте Бобби Макферрена,
2: да,
1: где он поет
2: совершенно
1: только с Кэтом.
2: Да-да-да,
1: и я, конечно же, написала нашей дорогой Полине Корягиной, которую мы знаем по нашему прошлому альбому «Джазвель», которая для него написала абсолютно все тексты. Я сказала: «Полина, розовая пантера». Она сказала: «Настя, никогда в жизни. Это моя детская травма. Нет, нет, нет, никогда». Но в итоге, в общем, я уговаривала Полину, водила ее в зоопарк, мы смотрели на пантер. Это шутка. Но она все-таки согласилась, написала текст, и так действительно песня, мне кажется, получила какой-то очень такой свежий вариант, свежую версию, и для меня, ну, просто какой-то невероятный драйв всегда исполнять ее на концертах. Меня это очень так по-музыкански заводит, еще и потому, что я никогда не объявляю ее для людей, я всегда говорю, что вы сейчас, возможно, ее узнаете почти сразу, и действительно это всегда происходит, и для людей это так очень бодряще всегда выглядит, и я надеюсь, что на этом альбоме она тоже особое место займет, особенно учитывая, что мы сделали ее первым синглом с этого альбома и сняли на нее видео с оркестром, где, видимо, в роли «Розовой пантеры» в розовом костюме выступаю я, можно тоже посмотреть на всех площадках.
2: Ну, Полине, в очередной раз большое спасибо. Насколько я помню, наше общение в 23-м году в этой же студии, она и тогда сопротивлялась написанию текста на отдельные произведения, но в итоге получилось более чем удачно, и, на мой взгляд, вообще «Джазвилл» — это одна из лучших пластинок вокальных не просто вот там 23-го года, а в истории российского джаза.
1: Спасибо, спасибо, это очень ценно.
2: «Розовую пантеру» будем узнавать.
3: The shine I saw behind the secret door brightens the moon high above the sky.

0: Самое загадочное произведение на этой пластинке, которое я познать не смог. «Ghost of My Love». Самое, наверное, красивое и самое вот для меня загадочное. Что это?
1: Ну, наверное, это я должен сейчас сказать, потому что музыка моя. Тоже весьма загадочно эта мелодия появилась, потому что изначально она была написана на прекрасные слова Билли Новика.
2: Русский текст.
1: Русский текст, да. Прекрасное стихотворение про одиночество, про туман, грусть, печаль. Я написал вот такой стандартнообразный стандарт АБА, и на этом все закончилось. Никуда эта песня не пошла. Мы пару раз, по-моему, сыграли нашим другим коллективом ее на русском языке, но в итоге Билли изъял текст и написал свою музыку для Биллис Бенда. Они сейчас ее успешно исполняют, очень тоже хорошие мелодии. Ну, песня состоялась. Вот. Но мелодия вроде всем понравилась. Мы как-то так решили, что вот Анастасия Лютова любезно взяла ее на свой альбом. Мы обратились к нью-йоркскому сонграйтеру, скажем так. Он написал английский текст. И, в общем, мы записали.
2: Я здесь перехвачу инициативу и скажу, что изначально эта песня задумывалась на альбоме на русском языке. На русском языке она называется «Ты мерещишься мне». И у нас до сих пор этот вариант лежит еще даже не сведенный под то же инструментальное сопровождение, которое вы слышите на альбоме на английском языке. И я так и не смогла ее спеть на русском в студии, так как она изначально предполагалась, потому что, честно говоря, у меня слезы от текста выступали просто примерно всегда, и я просто не могла себя взять в руки. На английском как-то мне было проще чуть отстраниться от содержания, хотя, по сути, на английском языке это поэтический перевод текста Билли, за что ему большое спасибо. И на альбоме было решено включить ее на английском языке, чтобы она не выбивалась из общей концепции. Но мне кажется, что через какое-то время на русском языке все-таки мы доделаем вариант и, может быть, выпустим отдельным синглом, потому что мне кажется, что это тоже могло бы быть интересным.
0: Фантастически красивое произведение.

0: произведение «You Won't Forget Me», наверное, в первую очередь в историю джаза вошло тем, что оно было записано на одноименной пластинке Ширли Хорн, и это была последняя запись Майлза Дэвиса как сайдмена.
1: Абсолютно потрясающая версия, на которую во многом, наверное, мы ориентировались. Она действительно меня очень вдохновила на нашу
0: аранжировку. От нее как бы никуда не денешься. Да. Она уж больно... Так, во-первых, как бы с исторической точки зрения, во-вторых, с точки зрения, опять же, красоты.
1: 100% попадание вообще по всем решениям, которые там использованы музыкально.
0: Я сомневаюсь, что кто-то помнит там Джоан Кроуфорд, который пел ее где-то там в 50-е годы. Но я имею в виду именно помнит. То есть она, да, версия есть такая, но, скорее всего, все-таки с Ширли Хорн, в первую очередь, ассоциируется ей, опять же, благодаря участию Майлза Дэвиса.
1: Безусловно, да. Есть еще очень хорошая версия Хелен Меррилл. Она со струнами записана, такая более, наверное, симфонически драматическая.
0: Хелен Меррилл плохо знают. Вот в чем проблема.
1: Тоже верно.
0: Некий воспитательный момент, потому что, ну, все-таки согласись, что знают там 10 вокалисток, предположим.
1: Может быть, благодаря этому эфиру ее узнают чуть больше, мы будем этому очень рады.
0: Нет, но она точно совершенно заслуживает внимания, потому что, я говорю, вот из серии, как там, ну, были какие-то певицы, которые как-то раз и выпадали там. Лорес Александрия, предположим, ну, кто сейчас помнит? 2-3 человека. Ну, наверное, там Дороти Дендридж чуть побольше помнят. Потом очень было много вокалистов, которые все-таки актрисы, певицы, поэтому ассоциировались в первую очередь, может быть, с кино, а то, что они что-то делали в джазе, ну, это как-то оставалось незамеченным. «You won't forget me». You...

0: Сереж, я хотел бы, знаешь, что побольше, чтобы ты рассказал немножко об оркестре, как он создавался, насколько он уже существует, и как тебе удается, в общем-то, при наличии оркестра в Санкт-Петербурге преимущественно быть в Москве.
1: Ну, это достаточно длинная история. Вообще, Санкт-Петербургский джазовый оркестр первый раз сыграл несколько концертов в 2018 году, когда был Международный день джаза в Санкт-Петербурге. И меня пригласила Дина Нургалеева в программу. А у меня тогда, как такового оркестра, был студенческий в музыкальном училище Мусоргского, но вот решили так коллегиально с Диной, она состояла в оргкомитете, что вот какой-то профессиональный надо собрать. И, а какой профессиональный собрать? Надо собрать Санкт-Петербургский джазовый оркестр, потому что такого не было. Вот, ну, как бы я не был против. Мы сыграли и на открытой площадке, и даже в аэропорту сыграли в Пулково. Потом я как-то в долгий ящик положил этот проект, начал заниматься Мусоргским джаз-оркестром молодежным из музыкального училища Мусоргского. Различные всякие проекты, поездки, концерты и записи мы осуществили. Но вот в прошлом году немножко дороги мои разошлись с училищем, опять же тоже из-за того, что переехал в Москву. Больше времени здесь провожу. Пришлось уволиться из училища, но все вот эти наработки, библиотека и вообще желания ребят, с которыми я сотрудничал, повлияли на то, что стоит все-таки сохранить оркестр, учитывая, что в Санкт-Петербурге есть прекрасный клуб Игоря Бутмана, чудесный вообще. И мы вот решили оставить оркестр. Тоже возник вопрос, как мы назовемся, молодежный оркестр Санкт-Петербурга или как-то иначе. Но опять же, Игорь Михайлович подтолкнул к тому, что, ну, какой вы молодежный, Сергей Игоревич, вы уже не молодежь. Вот поэтому решили назваться Санкт-Петербургским джазовым оркестром. Ну и, собственно, вот с февраля...
0: С чувством юмора Игоря Михайловича всегда было хорошо.
1: Да, вот, и, можно сказать, с января под этим названием. Какие-то есть молодые ребята из музыкального училища остались, Полина Ильина, Максим Трофимов, барабанщик. Достаточно много. И большая часть взял уже не молодежи, скажем так.
2: Но они вот хорошо сохранились все равно очень.
1: Мы стараемся. Мы держимся еще. Поэтому в какое-то другое немножко качество, ну, собственно, и название обязует, и постоянные ангажементы в клубе, и вот такие подобные записи как-то обязывают быть на определенном уровне. И ездить в Санкт-Петербург еще.
0: Скажи, пожалуйста, подобные записи, насколько я понимаю, это все-таки не такой частый пока процесс. Недавно был записан альбом с Дмитрием Носковым, но его история какая-то странная. Я как пластинку так в итоге...
1: Скоро будет, на подходе.
0: Да, ну там... то есть немножко переносили, я правильно понимаю?
1: Переносили, потому что там очень много отечественной музыки, отечественных композиторов, и из-за авторских прав, из-за оформления немножко...
0: Технические, в общем, детали.
1: Ну, да. Вот. Записали-то мы быстро, свели достаточно быстро.
0: Потому что я как бы надеюсь, что Дмитрий согласится прийти в студию и поговорить, опять же, может быть, в компании твоей.
1: Я с удовольствием.
0: Да, и мы обсудим и ту пластинку, тем более, что, в общем, она достаточно неожиданна с точки зрения того, что она на русском языке. А Дмитрий все-таки в первую очередь, наверное, ассоциируется, ну, как кинокомпозитор, это раз. А второе – это с программой, посвященной Фрэнку Синатре. И второй момент – то, что эта пластинка, ну, не знаю, мне кажется, такой своего рода вызов, тем более, что еще и джазовых, в принципе, вокалистов мало. У нас их, ну, совсем мало. Их да. В мире мало. В общем, на самом деле, такой очень большой эксперимент и, в общем-то, смелый.
1: Может, очень большой проект. Мы записали сразу два альбома, поэтому придется два раза прийти, я думаю.
0: А, сразу два альбома записать? Ну, издавать будет по одному или как-то...
2: Оптом дешевле.
0: Как выстраивается произведение на альбоме? Вот когда записано уже, предположим, 10 пьес? Вы их расставляете в определенном порядке. Чем руководствуетесь?
2: Я как контрол-фрик просто абсолютный. Этот процесс выстраиваю еще до того, как мы зайдем в студию, и даже до того, как мы эту студию забронируем вообще для состава. Мне надо с самого начала понимать общую картину, чего не хватает. Мы поняли, что не хватает баллады, которая возьмет на себя вот эту функцию песни об ушедшей любви, какую-то трагическую. Поэтому изначально выстраивается порядок. Мы понимаем, чего не хватает, добавляем другие песни. В общем, это такой немножко даже математический, наверное, подход отчасти.
0: Настя, насколько ориентируешься на вот версии других исполнителей, слушая произведения?
2: Иногда не получается отделаться от впечатлений, от других версий, как, например, это было с «You Won't Forget Me», то есть, ну, там, отрицать влияние аранжировки, которую исполняла Ширли Хорн, ну, просто невозможно, слушая нашу версию, хотя, конечно, мы попытались ее обогатить и немножечко изменить, добавить другие краски, но когда слишком хорошая аранжировка, действительно сложно от этих версий куда-то отойти в сторону. Но иногда бывает так, что я примерно помню песню и примерно начинаю накидывать какие-то идеи у себя в голове, чего бы мне хотелось. Потом я уже переслушаю все возможные версии, смогу заимствовать что-то чуть-чуть оттуда. И вот под каким-то общим впечатлением от всего прослушанного и от своих собственных идей так и складывается, наверное, аранжировка.
0: Ну и базово, соответственно, ты ориентируешься в первую очередь, ну, изначально, наверное, не на биг-бенд, а на лютый бенд, да, то есть на возможности музыкантов.
2: Это, кстати, интересный момент, потому что, мне кажется, биг-бендовые аранжировки настолько яркие, настолько показательные всегда, что у меня в голове, когда я начинаю писать аранжировку, обычно звучит биг-бенд. Другой вопрос, что у меня не хватает технического арсенала и, наверное, знаний пока что, чтобы само это все оркестровать, поэтому я это упрощаю все до квинтета, до состава, где один духовой инструмент. Но, например, если послушать программу лютого бенда, то там всегда тенор-саксофон играет особое значение, потому что это полноправный участник процесса, у нас очень много каких-то хорусных линий,
0: это
2: очень много
0: пути. Это мой любимый инструмент, так что
2: согласна,
0: я не возражаю.
2: Согласна, абсолютно, да, да. Поэтому в голове это все звучит обычно чуть большим составом, с чуть большими мощностями, и потом это все адаптируется под малый состав.
0: Сереж, ну я, в общем, желаю, чтобы как можно дольше Анастасия не начинала писать оркестровки.
1: Я, на самом деле, ее подталкиваю. Все хочется поиграть вот на большой состав.
2: Но если я начну писать оркестровки, то Сережа тогда должен запеть. И вот в таком составе, возможно, мы выпустим следующий альбом.
0: Скажите, пожалуйста, творческий процесс, когда вот в семейной жизни, как это происходит? Споров много?
2: Предоставлю слово мужу.
1: Ну, споры только вот, что сыграть на концерте, какую музыку. Споры, как-то мы достаточно быстро находим общий язык.
0: Ну, я в данном случае в первую очередь об этой пластинке говорю, потому что, ну, лютый бенд – это твое детище. Как бы.
2: Вот я, кстати, как раз про это хотела сказать. Мне кажется, что мы с течением времени и вообще того периода, который мы вместе не только живем, но и работаем, как-то так негласно выработали какую-то стратегию, когда мы понимаем, за кем последнее слово. Потому что, например, я, когда участвую в Сережиных проектах и выполняю функцию вокальную, в основном не занимаюсь организацией, не занимаюсь продюсированием, я абсолютно точно понимаю, что последнее слово за ним, и вот как он скажет, в итоге так и будет. Так, и мне кажется, когда Сережа участвует в каких-то проектах, которые изначально инициировались мной, он тоже может прислушаться к моему последнему слову, и мы придем вот к какому-то консенсусу, то есть мы понимаем, кто в итоге это последнее слово скажет.
0: Время нашей программы как-то вот так неумолимо прибежало к концу, что, в общем-то, печально. И у нас осталось произведение «I Won't Dance», ну, прославленные Анитой О'Дэй, Эллой, и Синатрой, и Пегги Ли, и всеми, и теперь Анастасией Лютовой. Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости. Замечательно, на мой взгляд, получилась пластинка в первую очередь. Какой получится программа, мы узнаем, когда она выйдет в эфир. Я хочу напомнить, что это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. У меня в гостях были неподражаемые Анастасия Лютова, Сергей Богданов с новым альбомом «Days of Jazz and Roses», выпущенным лейблом «Bootman Music». Спасибо большое, что пришли. Настя, если хочешь сказать что-то про «I Won't Dance», welcome.
2: Хочу сказать, что под эту песню всегда хочется танцевать, несмотря на ее название. И, конечно же, большое спасибо за прекрасную беседу. Всегда огромное удовольствие поговорить с человеком, который знает о музыке больше, чем ты.
0: Спасибо большое. До встречи.

0: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
1: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойч Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. В центре внимания специальная военная операция.
4: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. Назначены новые руководители. Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и перспективные системы противоракетной обороны. Дональд Трамп сегодня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов. Роусеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула она. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными в Рио губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, герой России, генерал-майор и ветеран СВО, с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и перспективные системы противоракетной обороны, заявил Владимир Путин. В среду глава государства посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ракетные комплексы с ядерными боеголовками «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Президент поздравил коллектив Московского института теплотехники с 80-летием.
2: Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с большим знаменательным событием. 80-летием со дня образования Московского института теплотехники. Юрий Семенович сейчас вот подробно познакомил на стендах с историей создания этого института, вашего института. Рассказал о том, какими этапами он развивался. Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века.
1: Президент наградил коллектив орденом за доблестный труд и вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Вооруженные силы России поразили в течение суток объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ, сообщили в Минобороны. Бойцы группировки «Север» за сутки нанесли поражение технике и живой силе формирования «Кракен». Это формирование признано террористическим и запрещено в России. О результатах в зоне группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных мотопехотной егерской бригад. Бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Золотого Колодезя, Белицкого, Новоподгородного, Приюта, Доброполя, Торского и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
1: Российские средства ПВО сбили 572 украинских беспилотника самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате боевой работы российских группировок войск составили порядка 1060 военнослужащих. Президент США Дональд Трамп сегодня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Согласно расписанию Белого дома, двусторонняя встреча лидеров начнется в 10:15 по местному времени, после чего они примут участие в официальном банкете. Перед вылетом Трамп заявил, что ждет от поездки хороших результатов и планирует обсудить с китайским лидером урегулирование ситуации вокруг Ирана, продажи оружия Тайваню и вопросы энергетики. В китайском МИДе отметили, что стороны также обсудят двусторонние отношения и глобальное развитие. Посольство КНР в Вашингтоне ранее назвало 4 красные линии для сохранения отношений. Вопрос Тайваня, демократия и права человека, пути развития и политические системы, а также право Китая на развитие. Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, включая Илона Маска, Тима Кука и других. Сам президент США написал в полете, что попросит Си Цзиньпина открыть Китай для этих корпораций. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей «Ак-Барс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты, отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды», приводит слова Савина РБ «Спорт». Продолжаются полуфинальные серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, в Магадане плюс 2, плюс 4, облачно с прояснениями, без осадков. Во Владивостоке плюс 15, плюс 17, ясно, без осадков. В Иркутске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Оренбурге плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице плюс 23.
5: Театр Радио России.

0: Алексей Николаевич Толстой. «Аэлита».
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть четвертая.
1: Древняя песня.
2: Вот что мы прочли в цветных книгах. В те далекие времена на Земле центром мира был город 100 золотых ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Первыми основателями города 100 золотых ворот были африканские негры племени Зимзе. Они построили подземный храм спящей головы. Прошли столетия, и вот на Западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он собрал бесчисленные толпы воинов, они овладели городом и разграбили его. Среди множества племен, бродивших по его базарам, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с горящими глазами и носами, как клюв. Сыны Аама. Сыны Аама подняли восстание и овладели властью. На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее с раскосыми глазами сильное племя учкуров. Учкуры спустились с плоскогорья. Приносились человеческие жертвы. Неугасимо пылали костры. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации, теперь она называлась Атлантида, на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенной свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом. И вот настали последние дни. Центральная область города 100 золотых ворот была потрясена подземным толчком. Много земли опустилось на дно океана. Властью в городе овладели богатейшие из граждан Черного Ордена, называвшиеся могоцитлами, что значит «беспощадные». Они говорили так.
3: Уничтожим человечество!
4: Уничтожим человечество!
3: Потому что оно есть дурной сон разума!
4: Потому что оно есть дурной сон разума!
2: Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей земле праздники и игрища. Раскрыли сокровищницы и магазины, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Ночью на озаренных кострами площадях появились могоцитлы. Правую руку они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным разрушающим пламенем. Левую рукою погружали меч в пьяных и безумных. Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Могоцитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать Землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума. А город Золотых Ворот погрузился в кипящие волны.
0: У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке. Не оборониться, в случае чего не убежать. Опасность грозила им серьезная. В этом Гусев не сомневался. Разговоры с лосем ни к чему не вели.
5: Суетливый вы человек, Алексей Иванович. Но нас убьют. Не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде. Чего безопаснее?
6: Весь свет ему заслонил подол тускубовой дочки.
0: Гусев велел Ихошке принести ключи от ангара. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо, быстролетной двукрылой лодкой.
6: Теперь возьмем под контроль город Саацеру.
0: Ихо научила его соединять туманное зеркало, а самому оставаться невидимым и неслышимым. Гусев обследовал весь город. Площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале. Однообразные улицы рабочих кварталов, унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись. И центральные площади, Уступчатые дома, ползучая пестрая зелень, нарядные женщины, узкие вазы, полные цветов, золотые лодки, пестрые легкие шарфы.
6: Так-так.
0: Гусев все это принял во внимание. Как человек с большим опытом, почувствовал носом, что кроме этих двух сторон, здесь еще есть и третья, подпольная. Действительно, по богатым улицам города, в парках, повсюду, шаталось большое количество неряшливо одетых и спитых молодых марсиан. Шатались без дела, поглядывали.
6: Эти штуки мы тоже видали.
0: Однажды, на 14-й день, утром, Гусев, как обычно, сел в кресло, положил на колени цифровую доску, дернул за шнур. В зеркальной стене появилась странная картина. Озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат. Шли треугольником, как страшные куклы с каменными лицами. Город был охвачен тревогой. Тревога шла из дома Высшего Совета Инженеров.
7: Грядут большие перемены.
8: Недолго Тускову стоять у власти.
9: Ночью